статус. Для Бога нет чужих. Каждый человек, который рожден в этом мире, он ценен в глазах Бога. И мы тоже не должны обесценивать это. Мы должны видеть в человеке божественное, что он творение, что он образ и подобие Бога. Правда, не все всегда поступают верно. Иногда люди реально оказываются в разных ситуациях из-за своей глупости. Но пускай от этого наше сердце не охладеет к людям, которые вокруг нас есть. Третье, как мы можем стать ближе? Мы можем действовать, даже если это неудобно. Милосердие всегда требует жертвы. Всегда требует жертвы. Не бывает такое, что ну что-то легко сделал для кого-то. Нет, когда к тебе обращаются за помощью, это всегда жертва. Ты всегда что-то оставляешь для того, чтобы пойти и помочь другому человеку. Я помню, как однажды после молодежного богослужения я также проповедовал и так далее. И потом, это, по-моему, даже в тот же день был, когда мы здесь после собрания еще с одним человеком мы долго молились, общались и так далее. И потом после этого я спустился вниз, потом увидел Кристину, вот мы допоздна там были, потом помогли ему. И потом я такой думаю, фу, все, слава Богу, мы сейчас с женой пойдем в ресторан, посидим и вместе классно время проведем. Мы пришли, братья Караваевых, на проспекте Мира, мы сели туда, и знаете что? Вот мы взяли еду, чтобы покушать, и подошел мужчина. Он говорит, а можете меня накормить? И в этот момент, когда ты уже как бы, знаешь, день у тебя заканчивается, ты уже устал, ты просто хочешь быть со своей женой, просто хотите поесть, и кто-то приходит и говорит, а можете меня тоже накормить? Я не знаю, смог я передать мое чувство в тот момент или нет. С одной стороны, я понимаю, конечно, надо накормить, но с другой стороны, думаешь, ну где-то же я могу один быть. Конечно же, ну нет, слава Богу, закончу эту историю тем, что, конечно же, я встал, пошел, и мы вместе с ним заказали еду, которую он хотел. Потом он сказал, что-то мало, можно еще закажу. Потом мы еще заказали еду, и он сидел там, тоже кушал. Вот. Слава Богу за это. Но о чем я говорю? О том, что милосердие — это требует жертву. Иногда тебе придется заметить другого человека в тот момент, когда тебе вообще неудобно. Может быть, у тебя были совершенно другие планы. Ты, может быть, куда-то стремился и куда-то шел, и ты увидел человека, который нуждается. И знаешь что? И ты остановился. И ты остановился. Однажды одна женщина опаздывала на автобус. Она опаздывала, бежала и плакала. Водитель увидел это. Эту женщину, которая опаздывала на автобус, и он вернулся и взял ее. А оказалось, она спешила к сыну, который в тот момент умирал. Кто-то может быть сказать, ну он нарушил график. Но знаете что, он стал для нее ближним. Он стал для него ближним. Я не знаю, было у вас такое чувство или нет, я помню свое время, когда ты бежишь за автобусом, который сейчас уедет. Ты бежишь, чтобы успевать. И вот иногда есть водители, которые прямо перед носом закрывают. Ты же говоришь, будь человеком, ну, ты бы мог секунду подождать, но открыл бы мне дверь. А есть иногда, когда ждут и открывают. В этот момент твое сердце, слава Богу вообще. Это люди, которые любят свою работу, которые открывают двери. Точно говорю. Они любят людей, они любят то, что они делают. Я думаю, что мы иногда такими же бываем. Иногда просто нужный момент, когда нам реально нужно проявить милость. Жалиться на ком-то, помочь какому-то человеку. Мы можем закрыть, сказать, не-не-не, сегодня двери закрываются. Двери милосердия работают до 17:00. После мне не звоните. Но так с нами не должно быть. Аминь. Аминь. Итак, как стать ближним? Перестать искать оправдания, видеть человека, а не его статус, и действовать, даже если это неудобно. Вот что значит любить ближнего, как самого себя. То, о чем учил Иисус. В заключение хочу сказать, добрый самарянин, на самом деле это история доброго самарянина, это про образ Христа. И Иисус и есть добрый самарянин для каждого из нас. Он рассказал эту историю, потому что мы все с вами однажды были изранены, мы все с вами однажды были брошены, и никому не было дела до нас. Но Иисус, Бог, Творец этой земли, Он стал обычным человеком, пришел на эту землю, взял грехи всего человечества на Себя, и умер на кресте для того, чтобы мы вместе с вами могли иметь жизнь вечную. Это пример, который Иисус показал каждому из нас, таким, каким мы должны быть. И добрый самарянин — это как Иисус, то, что Он сделал для нас, как грешников. Он спас чужого, Он спас того, кто находился в заблуждении, находился в беде, находился в том, чтобы попасть в ад.

И сегодня мы с вами должны быть, стать как Христос, стать как этот добрый самарянин, который может помочь людям, которые вокруг нас находятся. Ты скажешь: Армен, это очень сложная история. Что-то этот самарянин жестко много чего сделал. Он и остановился, и раны там, и еще там на осла посадил, куда-то отвез. Я не могу всем этим заниматься. Знаете, иногда нам реально сложно вот все это сделать. Скажем так, это непростое дело. Но мы можем сделать что-то из этого. Мы можем сделать что-то из этого. Не обязательно сделать все. Но каждый из нас что-то может из этой истории сделать. Например, остановиться. Остановиться. Остановиться — это означает прервать свою спешку ради другого человека. Имею в виду, что ты куда-то стремишься, куда-то идешь, но ты увидел нужду, и ты остановился. Это уже хорошо. Остановись для того, чтобы увидеть людей, которым ты можешь помочь. Что он еще сделал? Он выслушал. Или мы можем выслушать. Он привязал раны и словом утешения помогал. Иногда слушать — это на самом деле большой дар. В этой жизни все любят говорить. Но, слава Богу, вы любите слушать. Да, вы сейчас сидите и слушаете. Слава Богу за вас. Но знаете, что иногда людям нужно высказаться. И ты можешь стать человеком, который может слушать других людей. Иногда я консультирую людей, я просто слушаю. И когда они заканчивают, они говорят: я все понял, спасибо. Я говорю: ну, слава Богу. Иногда людям нужно просто сказать то, что у них в сердце, то, что у них горит, то, что больно. И кто-то должен стать тем человеком, который слушает другого. Поэтому выслушать — это большое служение. Что ты можешь еще сделать? Ты можешь поддержать, стать опорой в трудный момент для другого человека. Аминь. Найди таких людей. Скажи: может быть, я могу поддержать тебя? Ты видишь своего друга, не знаю, однокурсника, не знаю, с кем учишься, работаешь. Может, ты видишь, и он находится в сложной ситуации. И он думает: пойду-ка я сегодня вечером какой-нибудь бар выпью вообще, я что-то устал. Скажи: не-не-не, подожди, давай я буду рядом с тобой. Давай я буду молиться за тебя. Давай я поддержу тебя. Знаешь что, решения нет в алкоголе, но решение есть в Боге. И я буду рядом с тобой. Поэтому поддержать кого-то — это тоже большое служение, это то, что сделал добрый самарянин. Что еще он сделал? Он поделился ресурсами. Он поделился тем, что у него было. Он посадил на своего осла, заплатил за него и так далее. Поэтому помочь другим деньгами, временем, своей силой — это тоже круто. Это тоже проявлять любовь к человеку, который рядом с тобой. Любить ближнего, как самого себя. Поэтому делитесь тем, что у вас есть. У вас есть классная улыбка, поделитесь это с другим человеком. Вы хорошо готовите кофе, приготовьте нам всем. Мы тоже будем счастливы вместе с вами. И еще что-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То, что у тебя есть, используй это для того, чтобы благословить людей, которые вокруг тебя есть. Что он еще сделал? Он был рядом. Пойти рядом. Сопровождать человека в его испытании. Иногда нужно время для того, чтобы помочь человеку. Иногда некоторые вопросы не быстро решаются. Конечно, бы хотелось дать какую-то волшебную пилюлю и сказать: вот на попе, и все будет хорошо. Но иногда некоторые вещи проходят долго. И важно, чтобы мы были готовы помогать другому человеку тоже в долгое время, идти с ним путь. И это тоже то, что мы можем сделать. То, как мы можем проявить любовь к ближнему. И последнее. Взять ответственность. Не бросать на полпути. Иногда ты говоришь: давай, я буду твоим другом. И это последний день, когда вы увиделись. Ну, не-не-не. Было бы странно, если бы он привязал его, ну, точнее, как-то не привязал, а перевязал его раны. А потом помог ему, посадил на осла и перед гостиницей бросил бы его. Такой: ну, там дальше он сам дойдет. Это странная была история, согласны? Я думаю, надо доводить дела до конца. Поэтому если ты увидел человека, если ты видишь человека в нужде, что ты можешь делать, ты можешь взять ответственность за него и довести до конца. Сказать: я буду рядом с тобой. И что бы тебе не нужно будет, я хочу помочь тебе, я хочу быть человеком, на которого ты можешь опираться. Возьми ответственность и доведи человека до конца. Это все сделал добрый самарянин один. Но нас с вами много. И мы что-то можем из этого сделать. Мы можем быть ближнему к своему людям вокруг нас. Не только здесь, не только ваши друзья, но также за пределами этой церкви. Когда вы будете ходить по улице, когда вы будете в метро, когда вы будете в магазине, в ресторане, где бы вы ни были, люди, которых вы увидите, это ваша ответственность. Я помню, одним у меня, когда учился в теологическом, у меня был декан Андерш Герман. Он был такой очень духовным человеком. Я помню, мы после уроков, во время обеденного перерыва, мы пошли вместе в ресторан. На самом деле, я первый раз увидел такое отношение. И там девушка, которая обслуживала нас, и она подошла, и он говорит: что вы будете заказывать? И он начал ей говорить добрые слова. Я такой думаю: странно вообще. Ну просто ты скажи, что хочешь заказать, да? Он просто начал говорить, какая она классная. А потом в конце начал пророчествовать ей. Начал говорить о том, что Бог

иметь для ее жизни. И сказал, можно за тебя помолюсь? Сидел, думал, мы кушать пришли или молиться вообще? И он молился за нее. И она была очень затронута Богом. Реально. Я думаю, вот это круто. Когда ты пришел даже в ресторан покушать, ты в этот момент можешь увидеть людей, которые вокруг тебя нуждаются в Боге. И ты можешь что-то для них сделать. О, Господь, научи нас таким быть. Научи нас реально видеть людей, видеть нужды их, видеть, что мы христиане не только в церкви, но где бы мы ни были, мы христиане и там, чтобы проявить любовь к людям, которые сегодня нуждаются. Аминь. Давайте встанем вместе. Иисус в истории, в этой притче, Он не просто рассказал им эту притчу. Нет. Он сказал, не спрашивай, кто твой ближний. Тот спрашивал, кто мой ближний? Говорит, не спрашивай, кто твой ближний, но будь ближним. Будь ближним. Когда ты ищешь, для кого ты можешь быть ближним, это не тот подход, который говорит Иисус. Иисус говорит, увидел человека в нужде, значит, это твой ближний. Кому ты можешь помочь? Пускай нам Бог даст такое сердце, чтобы мы реально не проходили мимо в этой жизни. Наше время, которое мы живем, на самом деле очень циничное время. Люди, которые просто смеются, угорают на друг друга, там, не знаю, прикалываются, унижают. И иногда человека на улице ты не знаешь, он мошенник или просто оказался в этой истории. На самом деле все очень сильно запутано. Но при этом важно, чтобы мы не ожесточили свое сердце, не потеряли вот это чувство, что эти люди, возможно, сегодня реально в нужде. Сегодня, возможно, это их последняя надежда. Возможно, этот человек вышел в надежду, кто-то ему поможет. А мы, будучи христианами, которые призваны помогать, любить человека, который в нужде, говорим, не-не-не, это какая-то другая история. Господь, храни нас от этого. Пускай наше сердце реально будет чутким, состраданием людям, которые сегодня нуждаются. Сегодня в мире много чего происходит. И хочется, чтобы наше сердце не было жестоким из-за того, что вот обильно жестокости очень много сегодня в мире. Но хочется, чтобы сохранить свое сердце. Если твое сердце, как я сказал в самом начале, не чувствует это хорошее время молиться об этом. Сказать, Господь, я что-то потерял. Я потерял сострадание людям вокруг себя. Возможно, боль чужого человека очень далеко от меня. Но я не хочу, чтобы так было. Я хочу чувствовать, я хочу реально молиться за этих людей. Я хочу сострадать этим людям так, как это делаешь ты. Потому что в этом есть христианство. Будь ближним для другого человека, кто сегодня нуждается. Кто нуждается сегодня в твоей любви? Возможно, ты даже знаешь о таких людей. Возможно, ты знаешь человека, которому ты сегодня можешь помочь. Если знаешь, то Иисус говорит, иди и поступай с ним так же. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально заводить знакомства, а другие с трудом поддерживают даже обычную бытовую беседу? Умеем ли мы общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и образованный человек, умеющий ставить задачи и правильно планировать выполнение ее, не достигает цели только потому, что не может наладить контакт с людьми. Можно ли научиться общаться? Или это дар, доступный лишь избранным? Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? Давайте мы эти вопросы зададим нашему сегодняшнему специалисту, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисеру. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
1: Есть люди общительные от природы. Это люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Угу. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
0: Спасибо мосты. Большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения. Искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться, а коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливаете? Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да? Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак, 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским». Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке. Общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный человек – это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться – говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение, этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация, то есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословным, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и Богу рассказывает, все рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем не общаться, скажу, с кем не общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражительный. Пренебрегает наставлением отца». То есть давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо, но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли, это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу, и вот он, идя на разведку, встретился с этим медведем, эта медведица напала на него, вы помните эту историю, да? Порвала его, и этот человек по-моему, на протяжении 100 километров полз поломанными там костями и так далее. Это реальная история. Я не хотел бы встретиться с такой разъяренной медведицей, которая охраняет своих детей. Вы бы хотели с такими встретиться? Я тоже. Так смотрите, как Библия говорит. Слово Божие говорит. Притча 17:12. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. То есть менее опасен медведь для человека вот такой разъяренный, чем глупый человек со своей глупостью. Поэтому первое, что нужно делать, избегать в своей жизни токсичных людей, чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? Нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень, очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притча 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек, находка для шпиона. Человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть понятие пустословие. Притча 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Или еще, «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Бывало у вас такое, что вы, вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете, что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста. Нужно уметь контролировать, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации. И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. Умение слушать. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притча 18 глава, 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите, я уже это знаю. Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть, но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать, ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен. Это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же

0: Что? Микрофончик, говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
1: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
0: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
1: Задать вопрос.
0: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы, большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или две минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит: слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал. Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона – поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите: стоп. Нет такого. Мы не читали, и вы ставите меня в неловкое положение. Я стою и думаю, действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком – это уметь выслушивать человека. И может, человек заблуждается. Да, может, он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом говорить. Если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, вы можете ему сказать: ты не прав, я прав 100%. Вот. То есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят: тебе нужно посмотреть наш план. Он открывает план, смотрит, там написано: пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности – это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, и вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под

0: подлобья, руки у него так сложены. Кому вы подойдете? Вы подойдете тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно, знаете, на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как я в детстве ходил в школу танцев, и там играет музыка, и вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так. Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу. Дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень не коммуникабельный человек, а общительный. И она такая, «Стой!» Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит, «Как я рада вас видеть! Как у вас сегодня день прошел! Мне так приятно с вами пообщаться! Я так вас долго ждала! Наконец-то я вас встретила!» И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу. Прибил эту тетю Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним. То есть дайте человеку возможность побыть наедине. Может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения. Час дома у человека, два вы выстраиваете отношения. И он вам как в этом про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели. И он говорит, ну что, вы выходите уже? Они говорят, да, уходим. Ну, если вы ничего не хотите. А что, еще что-то есть? Так и здесь бывает, да? То есть нужно вот чувствовать такт. Хочет человек беседовать или нет? Второе, вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу, ему нужно остановиться. Поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притча 25 глава, 11 стих. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудов. Слово, сказанное прилично. Слово, сказанное прилично. И Псалом 33, 14. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Слово коварное или означает опасный, хитрый, жестокий. Или слово приличное или наоборот неприличное. То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему? Она резко выключает телефон. То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит. Я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю, слушай, а что ты там слушаешь? Она говорит, для тебя это неприлично. А я говорю, а для тебя прилично? Она говорит, а я на это не обращаю никакого внимания. Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакого внимания, но они станут вашим словарным запасом. И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные. От коварных слов удерживайся. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча 18 глава, 4 стих. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. То есть Бог как раз нам говорит, друзья мои, учитесь правильно говорить. И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе вред. Вот и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные. То есть у них дар от Бога. Это люди, которые которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества — это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. Угу. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше? Или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми? Может, крепче стать?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули, там я говорил, что на 30 лет старше Давида и Анафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать, вы будете ковыряться и найдете, это так или не так. Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которой вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем проб и ошибок. И мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду. Да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
2: Что делать, вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей... Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?
0: Да, это... Мне кажется, этой болезнью страдает большинство, большая часть человечества, да? Язык летит быстрее мысли, опережает. Вот. Но учиться этому надо. Нужно понимать, что вы страдаете этим недугом, ну и контролировать себя, пытаться сдерживать свои слова, думать, прежде чем что-то сказать.
1: Есть вопросы еще из студии, пожалуйста.
3: Да, у меня тут парочка.

0: Вопрос. Очень часто такое наблюдение, я немножко провел даже исследование. Чтобы успешно общаться с человеком, нужно ему говорить то, что он хочет услышать. Или то, чего он от тебя ждет.
1: Да,
0: что вы думаете по этому поводу?
1: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
0: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
1: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, «Вау, я поговорил, я пуп вселенной». В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди, вот именно общительные и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
2: Еще вопрос есть, да?
3: Да, тут задавали вопрос насчет спора. А что если вот два человека участвуют в споре? У них общее мнение, но они доказывают разное. Что тогда делать?
1: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами». И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать. Не слушать, а слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
1: Ну, я, знаете, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо. Да? Что общего между тьмой и светом? Да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Что бы мне ни говорили, там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот, для меня это важно. Я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я считаю, что здесь работает закон, о котором мы с вами говорили, закон дружеских отношений. То есть заводите дружеские отношения с теми, с кем вы живете вместе. И пытайтесь этих друзей, как мне сказал кто-то из зала, обличать, наставлять, вразумлять. Ну, опять же, тактично. Пытайтесь говорить, не обижая их, а говорить о своих чувствах, что то, что делает этот человек, вас обижает. Кстати, у меня пример был один. Прям буквально 2 секунды. Я

0: Я учился в академии, и мы жили в номере с одним человеком. Мое прошлое не такое уж и хорошее, да, то есть я вырос на улице, и мой языковой как, уровень, да, запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. И, а этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз шли, гуляли, и он мне сказал: слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз. То есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы, но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми ну, не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
1: Вот. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
2: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю, я им говорю, что это за это... Фильтруй свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражали. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
2: А если ты говорил, это твой одноклассник?
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
1: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос.
1: Чуть попозже, по очереди. Так, какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить, не могу. Они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Ну, то, что я и делаю. Угу. Я это делаю, я читаю, изучаю.
1: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека, меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
1: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Ну, что это что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его услышали, вернее, если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности. Да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который... со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
1: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
1: Давайте быстренько последний вопрос.
3: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да. Это касается дружеских отношений.

0: отношений, это касается отношений близких. Видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит: слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите: я занята, до свидос. То есть если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
1: Спасибо большое, спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель из Филиппин. О, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Керри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure. The

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви. Listen to him, and all he wants, and all he wants, if you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, но первая мысль была... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, и знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. Однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому, давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я делал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. И я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет. Ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патилло и сказал себе: «Вот чем нужно заняться». Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай. Да, я побывал в Среднем Востоке. И знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено.
Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив.

что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дюком и так далее.

поп. И, но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравится вам наша программа или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: So Gary, what you gonna do?
1: Make your I'm gonna praise his name.
0: And Candy, what you gonna do?
2: I'm gonna praise his name.
0: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
1: I'm gonna praise his name.
0: Praise the Lord. Hallelujah.
3: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%,

процентов. Праведность царем царей. Я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне. Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

Silhouette Connection. E John Jacobs.

25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в две пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на какого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть две пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал

опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола? Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним». И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: что случилось? Она сказала: что-то ужасное случилось. Я спросил: что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал: что? Университет был напротив моего дома, через улицу. Там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его. Он был лучшим в команде. Он был звездой университетской команды. Но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру,
И он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени». Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? «Я пойду с тобой завтра». «Я пойду с тобой завтра». Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «Да» Богу или «Нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершине гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти,
Я понял, как коротка жизнь.

0: многие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он, бывало, прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию в 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже. И вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня, и я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит, почему вы не ругаетесь, почему вы не злитесь, почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит? Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал, «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал, «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал, «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал, «Смерть теряет свое жало». И он сказал, «Моя маленькая девочка, я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает, «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал, «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал, «Я не знаю». Я провел 8 часов, ловя их, я поймал их, и он объяснил, как. И он сказал, я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке. Но пожилой человек спросил, сколько ты хочешь получить за них? Маленький мальчик сказал, они ничего не стоят. Он сказал, я не знаю. И молодой старый человек сказал, ты возьмешь $10? Он говорит, конечно, возьму. И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил, «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик. Он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил, «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику, «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал своего сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John. Come on, John.

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп».

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит, к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесной славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения. И мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется, и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи.
настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия. Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам. Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к нему. Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены.
Вы провели здесь потрясающие полтора дня. И вы встали на правильный путь. Вы вернулись в дом Отца. Он встретил вас. Он дал вам хорошую встряску. Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотела прийти сюда через один год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом — это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу». Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии. Если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам. Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания. Недостаточно просто скакать и петь на церковных собраниях. Необходимо еще и знать Слово Божье. Недостаточно танцев и пения. Понимаете? Правильно? Когда в пустыне дьявол искушал Иисуса, Иисус никогда не отвечал ему, основываясь на чувствах или опыте. Его мечом тоже было Слово Божье. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит: «хороший, блестящий, выдающийся учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал: «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся?» Иными словами, никто не благ, как только один Бог. За их разговором читается вопрос: верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог?
Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое,

Значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это

и они принимают только благого Бога. Благ ли Бог? Конечно, конечно же, Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благие, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой, и что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог, то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог, то у Него полнота власти. Если Он Бог, то Он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога, обязательное к исполнению. Некоторые люди оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно Его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то большее, чем просто жить счастливой, успешной и богатой жизнью. Вы начинаете воскрешать мертвых, исцелять больных. Вы начинаете изгонять демонов. Я хочу служить Богу, который настолько велик, что единственное определение, которое я мог бы дать ему, это «Святой Бог». Святой Григорий Ниский, живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и корон, и ахилетос. Слово «корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «ахилетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога. Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя Он говорил, что Он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо Его престол, и земля подножие ног Его. Он не ваш приятель, Он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и Он заслуживает святого народа.

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи. И второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей.

Родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь, проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог – это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках. Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала... И она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек в живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем,

50 немножко с плюсом. Уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад. Это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет. 30 с лишним лет. А их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал: «Украсть, убить и погубить». Иоанна 10:10. Так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит: «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», да? Филиппийцам 4:13. Написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. «Больше в вас тот, кто у вас, он больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. «Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом», говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, дать говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он нас откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божия. В Нем. И вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему. Он достоин. Он достоин. Слава ангел, агнец Божий достоин. Хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу. Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшее. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви. Он дает такое сердце церкви. Он дает сердце молодежи для детей. Они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано: потомство долговечное. То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, пять мудрых,

Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья. Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были. И Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну, как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера, но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомства. Он хотел потомства. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил и кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно, поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него чего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел.

шел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди, то есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там, свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников. Значит, все продавалось. И он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален. Потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого, свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой. Что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей. Ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами. То есть, ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз, и вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя. И ты будешь. И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, мы верим в всемогущего Бога. Я Бог, есть ли что невозможное для меня, Господь говорит. Есть ли что невозможное для меня. Бытие 18 сказано, есть ли что трудное для Бога вообще. Это Бытие 18, 14. Есть ли что трудное для Бога. Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, я Бог всемогущий. Ходи предо мной, то есть будь со мной в близких отношениях. И я... Будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя. У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит, я весьма, весьма размножу тебя. Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так, чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает

палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячной церкви, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль, но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый, он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключу с тобой завет. И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу, скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой. То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать, поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал, Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся. Я записал, конечно. Записал дату. 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножил. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит отец множества народов. Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово, ты будешь отцом множества народов. И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физические, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите,
Обратите

внимание, Бог говорит здесь не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Этот завет – это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая? Аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь... Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что ты дал землю Аврааму, другу своему. Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, ты дал ему землю. Что Бог делает, когда он дает дружбу, что он делает? Он дарит подарки. И второе, он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму... Все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал, и я написал, скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи, я не мог ответить. Потом перезваниваю, а уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они были там с разных церквей. Церкви христиан-баптистов, из пятидесятников, разные. 4 армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог...

нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израиля, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи, 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгать. И когда я это услышал, думаю: «Все, теперь я доченьке куплю что-нибудь». Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит. Она недавно звонили, видео. Дочке говорит: «Ну что, давай дедушку в гости пригласим». Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: «Дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой». Они говорят: «Ты не дедушка». Но мы с вами молодые во Христе, скажем аминь, да? И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого – это как парфюм. Это как вот дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе: дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета, к другу, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию. Это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба – Он любит. Друг – Он явится во время несчастья. Друг – Он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо, как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит: «Вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел». А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий — быть другом Божьим. Друг
общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход, 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот наш пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Но Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господнего. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава тебе. Это время пришло, говорит Господь. Это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время. Время жатвы. Пока колосья не наклонило. Пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит... который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте встанем, друзья. Давайте, пожалуйста, прославим Бога.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Один из наших телезрителей спросил, почему верующие болеют? Разве Иисус своей жертвой не исцелил их раз и навсегда? Сегодня мы попытаемся ответить на этот и другие не менее важные вопросы. Не пропустите! С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня у нас тема «Христиане и болезни». Перед тем, как мы ее рассмотрим глубже, давай-ка поговорим о том, кто же такие христиане, чем они отличаются от других людей.
1: Очень интересно, что впервые такое слово «христиане» мы находим в книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе. Там написано, что и ученики в Антиохии стали называться христианами. Mm-hmm. То есть это как бы указывает, что люди, которые жили там, видя образец жизни верующих, заметили в них некое отличие. То есть слово «христианин» буквально переводится как на русский «маленький Христос». И эта позиция дает не просто привилегии, но также и большую ответственность, чтобы в своей реальной жизни мы могли отображать характер нашего любящего Небесного Отца. Поэтому Писание говорит о том, что мы как бы должны быть выделены из этого мира, освящены, потому что мы удел Бога.

0: Мы живем уже по законам Божьим, а не просто по законам этого мира.
1: Андрей, ну, такой факт присутствует, что верующие люди болеют. И этот факт, он, ну как, в Библии говорится о том, что мы исцелены кровью Иисуса Христа, и что Он взял наши болезни на крест. Почему же все-таки вера в Бога, ну, нельзя сказать, что является гарантией того, что верующий никогда не заболеет?
0: Но искупительная смерть Иисуса Христа, она касалась не только от нашего времени, от нашего земного, как бы, позиции. Искупительная смерть Христа касалась будущности и вечности. Поэтому Писание говорит, когда Бог сотворит весь новый мир, благодаря тому, что Иисус был на кресте, в то новое творение уже не войдет ни смерть, ни болезни, никакая несправедливость. Но на данный момент, пока мы живем здесь на земле, а Писание говорит, что весь мир лежит во зле, поэтому мы ходим по этой грешной земле. Мы живем в этом мире, где есть много несправедливости, поэтому иногда и мы согрешаем. Некий такой образ, как мы ходим ногами по грязи, да? Вроде бы тело чистое, а ноги уже грязные.
1: То есть, живя на земле, все-таки мы еще соприкасаемся с миром.
0: Да.
1: И еще имеем некий эффект от него на нашей жизни. Но прежде чем еще поговорим, как бы, о том, как грех оскверняет нашу жизнь, давай дадим определение, что же такое грех.
0: В языке оригинала, в Торе, когда вопрос касается слова греха, есть три таких слова, которые на русский приводятся просто одним словом – грех. Первое такое слово, которое касается неосознанного поступка. То есть человеку еще не был научен, ему не было объяснено, что вот это является грехом. И вот из состояния неосознанности, неподготовленности человек совершает такой поступок или говорит такие слова.
1: Это, как говорят, грех неведомый, да?
0: Да, даже вот есть такой момент.
1: Ведомый
0: и очисти нас от ведомых грехов и неведомых.
1: Да, да.
0: То есть когда мы согрешили, не понимая, что в этом есть грех.
1: Так.
0: Да. То есть это первая позиция. Вторая позиция, когда осознанный грех. Человек понимает, что этот поступок плохой, он противоречит Божьим заповедям, но он пытается себя оправдать. Обычно такими словами, избитыми. Но все так поступают. Я был вынужден. Меня заставили. Я должен был так поступить ради лучшего. Да, вот такой. То есть человек понимает, что это плохой поступок, плохие слова, но он это делает, чтобы получить какую-то мнимую выгоду на данный момент. И третья позиция – это осознанный бунт, то есть открытое проявление бунта против Бога. То есть в Ветхом Завете это образ восстания Кореи, то есть когда они противостали против Моисея и через это против Бога. Открытый явный бунт. К этому поступку, скорее всего, и относится, о чем Иисус говорил, что хула на Сына Божия будет прощена, но хула на Духа Святого не простится. То есть о чем это говорит? Человек, который познал искупительную благодать, который понимал духовные дары, имел общение с Богом, осознанно понимая, что это Бог, и потом отказывается от этого, как бы уже нет искупительной смерти, чтобы снова, той жертвы, чтобы восстановить его. А вообще слово «грех», оно буквально переводится в греческое как «попасть мимо цели».
1: Андрей, мне кажется, что вот из тех трех типов греха, которые ты назвал, люди больше склонны грешить именно вот вторым таким образом, что, знаешь, так, ну, я вынужден был сделать это. То есть я напился, ну, потому что, ну, жизнь такая. То есть я ничего не мог с собой поделать, должен был согрешить. Там или взятку дать, или тут с кем-то переспать, или тут еще что-то сделать. То есть, знаете, как бы люди начинают придумывать себе такие причины для оправдания греха. Вот как же нам, людям, против такого именно оправдания в своей жизни наших грехов противостоять?
0: Но что происходит? Вот эта природа, вот так оправдываться, она лежит еще в самом основании, то есть грехопадения человека. То есть в тот момент, когда Адам и его жена не согрешили, да, и Бог спросил именно с Адама, потому что ему была верена эта власть. Адам, не ел ли ты с дерева, которое я тебе запретил есть? И Адам, вместо того, чтобы признаться, покаяться в этом поступке, он начал оправдываться. Он говорит: да, вроде бы, но жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Как бы я не виноват.
1: Как обычно.
0: Вот, да. Я как бы
1: жена виновата
0: не
1: всегда,
0: виноват.
1: Да?
0: Бог тогда обращается к жене Адама, а та начинает обвинять кого? Змея. Змей меня искусил, дал мне, и я ел. То есть, иными словами, Бог, опять ты виноват. Ты же его сотворил. И он мне дал. То есть, поэтому вот эта модель поведения, когда люди оправдываются, она понятна. То есть, она показана в Библии. Но мы, когда сталкиваемся с искушениями, нам необходимо понимать, какие последствия несет с собой греховный поступок.

0: Поэтому нам необходимо укрепиться Духом Святым и проявить свою позицию. Я не буду так делать, хоть весь мир так поступает. Я не буду так делать, хоть это мне, может быть, принести временное материальное благополучие или какую-то выгоду, потому что я знаю, что если я так поступлю, потом будут серьезные проблемы. И это не принесет благословения ни в мою жизнь, ни в жизнь моей семьи.
1: Андрей, получается, что люди, как дети, любят сваливать свою вину на других. Как в детстве мы говорили, бывало, что он первый начал, я не виноват. И вот такая привычка еще остается. Хочу предложить тебе историю одну посмотреть. Герой сегодняшней истории тоже считал себя виноватым в том, что с ним происходило. Но он шаг за шагом продолжал губить свою жизнь и здоровье, пока не оказался на краю пропасти. Давайте посмотрим.
2: Михаил Лыско вырос в небольшом городке в хорошей семье, неплохо учился и играл в местном духовом оркестре. Даже строгий отец, прививая сыну дисциплину, не слишком омрачал детство Михаила.
3: Я боялся двойку получить, потому что я знал, что меня ждет наказание.
2: Мальчика отправили учиться в одно из самых престижных музыкальных училищ Киева. Для этого Михаил переехал в столицу и стал жить в интернате.
3: Тут-то уже воля. Отца нету, мать нету. Как бы можно... То, что попробовать то, что нельзя было в Белогородке. Я уже курил, мог 3 сигареты в день, 4, но уже курил. И в классе 5 я уже начал пробовать пиво.
4: Здесь стояли железнодорожные вагоны. Здесь между составами мы проходили, перелазили. Вот здесь на поляну мы там садились, ящик пива. Каждому по бутылке доставалось.
2: Пиво и сигареты учебе явно не помогали, и Михаил провалил экзамены, но сильно не расстроился. Заботливые родители тут же определили парня воспитанником в военный оркестр при высшем танковом училище. Дисциплина военного училища не понравилась Михаилу. Радовало одно – она не мешала выпивать при каждом удобном случае.
3: Шел пиво выпивал, потом вино начали пробовать. Прямо перед школой. Хотелось показать, что ты хоть в военном оркестре, но как бы тоже не мальчик. Как бы хотелось показать девчонкам, что там вышел, пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало. Когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал.
2: Дирижер военного оркестра видел поведение Михаила, пытался повлиять на него и однажды вызвал родителей в армию. Михаила это возмутило, ведь армия не школа.
3: Но когда они их вызвали, на КПП они подошли, потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя, прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, это... Приехали к тому алкоголику с оркестра. Таша, обо мне уже знала все училище. Мне было всего лишь 18 лет.
2: За регулярные пьянки парня перевели из оркестра в обычную военную часть рядовым. Теперь столь ненавистные Михаилу заборы можно было преодолеть только с помощью законных увольнительных. Но накануне перевода в последней самоволке Михаил встретил Валентину.
3: Она мне очень понравилась. И... Если такое понимать, я любовь с первого взгляда, то это со мной произошло.
2: Они поженились еще до окончания срочной службы Михаила, когда Вале было всего 17. Наивная и юная, она и не подозревала о пагубной привычке мужа.
5: Настолько я восхищалась им и любила его, что я не замечала этих недостатков. Ну, как бы все было нормально.
2: Первой работой, которую нашел дембель Михаил, была работа грузчика.
3: Что такое грузчик в овощном магазине? Там поднеси, там подай. Там сразу компания образовалась местных, ну, алкашей, скажем. Они в магазин заходят. Я с ними познакомился. Статус у грузчика положено выпить.
2: Из-за частых выпивок Михаила вскоре попросили уйти по собственному желанию. Но парню повезло. Ему предложили работать в охране. Режим «сутки через трое» радовал. Можно было выпить, проспаться и на работу приходить трезвым. Но последствия выпивки давали о себе знать.
3: Я был в форме сотрудника милиции. И

0: решил не было спичек, решил подкурить прохожего. Ну, гражданское лицо стояло на остановке автобуса, подкурить сигарету. Когда я к нему подошел, он дал не спички, а дал от сигареты подкурить, то я не мог попасть. И мне было очень стыдно тогда. Я этот момент не забуду никогда. Как бы молодой, красивый, и не попасть в сигарету, они дрожат вот так. Понимаете?
1: Из охраны Михаила тоже попросили по собственному желанию. Жена к тому времени уже не была такой наивной, хотя Михаил упорно не признавал зависимости.
0: Алкоголик никогда себя не назовет алкоголиком. Никогда. Я всегда говорю, я могу пить, могу не пить.
1: Когда у Михаила родился сын, он ушел в запой на 2 месяца. Напрасно Валентина ждала от мужа поддержки. Жизнь в семье постепенно превращалась в ад.
2: Когда сыну было плохо, меня выгнали. Ну, я вышла с больницы, врачи попросили меня уйти, у меня была истерика. И вот когда я проходила вот так мимо, я увидела, что под горбом спит мой муж. Вот когда мне плохо, когда у меня разрывается сердце, когда ребенок страдает, он спит в пьяном состоянии, просто на улице.
1: В отчаянии Валентина по совету знакомых предложила мужу поехать к бабке-знахарке, чтобы та сняла с него порчу. Следующей попыткой остановиться были таблетки. Их эффекта хватило на год. Михаила напугало то, что было написано на упаковке. «Выпьешь спиртное – умрешь». Но вместе с трезвым существованием пришел неожиданный побочный эффект.
2: Его все раздражало. Раздражало, как я говорю, как я хожу. Один раз даже он бросил меня кассетницей сильно. Я сказала, лучше бы ты пил.
1: После очередного скандала, как раз на свой юбилей, Михаил решил развязаться. Он ушел в долгий и сильный запой, как будто и не было этого года воздержания. Но однажды с утра, похмелившись, по дороге на работу Михаил упал в обморок.
0: Очнулся я, когда мне сшивают голову. Врач нашел мой телефон, у меня там всего 2-3 записи было, там была жена. Он ей позвонил. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда, она с сыном ехала подавать на развод.
1: Но по первому же звонку Валентина примчалась к мужу.
2: Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было желание увидеть его и помочь ему.
0: Вышла доктор, женщина. Не знаю, откуда она взяла, но она сказала, вашему, у вас очень добрый муж. Ему поможет только Бог с его проблемой. Эти слова я ухватил.
1: Но в тот же день Михаил снова выпил и ушел в очередной запой. Это было последней каплей для Валентины. В отчаянии она буквально вопила в небо.
2: Я просто упала на землю. Взялась за землю руками и начала громко плакать. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это была последняя капля. Что я уже ничего не хочу. Не хочу ни спасать мужа, не хочу ни жить. Ничего абсолютно.
3: Да, ситуация Михаила сложилась очень критично. Андрей, что ты думаешь по этому поводу?
4: Ну, в истории нашего героя его поведение, оно, так сказать, классически показывает, как себя ведет грешник. Uh-huh. Ведь когда Адам и его жена согрешили, что пришел? Пришел страх. Что же мы наделали? Uh-huh. Теперь Бог об этом будет знать. Страх вызывает чувство стыда. Если это другие узнают. И поэтому движимым чувством стыда они сделали такие из листьев набедренные повязочки. Uh-huh, uh-huh. А чувство стыда ведет к чувству вины. И вот бремя вины побуждает человека избавиться. Как человек хочет сбросить себя из своего сердца это чувство вины. Человек начинает выпивать, наркотики употреблять, вести аморальный образ жизни. Uh-huh. То есть он как бы пытается спрятаться от голоса совести, заглушить его. Uh-huh. То и в жизни было Михаила, когда он вырвался из свободы, на свою свободу, так да. сказать, uh-huh. Из-под контроля отца, uh-huh. он решил попробовать, ну что такое жизнь, да, такое. Стал выпивать и все, и потом чувство вины перед отцом, uh-huh. и перед родителями его стало приводить к порочному кругу этому. Чтобы заглушить этот голос вины, он снова напивался. И следующий момент. Такой.
3: Интересно, что, ну, как бы он не скрывал свой грех, все равно в воинской части все знали о его проблеме.
4: И уже климу такой красавец. Да, алкоголик 18 лет.
3: Это говорит, отсюда несли об этом. Какой позор это пережил отец от этого. Какую заповедь, как ты думаешь, из 10 заповедей, которые мы знаем в Библии есть, в этом случае Михаил нарушил?
4: Ну, многие заповеди, потому что мы знаем, что он в тот период жизни не верил в Бога. То есть не поклонялся Богу, поэтому имя Господа в суе произносил. И также, ну, пятая заповедь, это она говорит о чем? Почитай отца твою мать, отца чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог тебе дал. То есть своим поведением он выразил непочтение к своим родителям, которые любили его, дали ему образование, воспитание и обеспечение.
3: Когда человек вот так погрязает в такой грех и начинает понимать, что он в грехе, человеку необходимо покаяние.
4: Да.
3: И у меня есть для тебя вопрос от одного из наших зрителей. Валерий из Черкас, Украина, спрашивает, как происходит покаяние? Нужно ли обязательно исповедоваться в церкви?
4: Но самый первый момент – это мы должны каяться перед Богом. Да? Вот хороший такой пример – это когда мы читаем притчу о блудном сыне. То есть когда он пришел в себя, и он исповедуется вначале перед Богом, потому что ведь он пришел в себя перед корытом, со свиньями рядом, да, он говорит, согрешил я перед Богом и перед Отцом.
3: Признал.
4: То есть самое первое необходимое покаяние, это, конечно, перед Богом, искренне, да. Второй момент, вопрос касается, когда мы исповедуемся, может быть, перед людьми, против которых мы согрешили. То есть наш греховный поступок, он нанес урон другим людям. Это может быть касаться материальных ценностей, это может касаться моральных таких вот ценностей. То есть, когда мы покаялись перед Богом, необходимо исповедоваться перед этими людьми. Я так поступил, потому что я был грешный, я еще не знал Бога. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и правен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот сила исповеди, когда я признаю себя грешником и грех называю грехом, не слабостью, не какими-то веяниями культуры. Если в Библии он назван грехом, он и является грехом. Да.
3: Андрей, спасибо за ответ. И прямо сейчас мы узнаем, какой следующий шаг сделал наш герой Михаил, чтобы удержаться на краю пропасти и не упасть.
1: Валентина решила покончить со своей жизнью. Она проехала на велосипеде посредине проезжей части более километра, в надежде, что ее собьет какая-то из проезжающих мимо машин. И все могло бы случиться, если бы не прозвучал звонок на ее мобильный телефон.
5: Мне позвонила моя сотрудница, которая находилась вот в этом доме, и она сказала, «Я вижу тебя, зайди, пожалуйста». Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на тот момент опорой.
6: Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь. Мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце. Мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины.
1: Перемены начались уже на следующий день. Михаил принял неожиданное решение.
2: Когда он утром проснулся, первое было, что он сказал, «Я сегодня еду в церковь».
1: Михаил назначил встречу со своим приятелем, чтобы тот привел его в церковь. Когда-то они вместе выпивали, а теперь друг стал верующим и избавился от пагубной привычки. Михаил хотел того же для себя, но...
0: В этот же день я заехал в гости к брату. Мы с ним выпили водки, а этот на остановке звонит и говорит, «Ты где? Я ж тебя жду». Я говорю, «Я не хотел ехать. Но я уже выпил, мне хорошо». А он все звонит и звонит.
7: Я сильно хотел ему помочь. Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал, тоже на подпитку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было, я не знаю.
1: Игорь все же дождался Михаила и повел его в церковь, где тот впервые обратился к Богу в молитве.
0: Я молился, чтобы он меня принял таким, какой я есть. чтобы он, ну, простил мне все то, что я натворил. Искренне хотел его, чтобы он меня принял как сына.
1: Михаила переполняло чувство невыразимой легкости и свободы.
0: У меня было это чувство в армии. Когда я ходил полгода в сапогах, и мы шли играть в футбол, я одел кеды. У меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом, это легкость всего тела. Я хотел, ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я же прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, а сознание, то, что я прошел на него, даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода.
1: С того дня прошло много лет. Все, что Михаил когда-то утратил, Бог вернул сполна.
0: Поднял меня с самого низа, вот эту любовь первую, когда мы только повстречали, когда я только увидел в том общежитии. Вот это все нахлынуло, я хотел сына расцеловать, поднять на руки.
1: Сегодня у Михаила есть стабильная работа и уже трое детей. Он вспомнил все, чему когда-то учился в музыкальном училище, и теперь играет на клавишных инструментах. Поет о Боге в церкви и пишет музыку на стихи его любимой жены. Михаилу не нужны были ни реабилитационные центры, ни длительное лечение от последствий пьянства. И хоть многие знакомые с недоверием ждали, когда же он сорвется, за 8 лет этого ни разу не случилось.
0: Предлагали и там знакомые все, но я четко дал понять, что я не хочу, я просто не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебе это не интересно. Просто в тебе уже, ну, уже другая жизнь. Все старое позади.
3: Михаил покаялся и получил прощение грехов и полную свободу. Насколько мы знаем таких случаев, когда зависимые люди возвращались к прежним привычкам? Андрей, что необходимо делать человеку, чтобы обратно потом не вернуться на старый грех?
4: Иисус, когда исцелял людей, иногда давал такое наставление потом в конце. Он говорит, ты исцелен, вступай и больше не греши, чтобы не случилось чего хуже. То есть после того, как Господь освобождает от зависимости, дает прощение грехов, наша ответственность перед Ним – это стать учениками Иисуса Христа, это стать на путь ученичества для того, чтобы мы могли изучать Слово Божие, чтобы через это Слово Божие Бог нам показывал еще те грани жизни, в которые нам необходимо меняться. Этот процесс назван освящением. И также нам необходимо иметь общение с другими верующими, которые будут помогать нам в молитве на жизни, давать нам наставления, назидания, и поддерживать нас в этом духовном росте. Вот наша ответственность в этом – удержать то спасение, которое нам дал Господь.
3: И прежде чем мы попрощаемся, хочу подвести небольшой итог нашей передачи. Друзья, Бог сегодня продолжает исцелять. Я читаю в Библии, что когда Иисус ходил среди людей, то Он исцелял всех людей. И на сегодняшний день исцеление приготовлено для каждого из нас. Вопрос стоит – ищем ли мы Царство Божьего? Ищем ли мы Бога? Верим ли мы, что Бог может исцелить? Если мы сами лично не верим, если не хватает нам нашей веры, в Библии говорится, чтобы мы призвали пресвитера в церкви, который помолится за нас, помажет нас елеем, и Бог исцелит болящего. Сегодня исцеление предлагает Господь каждому из нас. Ищите Господа, ищите Царство Божьего, верьте и укрепляйтесь в Божьем Слове. Андрей, хочу тебя попросить помолиться за наших зрителей. И потому что я уверен, что многие, кто сейчас нас смотрит, нуждаются в исцелении. И сегодня мы можем помолиться за них.
4: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь свою совершенную волю в Своем Слове. И в твоей воле есть то, чтобы каждый человек получил спасение, чтобы никто не ушел в вечную погибель. И в твоей воле есть то, чтобы каждый человек был исцелен, Господь, благодаря вере в искупительную смерть твоего Сына Иисуса Христа на кресте. Потому что слово твое говорит, что Иисус взял все наши немощи, все наши болезни, все проклятия.

0: Боже, я сейчас молюсь за наших телезрителей, Господь. И у кого-то сейчас не хватает веры, и как некогда в твоем земном служении отец больного сына возопил к тебе. Боже, помоги моему неверию. Господь, помоги их неверию, чтобы они приняли веру, что ты исцеляешь их глаза, Господь, слух, Господь. Ты исцеляешь их сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я также прошу за исцеление наших зрителей. Я хочу просить сейчас, Господь, за их сердца, потому что из сердца нашего текут источники вечной жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, если есть какая-то горечь в сердце, чтобы Ты исцелил эту горечь. Если есть какая-то обида, чтобы Ты убрал обиду. И вместе со зрителями сейчас мы молимся о том, чтобы Ты простил нам наши грехи, Господь, освободил нас от горечи, боли и обиды и дал бы нам полное исцеление и внутри, и снаружи, Господь. Пускай Твоя благодать наполняет нашу жизнь, а наша жизнь пускай прославляет Твое имя нашими поступками, нашими решениями, нашими словами и делами, Господь. За все да будет Тебе вечная слава во имя Иисуса Христа. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. Раскрыли такую очень важную, интересную тему. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться».

0: 12-я серия. Самый главный.
1: Запись в вахтенный журнал. Солнечные данные 20613. Местонахождение над городом Капернаумом во времена Иисуса. Профессор Бамбл пытался направить летающий дом назад в 20 век. Опять неудачно.
2: В этом городе мы как будто уже были.
3: Если не ошибаюсь, это Капернаум.
1: Только бы не приземлиться в Галилейское море.
4: Пожалуйста, верьте мне. Смотрите.
1: Нет! О, нет!
3: Держитесь!
2: Выпустите нас!
4: Скорее, может быть, взрыв! Видели, какой я отличный пилот. Приземление произошло блестяще.
3: Наконец-то.
1: Ни один летающий дом не приземляется лучше. Это факт.
2: Лучшего, чем наш пилот, просто не сыщешь.
4: Спасибо большое. Приятно, что у меня в этой банде есть хоть один друг.
5: Нет,
3: слышите?
5: Нет,
3: кто-то орет, как резанный.
5: Гвоздь надо держать прямо, иначе ты его не забьешь, только вновь попадешь себе по пальцам. Перестань спать и будь внимателен к тому,
4: куда эти двое подевались?
2: Наверное, я пойду с ними, а вы пока приготовьте нам обед.
4: Но я...
3: Хочу сэндвич с цыпленком.
2: А мне, пожалуйста, рагу.
4: Ну и ну, я превратился в их слугу. Ну что ж поделать, раз я такой прекрасный повар.

0: Марк, я же говорил тебе, сосредоточься.
1: Ладно. Ах ты.
0: Если ты хочешь стать таким же плотником, как твой отец, упражняйся.
1: Виноват.
0: Прежде чем твой отец умер и попал в рай, он был лучшим плотником в этих краях. Хочешь стать таким же, как он?
1: Хочу.
0: Тогда давай еще раз. Старайся.
1: О.
0: Вот болта. Запомни, что бы ты ни делал, пусть самое простое, ты должен сосредоточиться.
1: Верно.
0: В чем дело, Марк? Ты устал? Вот вода. Это чтобы ты проснулся. Понял?
2: Поделом старику.
3: Это за то, что он такой грубиян.
4: Тише, он идет.
0: Вот что я тебе скажу. Я бы не поскользнулся, если бы ты подмел стружку, как это положено делать.
1: Да, но ты же не дал мне на это времени.
0: Не держи. Даю тебе еще один шанс. Сделай стул и сегодня принеси в дом Петра.

0: Сделать стул?
1: Я надеюсь, ты пока что не глухой.
0: Не знаю, смогу ли я сделать стул. Я никогда...
1: Все когда-нибудь делается в первый раз. А потом, этот стул для Иисуса. Так что уж постарайся.
0: Для Иисуса?
1: Именно. Он хочет встретиться с нами, учениками, в доме Петра.
0: Для Иисуса.

0: Итак, к вечеру стул должен стоять у Петра, ясно?
1: Ясно.
2: Вы слишком многого от него хотите.
3: Он еще мал для такой работы.
0: Это не ваше дело. Сами ведь уже большие, чтобы овладеть ремеслом. Запомни, к вечеру.
3: Изверг.
2: Ага.
4: Спасибо, что пытались помочь. Давайте познакомимся.
2: Меня зовут Джастин Кейси.
3: Энджи Робертс.
5: А я Корки Робертс.
6: А я солнечный ионный робот.
4: А я Марк. Рад с вами познакомиться.
3: Я тоже. Ты очень хороший плотник.
4: Вовсе нет. Но когда-нибудь я надеюсь стать таким же мастером, как мой отец, чтобы он мог гордиться мной. Но дядя Фома хочет, чтобы я уже был мастером.
5: Он вредина.
4: Надо держать себя в руках, когда он кричит. Это его манера.
2: Но нельзя было велеть тебе делать стул.
4: Да я не против. А вдруг получится?
2: Ты знаешь, как?
4: Посмотрим. Я попробую. Потом для Иисуса я готов сделать все.
3: Мы тоже его очень любим.
2: Марк, а давай мы тебе поможем.

0: Фома, у меня к тебе поручение. Как управишься с калиткой, сделаешь для меня еще кое-что?
1: Все, что не попросишь, Петр, я уже заканчиваю.
0: Тебе надо будет почистить серебряный подсвечник, он стоит в столовой.
1: Я с радостью это сделаю, Петр, вещь хорошая.
0: Матфей, как управишься, займись задним двором.
2: Однако ж это Петр раскомандовался.
3: Дядя Фома, стул готов. Нравится?
1: Так, посмотрим, как ты справился. О, он, конечно, особенный. 4 отдельных ножки и спинка.
3: Но тебе нравится?
1: Просто чудесно.
4: Ура, получилось!
3: Я делаю без вашей помощи, вы молодцы.
4: Да ну, брось ты.
3: Как? Ты же сказал чудесно. Потом это подарок для Иисуса. Ты не смел ломать этот стул. Как ни стараюсь, все тебе не так. Ненавижу тебя. Не хочу быть плотником. Не хочу тебя больше видеть. Не хочу.
4: Марк, постой.
5: Не понимаю, почему Фома сломал стул. Он был хорошо сделан.
0: Фома, объясни мне, зачем ты сломал стул? Ведь твой племянник сделал его для Иисуса.
1: Да, я этого хотел, но теперь придется искать другой.
0: У тебя что, нет сердца? В последнее время ты очень строг с Марком. В чем же дело?
1: Петр, это тебя не касается. За мальчика отвечаю я.
0: Я тоже, особенно когда учителя нет с нами.
1: Только не за меня.
0: Кто-то должен быть главным среди апостолов, когда Иисуса нет.
1: С каких это пор, Петр, ты стал самым главным среди нас?
0: Я.
6: Я тоже хочу знать, Петр, с каких пор. В последнее время ты командуешь нами, как будто мы твои слуги.
0: Скажи мне, Иуда Искариот, если не я самый главный среди нас 12, то кто же?
6: Тот, кого Иисус сажает рядом с собой за стол. Ты заметил, когда у нас в гостях всякие важные персоны, они сидят по правую руку от Иисуса. Это почетное место. И занимать его должен я.
7: Ты всего лишь наш казначей и не вправе мечтать о том месте, где должен сидеть я.
8: Это не твое место, Иоанн,
9: а мое. Сыновьям Заведея Иоанну и Иакову нечего сидеть на почетном месте. Кому первым Иисус сказал, иди следуй за мной? Мне, Андрею, брату Петра.
6: Даже я, Варфоломей, имею право быть самым главным.
7: Ну не можем же мы занимать это место все.
6: Верно.
8: Ты сам хотел бы занять его, Матфей.
7: Я об этом никогда не думал.

0: думал. Все понятно. Ты же был сборщиком налогов, агентом римского правительства. Ты должен быть доволен уже тем, что ты принят в наш круг. Не так ли, Матфей?
1: Верно, Симон. Поверьте, как зело ты, Симон, и я знаем, что такое, когда на тебя смотрят сверху вниз. Пусть мы зелоты, но мы готовы на все ради Иисуса.
0: Так кто же из нас должен быть самым главным после Иисуса?
2: Вне всякого сомнения, я.
3: И Филипп туда же.
4: А, исчез.
3: Что случилось, Фома?
4: Он же был здесь. Серебряный подсвечник. Исчез.
3: Исчез?
4: Только что чистил я его здесь, но...
1: Но ты не мог сам его куда-нибудь задевать.
3: Фома, этот подсвечник – подарок моей тёще. Это очень ценная вещь. Найди его, слышишь?
4: Татар, прости меня.
1: Давайте поищем вместе.
4: Буду вам очень благодарен,

0: Марк!
1: Подожди,
0: постой!
1: Марк!
0: Ну подожди нас!
1: Остановись!
2: Марк, подожди
0: Марк!
2: Нас!
1: Ну куда
0: Марк,
1: ты?
0: Не делай этого!
3: Сама, я ему покажу!

0: Вешника?
1: Да. Ну что, Фома, ты нашел подсвечник?
0: Нет, нигде нет. Мы обыскали весь дом внутри и снаружи.
1: Значит, он просто растаял в воздухе. Я не верю тебе, Фома.
0: Он исчез, когда мне его доверили. Я куплю другой, такой же, взамен.
1: Я жду с нетерпением. А пока убирайся вон.
0: Интересно, Марк, вдруг это он?

0: Фома!
1: Фома, ты не уйдешь, правда? Но это же нелепо. Если ты сейчас уйдешь, все решат, что ты и вправду украл подсвечник. А потом, тогда ты больше не будешь одним из нас.
2: Больше всего на свете я хотел быть апостолом. Но факт есть факт. Петр лишился ценной семейной реликвии.
1: Знаешь, Фома, мне кажется, что Петр так круто обошелся с тобой, чтобы показать свою власть.
2: Может быть, но это проблема Петра, и она все равно вины с меня не снимает. Я сожалею.
1: Фома, как ты знаешь, я собирал налоги для римских властей. Меня не очень-то любили. Я понимаю, что означает быть здесь.
2: Матвей.
1: Фома.
2: Позаботься. Пожалуйста, передай вот это Марку.
1: Ну, в этом свертке все твои ценные инструменты.
2: Да, это так. Я хотел бы передать их Марку. Марк когда-нибудь будет великим плотником.
1: Ладно, раз ты так хочешь.
2: Да.
1: Подумай о себе и не переживай за Марка.

0: Ah, Кристо! Ой!
1: Ну, Марк, уймись же ты, наконец!
2: Мы понимаем, за что ты сердит на Фому, но... Ой, ой! Слава богу, я хороший бегун. Бревно могло расколошматить меня. Ой!
3: Ненавижу Фому! Ненавижу! Не хочу его видеть! Никогда не стану плотником, как бы я того не хотел.
0: Но зачем же так буйствовать? Я знаю, что ты думаешь о своем дяде. И все же не стоило выбрасывать этот подсвечник.
3: Мне все равно, лишь бы у Фомы были неприятности большие. Не нужно мне это все!
0: Ой!
2: По-моему, он сошел с ума.
0: Может быть, позвать профессора Бамбл?
1: Меня, подождите!
0: Меня!
2: Ваш преданный робот с вами.

0: Вот так. Это самый лучший вариант.
1: Эй, профессор!
0: Мойте руки перед едой.
1: Случилось непредвиденное, нужна ваша помощь.
2: Вкусно пахнет?
1: Непредвиденное подождет. А.
2: Спасибо, профессор.
0: Кто-нибудь догадается оставить мне что-нибудь? О, нет! Прямо у меня на глазах!
1: Я наелся!
3: Я, кажется, лопну.
2: Было очень вкусно.
4: Будь я человеком, отблагодарил бы.
0: А мне, значит, есть не надо. Я умру с голоду. О-о-о.
1: Вот что. По-моему, нам не нужна ничья помощь. Я сам что-нибудь придумаю.
2: Меня подожди.
5: А я останусь готовить обед для профессора.
4: Я останусь с тобой.
1: Девчонки и роботы всегда в стороне, когда нужна помощь.
3: Настя, ну тебе могу помочь я.
5: Марку скорее нужна помощь мальчиков, чем девочек.
4: Согласен.
5: Что ж ты не с ними? Ты разве не мальчик?
4: Нет, я робот. Я не знаю, мальчик я или...
1: Корки, где может быть Марк?
3: Не знаю.
1: Интересно, что с ним случилось?
3: Смотри, вон он где.
1: С кем это он говорит? Лицо знакомое.
0: Привет, Джастин.
1: А? О, привет, Матфей.
6: Смотри, что мне дал Матфей. Это подарок от Фомы.
0: Это набор инструментов. Фома хочет, чтобы Марк стал таким же, как его отец. Он был великий плотник и научил Фому, но он был очень строгим наставником и всегда требовал совершенства. Вот каким был твой отец. Вот так он и учил твоего дядю Фому, когда тот был у него в подмастерьях. И дядя хотел учить тебя так же. Не думай, что Фоме было легко. Много раз он хотел все бросить и оставить мысль стать плотником. В свое время ему было так же тяжело, как тебе сейчас, Марк. Я думаю, он сломал стул, потому что хотел, чтобы ты все делал сам и не зависел от других, даже если они хотят помочь тебе.
1: Так вот в чем дело.
0: Не потому, что он ненавидел тебя, Марк, а потому что любил.
6: Наверное. Я никогда не думала о нем, только о себе.
1: Мы ошибались.
3: Нам надо извиниться.
0: Это будет нелегко, потому что Фома покинул дом Петра. Он чувствует себя виноватым в пропаже подсвечника и хочет возместить ущерб.
6: Что? А, значит, серебряный подсвечник принадлежал Петру?
0: Да, это ценный подарок ему и его жене от тещи.
6: Это я унес его. Я был очень зол на дядю и бросил подсвечник в озеро.
0: Что?
6: Я не думал, что все так получится. Матфей, если я найду подсвечник, Фома вернется?
0: Конечно, несомненно.
6: Я найду этот подсвечник и верну его Петру.
1: Я помогу тебе, Марк.
3: Корки тоже поможет.
0: Знать бы только, где искать.
7: Кто-нибудь знает, куда пошел Фома?
8: Если не ошибаюсь, у него родня в Иерихоне.
9: Смотрите, Матфей помогает Марку искать подсвечник в Галилейском море.
7: Почему там?
9: Наверное, Марк взял и бросил его туда.
7: Давай и мы поможем искать.
8: Да, конечно.
10: Итак, значит, подсвечник украл Марк, потому что Фома сломал его стул. Вот баламут.

0: Может быть, и я смогу помочь?
1: Иисус, тебе нет надобности вмешиваться.
0: Но, Петр, я уже замешан. Ты помнишь, сколько раз я говорил вам, все, что вы делаете другим, вы делаете мне?
1: Конечно.
0: Петр, загляни в их сердца.
1: Да, они хотели выградить Марка. Мне так стыдно. Господи, прости, что я думал только о себе. Марк, дети, братья, хватит искать. Вылезайте из воды.
2: А?
1: Этот подсвечник пропал, ну и пусть. Вылезайте. Главное сейчас найти Фому. И хорошо его встретить.
2: Да. Ура! Ой-ой-ой. Что это? Нашел подсвечник! Ура! Фома! Фома! Дядя Фома!
0: А? Марк!
2: Дядя Фома, мне так стыдно.
0: Марк.
2: Фома.
3: Фома, мы хотим, чтобы ты был с нами.
0: Иоанн. Петр.
1: Прости меня.
0: Ну что ты, Петр?
1: Я не имел права судить никого из братьев моих.
3: Сегодня мы получили важный урок.
4: Да, никто из нас не самый главный.
5: Теперь мы сможем жить в согласии, так и должно быть.
0: Будьте милосерды, как и Отец ваш небесный милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены.
6: Я хочу стать плотником, который все делает правильно.
7: Тогда не выбрасывай подсвечник и слишком много хлопот.
6: Не буду, честное слово.
8: Счастливо, Марк.
6: До свидания, друг.
0: Давайте, и дастся вам. Мерой добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел,

0: Он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому и существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек. У тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь. Ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
1: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо? Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
0: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде. Там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
1: Ты даже не ешь семечки?
0: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
1: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
0: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
1: Извини, вот сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
0: У меня есть практика 40-дневных

0: постов многократных, когда мы только пьем.
1: Что пьете?
0: Пьем мы не только воду, чаи с медом, ну, периодически там
1: соки.
0: Дней 10 только на воде, по-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
1: Извини, а как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
0: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
1: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
0: Да.
1: Особенно если...
0: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе.

ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет кока-колу. Скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить кока-колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно. Особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека

0: у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь, ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни, вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божье благословение вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком, он размещает все это как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
2: Да, да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
2: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
2: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
2: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
2: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
1: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
2: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение — это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии. В тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад, Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
1: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь, и когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма. Он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел. Но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
2: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
2: Я профессиональный санитар. Я работаю ему вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач, доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательство того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех,

0: которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос. Но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба их человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
2: Конечно.
3: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
2: Верно. Как и сказано в Библии.
0: Верно, как сказано в Библии. И доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
2: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
3: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
2: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
3: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
2: Конечно.
3: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше.

0: лучше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
1: С музеем мы связаны.

0: Только известно, в ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
1: Для меня это большая привилегия.
0: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
1: Немного.
0: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
1: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
0: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключении я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
1: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
0: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом, построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, я тут клещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан. Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспим. Завтра с самого утра отправимся в храм».
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
3: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте. Глиняные горшки!
0: Счастливой Пасхи, Амос.
3: Эбер?
0: Что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия.
3: Иностранные деньги не принимаем, иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет.
0: Так нечестно.
3: Так или никак?
0: Это храм для молитвы. Вы же превратили его в воровской притон.
3: Никогда не видел такой силы.
0: Кто он?
3: Как он сказал, его зовут? Иисус только что исцелил ребенка.
0: Обрети зрение.
3: Я вижу. Он Мессия.
2: Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать?
0: Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
2: Это еще что означает?
3: На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет.
2: Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня?
0: Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
3: В 3 дня?
0: Только представь, какая сила нужна для этого.
3: Может ли Иисус быть Мессией?
0: Я даже боюсь надеяться.
3: О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу.
0: Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит.
3: Обязательно пиши.
0: Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас.
2: Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав.
3: Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса.
2: Я не верю этому. Иисус простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови.
3: Он появится в блеске и могуществе своей армии.
0: Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен.
2: Никодим, ты не можешь уйти?
0: Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня.
1: Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной. Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь. И все, кто верит в меня, получат жизнь вечную.
4: Вознесешься?

0: Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную.
1: Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
0: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить.
0: Спасибо тебе, Иисус. Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. «Возлюби врага своего, блаженны миротворцы, прощайте друг другу». Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне: «Нет».

Нет, но сердце Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян 2 мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды, потому что за все злые дела вам воздастся очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронуют его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

0: «Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно!»
1: «Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать».

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право. Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса. Но послушайте притчу. Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям. Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили его обратно. А хозяин виноградника послал другого слугу, но его также побили.

0: Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили. Поэтому хозяин решил отправить своего сына. Он думал про себя: «Это мой сын. Конечно, они постыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением». Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили его. Иисус умрет. Он сам такое сказал, что умрет. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы.
0: Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
1: Да?
0: Но спасти от чего, Клеопас? От чего? А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
1: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого он должен, как он сказал, вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне. То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле? Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить. Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его. Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

0: Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос, Он будет страдать». Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой, и все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых. Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив! Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир. Так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной, ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно».

0: Какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Женщины в современном мире работают, ведут домашнее хозяйство, водят детей на секции. Как все успевать? И как в этой круговерти находить время для себя, для общения с детьми и супругом? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Почему в современном мире женщине все труднее и труднее успевать делать все свои дела? Может быть, просто она взваливает на себя непосильную ношу?
1: Вы знаете, сегодняшний мир рисует такую картину. Успешная молодая женщина без лишнего веса, всегда с укладкой, всегда с ухоженными руками, всегда с легким макияжем, беззаботно, с улыбкой, бежит на работу, выполняет все дела по работе, все успевает, все хорошо. На руках у нее маленький ребенок, красивая сумочка, она забегает в магазин, садится в хорошую машину, приезжает домой, там ждет ее любящий муж, садятся, они кушают, а потом все вечером читают книгу, либо смотрят фильм. И так вечер заканчивается, и думаешь: ой-ой-ой. А в моей-то жизни все не так. С утра я просыпаюсь еще до того, как просыпается вся моя семья. Я встаю, готовлю завтрак, собираю обед мужу своему. Нужно же всех собрать, ребенка в садик собрать, одежду приготовить, школьника собрать, портфель.

0: посмотреть, все ли он собрал. И когда я прибегаю на работу, мне же еще и на машине или на вахте доехать надо. Прихожу на работу, я уже измотанный, я уставший. Тут вечно начальник, который всегда всем недоволен, все не успеваешь, все не вовремя сдала, не то сделала. И ты постоянно в таком депрессивном состоянии пребываешь. А еще когда едешь домой вечером, тебе нужно еще в несколько супермаркетов забежать, набрать сумок. И ты уже как навьюченное животное, как вот можно сравнить с верблюдом женщину, которая водрузила на себя эти тюки, мешки, этих картошек, всяких продуктов, несет домой, потому что нужно еще успеть приготовить ужин. И какое время для семьи, когда ты уже без рук, без ног, и на все катастрофически не хватает времени. И женщина думает, вот если бы я дома бы сидела, а муж бы достаточно бы зарабатывал бы денег, у меня бы точно на все хватало время, все бы успевало. И дети были бы под присмотром, везде бы все было порядок, чистота. Но если спросить домохозяйку, хватает ли у нее время на все, и вам домохозяйка скажет, катастрофически у меня на все не хватает времени. Не успеваю проснуться, мужа собрать, пойти детей отвезти по школам, бегу туда, бегу сюда, не успеваю убраться, и опять не хватает времени. Вы знаете, это проблема нашего современного мира, что мы не можем немножко организовать свое время.
1: То есть, а может быть, все-таки женщины наоборот, ну, вот как бы за что боролись, да, на то и напоролись. Хотела женщина не просто дома сидеть, коров доить и детей воспитывать. Нет, ей нужно идти работать на производство, ей нужно идти начинать свой бизнес. Ну вот, пожалуйста, она не вылазит из своего офиса, вот. Либо она пытается разорваться между домом, детьми и своей работой, либо она выбирает что-то одно, нанимает нянечек, и бабушки приходят, помогают.
0: Да. Все правильно, за что боролись, на то и напоролись. И теперь мы говорим, что мужчины наши несостоятельны. И существует теперь три типа женщин. Это первый тип женщин, это домохозяйки. Это такие домохозяйки, женщины, которые любят свой дом, свою семью. И они сидят дома, и они счастливы в этом. Они любят то, что они делают дома. Второй тип женщин, это самый тяжелый тип, самый несчастный. Женщины промежуточного типа. Они не знают, вроде им и дома хорошо сидеть комфортно, но больше месяца, двух месяцев они дома не могут сидеть, им нужно куда-то бежать, что-то делать, какие-то дела. И на работе они себя чувствуют несчастными, они тоже устают быстро и думают, вот бы теперь бы дома посидеть. И это самые несчастные женщины, которые не могут найти свое место в этой жизни. И третий тип женщин – это женщины, нацеленные на успех. Им не нужен дом, им не нужно домохозяйство, им нужна карьера, дела, бизнес. Они готовы работать, работать и работать. И когда приходя домой, эта женщина приходит домой, дом для нее это место, где она отдыхает. Если домохозяйка дома не отдыхает, то женщина нацелена на успех, отдыхает всегда дома. И если мы, женщины, определим, к какому типу мы с вами относимся, нам будет легче построить свой жизненный график, как нашу семью дальше повести. Потому что от наших целей, от нашего темперамента зависит, какая будет семья. Есть семьи, семьи неорганизованные. Что значит неорганизованная семья? Там, где нету порядка, там, где всегда они опаздывают куда-то, вечно отстают, ребенок всегда будет опаздывать в школу, муж на работу, приглашаешь их в гости куда-то. Был такой случай. Мы однажды с друзьями решили поехать в баню, отдохнуть. И они говорят, приезжайте к 2 часам. Я говорю, о, здорово, хорошо. Только, говорю, подъезжаем к бане, ну, когда подъедем, к 2 часам, чтобы мы сразу сели по машинам и уехали. Без проблем. Подъезжаем к дому, смотрю, машина стоит незаведенная. Мы поднимаемся к ним в квартиру на 4-й этаж. Ходит, я говорю, ну мы в баню, говорю, едем? Да, едем, только надо холодильник сначала спустить, машину. Мы везем на дачу холодильник. Хорошо, мы спускаем холодильник. Пока спускали холодильник, мы там выпачкали ступеньки. Теперь надо ступеньки помыть. Потом мы решили взять собачек. Собачек почему-то мы опустили с цепи, собачки побежали по всему городу. Мы ловили еще полчаса собачек. Я смотрю, вы знаете, а это мой выходной день. Для меня четко распланированное время было. Я знаю, что у меня время на отдых с 2, к примеру, до 7 часов. В 7 часов я должна вернуться домой. Но я смотрю, время 4 часа, но мы еще даже не выехали в баню. А им как-то... У них в жизнь так, как течет река, да.
1: Туда
0: я говорю, слушайте, ну давайте уже бросим собачек, поехали. Как так, без собачек мы поедем? Еле выловили мы этих собачек, проезжая мимо.

0: очередного супермаркета. Тут подруга говорит: «Стой, остановись, сегодня там скидки 25%, нужно закупиться на месяц». И я понимаю, женщина в супермаркете со скидками, бани у меня сегодня не будет. Она пошла в супермаркет, у меня от обиды аж слезы потекли. Она пока закупилась, мы приехали к 6 часам, и я говорю: «Я уже не хочу никакой бани». А они говорят: «Ты что, вечер только начался». И вот эта семья, которая не организована.
1: Просто, а им, видимо, так комфортно.
0: Им так комфортно.
1: Ну, они все такие и живут вот да. в таком ритме.
0: Да, вот удивительно. Но на самом деле люди, которые привязаны к какому-то графику, к какому-то времени, им абсолютно некомфортно. И когда говорят: «Придите к 10 часам там, на собеседование», они могут и в 11 прийти. И когда говорят: «Мы не готовы вас принять», они говорят: «Почему? Мы же пришли». Но вы же пришли не в свое время. Так они еще и обижаются, потому что их люди не понимают. Есть семьи такие, которые, как же это можно даже сказать, семья с благими намерениями. Это та семья, которая ведет такой же хаотичный образ жизни, но она понимает, что они что-то делают неправильно, и они хотят уже перейти на новую ступень своей жизни, но у них это еще пока не получается. Они понимают, что нужно себя ограничить во времени, нужно уважать других людей, учитывать их позиции, но у них еще это не получается. Есть также семьи такого, как бы можно сказать, тоже промежуточного типа. Они понимают, вернее, они не понимают, но у них уже есть организация какая-то, есть традиции, есть правила, которым они следуют. Но они не понимают, для чего эти правила и традиции нужны. Так заведено, так папа сказал. А почему нельзя это делать? Да потому что папа сказал. Почему вы с утра двор подметаете? У меня однажды подруга спрашивает. Я говорю: «Папа сказал подметать двор, так надо». Странно. «А почему вы все время дома не можете ходить с распущенными волосами?» «Так папа сказал». А объяснить понимание этого не было. Почему так нужно делать? Да потому что хотя бы, чтобы волосы не падали, когда ты готовишь еду. И есть семьи такие, которые они делают все правильно, они понимают, что нужно сделать. И эти цели, семьи тоже нацелены на успех. Они полное осознание дают того, как нужно себя построить свое время, чтобы было время плодотворно. И вот женщина, она же направляет свою семью, она же организовывает. И когда женщина понимает, какая ее семья, к какой категории женщины она относится, и тогда можно сказать, что семью, чтобы навести в доме порядок, в семье, нужно ограничить себя во времени. Вот, допустим, что такое работа 5 минут? Вот, к примеру, в доме можно навести порядок за 5 минут. Это убрать все с поверхностей. То есть если мы каждый день будем уделять внимание этим 5 минутам, каждый день мы будем с поверхности убирать все лишние предметы и протирать пыль, когда любой человек зайдет к нам в дом, скажет: «Да, действительно здесь чисто». Раз в 3 дня сделайте уборку 15 минут. Загляните в свои шкафы, наведите там порядок. Может быть, вы уже научитесь делать это раз в неделю. 15-минутная уборка. И вам этого будет достаточно. Делайте раз в месяц, день определите какой-то, где вы генералить хотите, какую-то одну из комнат, допустим, кухню. Кухня часто у нас пачкается. И если вы, к примеру, будете определять какой-то один день, чтобы убрать кухню, и тем не менее не так, чтобы с утра начал и вечером закончил, чтобы мама также смогла отдохнуть, чтобы семье могла бы помочь. Это, конечно, да. Существует такой принцип. Часто говорят, в Библии написано, какая должна быть идеальная женщина. И женщины говорят: не любим мы этот принцип, потому что там слишком все идеально. Но Бог не требует от нас такой идеальности. Он показывает, какая она должна быть, к чему мы, женщины, должны стремиться. Должны уважать своего мужа, должны обеспечивать одеждой своих детей, всю свою семью, чтобы они не были голодными, вовремя вставать, не лениться, не спать до последнего, когда уже вся семья встала и говорит: «Мама, давай проснемся, давай, пора вставать, нам нужно туда». А часто есть такие женщины, такие мамы: «Вы что, без меня это не можете сделать?» Конечно. И когда мы смотрим с позиции того, что я не соответствую женщине библейской, которая написана в притче 31 главе, скажет: «Ой, мне эта притча не нравится». Но если я буду смотреть на то, какая я могу стать, если я буду стараться, если я буду трудиться, то, конечно, это

0: будет нравиться, потому что эта женщина любящая, она добрая, она нежная.
1: Ну, Олеся, вот есть все-таки разные женщины, ну, воспитанные по-разному, темпераменты у них разные, не знаю, от чего это зависит. Есть женщины, у которых идеальный порядок, да, и которые умеют организовать свой день, которых, может быть, этому научила мама, и как бы это стало их образом жизни. Есть такие женщины, к которым, когда ты не придешь в гости, вечером, когда ждали тебя, когда не ждали тебя, в выходной или в праздник, у них все время что-то валяется, все время стоит немытая посуда в раковине, какие-то остатки еды, заветрившиеся, уже каши утренней вечером еще стоит, хотя был выходной. Дети маленькие, ты думаешь, потому что они маленькие. Дети растут, уже становятся подростками, заветренная каша все равно стоит. И им нормально.
0: Они
1: простите
0: себя
1: за выражение, не парятся.
0: Да.
1: А ты паришься. То есть, да, вот я не могу отдыхать. И
0: такой
1: меня
0: компании
1: начинает все раздражать, когда я прихожу к себе домой, и у меня беспорядок на кухне.
0: Да.
1: Я не могу сесть есть, и я не могу ничего начать готовить, если у меня несколько тарелок. Ну, например, вот муж был дома, он не помыл за собой сразу, решил, я сделаю это вечером. И они лежат, эти тарелочки сердечные. И я не могу отдыхать. Mm-hmm. Я взяла, намыла, он мне: Юль, я потом вымою, вот сейчас я тут закончу свои дела. И вот через полчасика, нет, я начинаю мыть, потому что я не чувствую себя комфортно.
0: Да.
1: Вот. Но это разные люди, и мне хорошо так, а ей хорошо так. И она не хочет меняться и не чувствует, что это ей нужно.
0: Вы верно заметили, не да, хочет меняться.
1: Ей это и не нужно.
0: Ей это и не нужно.
1: Или нужно все-таки?
0: Конечно же нужно, конечно нужно. Но мы порой... Такой у меня однажды подруга вопрос задала. А как ты думаешь, этот человек знает, что такое порядок? Может быть, она от своей матери была научена именно такому же. Но. И она для нее это порядок. И она не может понять, что... Придя ко мне в гости, что вы хотите?
1: Ну, она от этого не страдает.
0: Абсолютно не
1: и
0: страдает.
1: Муж, и мужу ее может
0: ему
1: быть нормально.
0: Комфортно,
1: так
0: да.
1: Тогда в чем проблема?
0: Проблемы, конечно, никакой нет, и они живут комфортно. Но мы сейчас говорим о тех женщинах, которые хотят измениться. Если она не хочет измениться, что бы мы даже с вами не предприняли, как бы мы их в гости к себе не приглашали, не показывали бы свой порядок, как нужно сделать, что ты встал, помыл сразу посуду. Мы можем к ним в гости прийти. Вы знаете, была тоже такая ситуация, приходя в гости, ну, мы посидим, покушаем, пообедаем. И я вставала, помогала хозяйке помыть посуду. Мне казалось, облегчить ее немножко труд. И со спокойной совестью уезжали домой. Раз помыла посуду, другой раз помыла. На следующий раз приезжаю, стоит полная гора посуды. Ну, думаю, ну ладно, помогу. Наверное, не успевала, у нее деток много. Я помою посуду, помыла. Через опять на следующий раз приезжаю, опять гора посуды стоит. Она и говорит: я же говорила мужу, сейчас приедет Олеся, она нам все перемоет. И я поняла, что им комфортно. Я хотела показать им то, что ну, посуда должна быть мытая. А они потом воспользовались моим трудом и сказали, что она приедет, перемоет мою посуду. Я сказала: извините, посуду больше мыть не буду. Ты должна сама научиться. Потом, конечно, их спасла наша чудо-техника, как посудомоечная машинка, в которой они могут это загрузить, и она может помыть. Но женщина, которая не хочет измениться, мы ничего с вами не сделаем, и никак им не объясним, и ничем мы им не поможем. Но если женщина, даже приходя в гости, понимает, что у меня что-то в доме не так, я хочу изменить, и скажет: у меня что-то не получается, что бы я ни делала, у меня не получается, я не могу. Обратитесь, такой совет даже для женщин, чтобы они обратились к той женщине, в которой они увидели этот порядок, чтобы она их научила, как это делать. Я говорю, это 5 минут в день уделить для порядка, этого достаточно будет. Я этому своих детей научила, своих дочерей. Я говорю, 5 минут в день с утра вы встали в своей комнате 5 минут, и у вас комната будет в целый день в порядке. Вы знаете, если женщина решилась, и у нее что-то не получается, пускай никогда она не отчаивается, потому что сначала будут да, промахи, сначала будут срабатывать старые привычки. Но потом, если женщина, она нацеленная на успех, она хочет добиться успеха в своей жизни, конечно, она его добьется, и, конечно, у нее будет все получаться. Но это нужно вооружиться терпением, и тогда будет все хорошо.
1: Ну, как бы понятно, что здесь не нужно сворачивать

0: горы, здесь нужна регулярность.
1: Да, конечно.
0: Понемножку каждый день.
1: Система должна
0: тогда
1: быть,
0: ты
1: да.
0: увидишь, что ты просто поддерживаешь порядок.
1: Да,
0: тебе
1: да.
0: даже не нужна генеральная уборка, ты постоянно поддерживаешь. Все правильно. Порядок, да. Ну, понятно, что мы сегодня коснулись только вот именно уборки, да, потому что есть еще масса вещей, как вот успеть все встречать из школы детей, отводить, успевать их на секции, там, допустим, быстро приготовиться к приходу нежданных гостей. Но пусть вот сегодняшние советы, они действительно принесут пользу нашим телезрителям. Я благодарю вас, Олеся, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше. Оно приходит из чертогов Царства Божьего. Стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобные стремления, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, которым люди...

общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть, были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов. У них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы. И вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький. И он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он... в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к Нему, беседовали с Ним, задавали Ему какие-то вопросы. А Он ходил вокруг и не знал, что Ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто Он такой? Его Иисус увидит, и Ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет Ему: уходи отсюда. Ну боялся Он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: Закхей, спускайся, я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь, примешь ли ты меня? Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб.
Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от Него, слушает Его слова, дает какие-то Ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то, поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: «Друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал, верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал». Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил, заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: «Ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева». Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и сатана. И сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, сатана. Судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадения, миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе! Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит: так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают,
И не все осознают, что это борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах.

Это борьба за выбор. За выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас. Каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна». Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, воплоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как он смог довести столь трудное дело до столь славного финала? Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой несоизмеримо велика, но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в его сердце, что он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует.

не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в его душе подвигло его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем Его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, он воскрешал, он утешал, он кормил, он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние его учения и его духа. Атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его! Распни!» был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его

не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего, и они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове, а после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем ему свои сердца. Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего. Тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

0: Здравствуйте. Джейси Хойт хотела быть известной, и поэтому усердно трудилась и хорошо относилась к людям. Она одна из самых молодых в США тренеров по университетскому баскетболу. Наш журналист Уилл Доусон узнал, почему эта яркая спортсменка не боится открыто славить Бога. Смотрите далее. У меня есть желание сыграть матч как можно лучше. Это значит, что я хочу победить.
1: В прошлом сезоне тренер женской команды университета Оклахомы Джейси Хойт помогла Cowgirls попасть в турнир NCAA. Почему вы считаете победу важной вещью?
0: Мне кажется, что Бог вложил в меня дух соревнований. Я хочу быть лидером. Я хочу быть лидером, который показывает игрокам, что все, что они хотят сделать, нужно делать как можно лучше.
1: Джейси росла в спортивной семье. Ее мама Келли была одной из лучших тренеров по баскетболу в Канзасе. Джейси тоже играла под руководством матери и трижды становилась чемпионкой штата по волейболу и баскетболу. Она была капитаном и разыгрывающим защитником в Вичити, несмотря на множество серьезных травм обоих колен. Вы трижды рвали переднюю крестообразную связку.
0: Да.
1: Восстановление после травм может быть физически и психически трудной задачей. Что вы из этого извлекли?
0: Я многому научилась. Без этих травм я не стала бы тренером. По правде говоря, я себя не представляла без баскетбола. И на первом курсе колледжа Бог поставил меня на колени. Я могла смотреть лишь вверх. Именно тогда начали происходить самые большие перемены в моей жизни. Это сильно изменило меня.
1: Тренер в Вичите, Джейн Олбрайт, стала для Джейси примером благочестивой женщины.
0: Если оглянуться назад, то больше всего на меня повлияли мама и моя тренер в колледже. Я видела, как они жили в трудные моменты, и когда все было хорошо. Я благодарна Богу, что эти женщины были со мной. Они показали мне, кем я хочу быть и как тренировать других. Они очень сильно повлияли на мою жизнь в целом. Я очень им благодарна.
1: В 2017-м Джейси впервые стала главным тренером в команде Канзас-Сити Университета Миссури. В 2020-м привела команду к первому чемпионскому титулу в ее истории, но потом турнир NCAA отменили из-за ковида.
0: Это было одним из самых сложных вызовов. С какими?

0: Я только сталкивалась. Нам наконец-то удалось достичь цели, и вдруг все забрали. Мы не смогли попасть на турнир. Мне было очень трудно посмотреть в глаза моим игрокам и сказать: «Простите, но это все». Оглядываясь назад, я понимаю, что Бог работал. Он делал в моей жизни то, о чем я даже не думала.
1: Для Джейси погоня за известностью означает, что нужно новые вызовы принимать. В 2022-м она приняла пост тренера Оклахома Стейт, и это сделало ее одной из самых молодых главных тренеров в стране.
0: Этого можно добиться, если ты усердно трудишься и хорошо относишься к людям. Но я сделала это не сама. Мне многие помогали, и я очень благодарна им за это. Я хочу по максимуму оправдать их доверие, отдаться игре и научить игроков тому, чему в свое время научили меня.
1: В сезоне Cowgirls впервые за 7 лет победили своих соперниц из команды Бейлор. После игры Джейси не смогла не прославить Бога.
0: Я обещала, что воздам славу Богу за эту победу. Мы помолимся сейчас, хорошо? Потому что Он работает, Он движется. Мы воздадим Ему славу, порадуемся, а затем вернемся к игре. Бог Отец, мы благодарим Тебя за те чудесные дела, которые делаешь сейчас. Я помню, как решила пройтись и помолиться. Я молилась, говоря: «Боже, помоги воздать славу Тебе, независимо от результатов. Если мы проиграем, помоги доверять Тебе. А если мы победим, то не дай мне забыть прославить Тебя за это». Я вспомнила о моей молитве после игры, о разговоре с Богом. Для меня, как христианке, важно показывать, что мне не стыдно молиться. Сейчас я вспоминаю этот момент как один из самых лучших моментов в моей жизни.
1: Хоть команда и проиграла в первом раунде турнира NCAA, Джейси знает, что это только начало. Она готовит мощную программу для женского университетского баскетбола, влияя позитивно на своих игроков.
0: Моя миссия — поднять женскую сборную Оклахомы по баскетболу выше эшелон команд. Я считаю, что это возможно. Правда. Но я также хочу, чтобы мои девочки знали, как сильно я их люблю. Я буду бороться за них. Я пытаюсь измерять свой успех количеством людей, на которых я повлияла. Я хочу сажать семена любви Христа, даже если кто-то и не понимает мое намерение. Мы наставляем и используем эту платформу, чтобы помочь другим узнать Царство и попасть в Него. Какое чудесное свидетельство. Джейси использует то, ради чего ее создал Бог, и делает вещи, которые важны для вечности. Мы аплодируем ей.
1: Уверен, они в хороших руках.
0: Да.
1: Когда девушка Мариса Хаффа сделала аборт, он выдохнул. Парню показалось, что он сорвался с крючка, потому что не хотел на ней жениться. Но она сказала ему то, что все изменило. Это был мальчик. Она поставила мне ультиматум, и он звучал так: «Либо мы женимся, либо я делаю аборт». Я не собирался жениться. Я был не готов.
0: Марис Хафф мечтал быть учителем. После школы он пошел в ВВС, чтобы оплатить колледж. Но сообщение от его девушки поставило его планы под угрозу, ведь она была беременна.
1: Она загнала меня в угол. Я был в замешательстве и зол.
0: Марис был христианином и знал, что аборт – это плохо.
1: Когда я подумал о таком решении, то решил, что аборт – единственный выход. Я был как слепой.
0: Они вдвоем поехали в клинику, где сделали аборт. На какое-то время Марису стало легче, а потом его девушка сказала нечто, что шокировало его.
1: Она сообщила, что это был мальчик. Это выбило почву из-под ног. Она сказала мне: «У меня должен был родиться сын». Тогда я впервые подумал, что это не просто аборт, это жизнь. Эта мысль не шла из моей головы. Я начал понимать, что это была жизнь моего сына. у меня мог родиться сын.

0: А когда они вернулись домой, Морис увидел видение.
1: Я увидел себя с пистолетом. Я взял пистолет и наставил на голову ребенка. И я почувствовал выстрел, взрыв. И тогда понял все. Я только что лишил ребенка жизни. Я считал себя ничтожным. Я убил, так почему я должен жить? Я не заслуживал жизни.
0: Они с девушкой разошлись. Но вина преследовала Мориса постоянно.
1: Я чувствовал себя ужасно. Никому не пожелаю подобного. Полная пустота. Грусть. Это чувство не давало мне покоя. Я ощущал невероятную вину.
0: Морис устал от дней, наполненных тревогой и бессонных ночей. И тогда вернулся к тому, где ощущал мир, к своей вере во Христа.
1: Я читал места Писания о прощении, о восстановлении, об исцелении. И чем больше я читал Библию, тем лучше мне становилось. Вина начала уходить. Я начинал лучше понимать Божье прощение, но все равно не мог себя простить полностью.
0: Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри рассказывала о том, что можно в процессе исцеления вести дневник. Морис решил попробовать.
1: Каждый день я записывал свои мысли об аборте, о том, что случилось. И чем больше я писал об этом, тем легче мне становилось. Однажды в 3 часа ночи я проснулся и написал целую сюжетную линию для книги. Я спрыгнул с кровати и начал писать целую историю про аборт.
0: В итоге Морис написал 2 книги. «Выбор, который преследует вечно», и «Выбор, который больше не преследует». Сейчас он в счастливом браке, у него 2 детей. Он говорит, что благодарен за Божье прощение.
1: Это удивительная природа Божья. Что бы мы ни делали, Бог есть Богом милости и прощения. Даже если ты совершил ошибку, ты не обязан ходить с чувством вины. Попроси прощения у Бога, и Он простит. Морис действительно обрел мудрость. Если вы хотите узнать больше о его истории, то вам стоит прочитать 2 его книги «Выбор, который преследует вечно» и «Выбор, который больше не преследует». Вы можете найти их на Амазоне. Когда я слушал его историю, то она напомнила мне о том, что если мы живем с неисповеданным грехом, скорбью и сожалением о том, что сделали, то это приводит лишь к тоске. Это может парализовать вас. Терри говорила о царе Давиде и о том, чему его жизнь учит нас. Если вы живете, сожалея о своем грехе, то прочитайте 50-й псалом. Давид был в яме. Он сожалел о том, что сделал. Он согрешил против Бога. Он принимал решения, которые не чтили Бога и привели к ужасным последствиям. Он пишет в 50-м псалме: «Помилуй меня, Господи, очисти меня, омой меня». «Дай мне новое сердце». И в этом фрагменте он осознает, что Бог реагирует на сокрушенный дух и открытое сердце. Почему это важно? Потому что то, о чем мы сожалеем, чего стыдимся, отделяет нас от Бога. Отделяет не от Его любви, а от Его присутствия. Ведь тогда наше поведение не чтит Бога. Это влияет на наш дух. Но Бог любит нас. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со скорбями, с грехами, которые не дают нам покоя. Он жаждет общения с нами на эту тему. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки. Иисус рассказал притчу о фарисее, учителе закона, эксперта по религии, который требовал уважения в своих отношениях с Богом.

0: Другой человек был мытарем, грешником. Это были люди, которых никто не уважал и не хотел иметь с ними ничего общего. Эти два человека молились, и фарисей говорил: «Господь, спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Я даю десятину, делаю добрые дела, пощусь. Посмотри на меня!» А мытарь даже не мог поднять взгляд к Господу. Он был смирен перед ним и говорил: «Господь, помилуй меня, грешника!» Иисус сказал: «Вот чего ищет Отец – смирение, исповедание. Если вы живете с нераскаянным грехом, если скорбите о том, что сделали, все мы переживали подобное, мы делали то, о чем сожалеем. И все усугубляется, если мы не раскроем свой грех Богу. Он и так все знает, но хочет, чтобы мы принесли все к Нему. Я хочу помолиться о вас. Если вы оказались в такой ситуации, если мучаетесь от греха, молитесь со мной. Господи Боже, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Яви мне милость, омой и очисти меня. Я приношу к Тебе свой сломленный дух. Дай мне новое сердце. Господи Боже, я исповедуюсь перед Тобой в своем грехе». Бог Отец, во имя Иисуса прости меня. Я скорблю о том, что совершил. Господь и Бог, я благодарю Тебя за новое сердце, которое Ты дал мне посредством крови Иисуса Христа. Я прихожу в Твои объятия и присутствие во имя Иисуса. Я приношу мое бремя к Тебе. Аминь.
1: В автомобиль Кэрри врезался большой грузовик, и женщина долгие годы страдала от боли в шее. Она чувствовала себя ужасно и не могла полноценно проводить время с мужем и дочерью. Но однажды Кэрри смотрела «Клуб 700» и получила мгновенное исцеление. Здравствуйте, меня зовут Кэрри Стирит. Я 28 лет жила с ужасной болью в шее. А в 1994 году была сильная снежная буря. Мне было 17 лет. Из-за непогоды нас раньше отпустили со школы. Под снегом был шар льда. Было очень скользко, и все ездили медленно. Я остановилась на светофоре и увидела, что ко мне приближался большой грузовик. Его прицеп начало заносить, я схватилась за руль и приготовилась к удару. Он ударил сзади и вытолкнул мой автомобиль на перекресток. Удивительно, что там в меня никто не врезался. Я не понимала, что случилось, и очень испугалась. Я ударилась головой о дверцу и не могла нормально поворачивать голову. Меня направили на МРТ, и оно показало, что у меня выпрыгнули позвонки в шее. Мне назначили физиотерапию. Я несколько месяцев занималась и параллельно принимала обезболивающие. Но с тех пор у меня постоянно болела шея. Один день мне было лучше, а на следующий боль возвращалась. Тогда я не могла заниматься и принимала препараты для расслабления мышц. Они помогали мне, но после их приема я не могла ничего делать. Я научилась жить с этой болью. Я постоянно молилась, чтобы боль ушла, или чтобы у меня было хотя бы несколько дней без боли. У меня появились вопросы о том, почему так происходит. Почему я так долго страдаю? Почему не получаю исцеление? Может, я делаю что-то не так? А может, я неправильно молюсь? Такие мысли постоянно крутились у меня в голове. Я никак не находила ответов на свои вопросы. Я страдала от головной боли, которая приходила с болью в шее. Я говорила мужу и дочке: «Простите, но мне нужно принять таблетки». Я знала, что после их приема я ничего не смогу делать. А в последнее время ситуация начала усугубляться. Я не могла спать, вставала несколько раз за ночь, чтобы поправить подушку, потому что у меня постоянно болела шея. А утром я чувствовала не только боль, но и ужасную усталость. И я сказала: «Я поняла, проблема в подушках, нужно их поменять». Я пошла в магазин и купила новые подушки. 23 марта 2022 года я проснулась с болью в шее, несмотря на новые подушки. Я бухгалтер и работаю из дома. В то утро я была неспокойна и включила «Клуб 700». Скажу честно, он давал мне надежду.
0: Кто-то чувствует напряжение в левой части шеи.

0: шеи. У вас зажаты мышцы. Они припухли, у вас там воспаление. Это не впервые. Вы перепробовали все и даже поменяли подушки. Позвольте Богу решить эту проблему за вас.
1: Я сразу же открыла глаза. Я смотрела этот выпуск на телефоне, и я поняла, что это для меня.
0: Он может исправить все, чтобы боль не возвращалась, и вы жили нормальной жизнью, без боли. Во имя Иисуса, исцелитесь.
1: Я выпрыгнула из кресла. Вот это да! Гордон только что помолился за меня. Я побежала на кухню, где моя дочь мыла тарелки. Я была в восторге и в шоке от того, что даже через несколько дней боль не возвращалась. Прошел год, и я живу без боли. Я никогда не думала, что окажусь в клубе 700. Но вот я здесь. Я исцелена. Разве Бог не благ? Он видит нас, знает нас, понимает нас. Он касается нашей жизни в момент нужды. Он исцеляет нас, если мы нуждаемся в этом. Некоторые из вас нуждаются в этом сегодня. Вы нуждаетесь в исцелении. Мы хотим помолиться с вами об этом. У нас еще пара чудесных свидетельств. А вот что пишет Триша. 11 августа я включила телевизор и пошла готовить еду на кухню. Я открыла воду и, невзирая на шум, услышала, как Эндрю поделился словом знания. Он сказал, если кто-то думает, что у него болезнь Паркинсона, это не так, вы исцелены. Я знала, что это было про меня. Я приняла исцеление, и симптомы исчезли. Спасибо себе на Иисусу Христу, моему Господу.
0: Аминь. Более 2 лет у Сентерис из Канзас-Сити, Миссури, была острая боль в голове, ушах, шее, плечах и спине. Женщина не могла нормально двигаться. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, у кого-то уже долгое время болит шея. Она не только хрустит, когда вы поворачиваете голову, но и имеет ограниченную подвижность. Вы можете повернуть ее не дальше определенной точки, это ненормально. Бог исцеляет вас, вы чувствуете, как перестают болеть ваши плечи, шеи и затылок. Просто примите исцеление. Начните благодарить Бога. Сентери сказала это про меня, она с верой приняла исцеление. В тот же день щелчки, хруст и боль ушли. Она воздает всю славу Богу. Вот кому вся слава Богу. Вся слава Богу. Я так рад, что она сказала об этом. Давайте помолимся. Бог, Отец, мы благодарим Тебя за веру наших зрителей. Господи, люди хотят, чтобы Ты двигался. Возможно, у кого-то нет сильной веры, но они говорят, Господи, сделай что-то в моей жизни. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой исцелял сегодня во имя Иисуса. Кто-то из вас не может спать по ночам. Это не физическая проблема. Вы крутитесь, вас бросает в пот. Вы чувствуете тревогу. Из-за этого вы боитесь ложиться спать. Господь даст вам совершенный мир. Эта проблема частично связана с тем, что вы смотрите или читаете перед сном. Изучайте Слово Божье. Он даст вам мир по вечерам, и ваш сон будет прекрасным, как говорит Писание.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с ПТСР. Я не знаю, почему. Возможно, это связано со службой в армии или каким-то жизненным кризисом. Мысли об этом доминируют в вашей жизни. Вы освобождаетесь прямо сейчас. Радость в Господе – ваша сила. Бог обитает в хвале своего народа. Поднимите руки и начните прославлять Его за то, что Он освободил вас сегодня во имя Иисуса.
0: Кому-то в глаз попало какое-то химическое вещество. Вы ощущаете жжение, хотя оно давно уже должно было пройти. Сильное жжение. Вы исцеляетесь от этого прямо сейчас. Во имя Иисуса, жжение уходит.
1: Есть пара, которая разошлась. Вы не хотите расходиться, вы просто не можете найти точку соприкосновения. Иисус Христос – это точка. Изучайте Слово вместе. Обратитесь к пастору. А ваш брак не разрушен. Это только начало. Верьте в это. Боритесь. Просите об этом Бога. Стойте на этом. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Я тоже слышу это, Терри. Боритесь за свой брак, ищите Господа и Его водительство. Пусть Он будет в центре вашей семьи. Господь, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой творил великие чудеса в браках во имя Иисуса. Аминь. Мы будем рады услышать ваше свидетельство, если вы получили чудо. Пишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, мы будем радоваться с вами. А закончим мы словами из 32-го псалма. «Милости Господней полна земля». Аминь. До скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным – это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: «Не огорчайтесь, не теряйте мира, это не ваша битва, но Божья». Бог

помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы», «мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966-м, он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу.
Я не понимаю, почему это происходит со мной. Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл Суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть Суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам.
Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город. Пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело, мы не строили дом, у нас все было в порядке». Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений.
Ничто не происходит случайно. Нет смысла

расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны

должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь, силы, которые за вас больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус». Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Каждого человека интересует история его семьи, его предков. И здесь, на этих землях, началась история израильского народа. И по этим местам нас сегодня поведет израильский гид Барух Керем. Барух, где мы находимся? Что это за место?
1: Доброе утро, друзья! Мы находимся в городе, который называется Хеврон. Хеврон расположен в горах Иудеи. То есть мы находимся на территории, скажем, древнего иудейского царства. И здесь, в Хевроне, согласно библейским описаниям, была одна из самых таких долгих стоянок Авраама, Сары. Этот город, который также знал историю царя Давида, Авессалома и многих других израильтян. Поэтому сегодня мы начнем здесь, и мы в этой передаче постараемся ответить на такие вопросы. Почему Авраам поселился здесь? Почему он жил не в городе, а в Дубраве Мамре? Для чего он купил пещеру для погребения Сары, которая находится у меня за спиной? Почему именно эту пещеру? С какой целью? Каким путем ангелы отошли от него по направлению к Содому и Гоморре? И на многие другие. Давайте исследуем это место вместе с путеводителем по Израилю. Мы находимся сейчас в Хевроне. И мы стоим на месте, на огромной такой площадке, которая в древности называлась поле Эфрона Хета. Откуда мы это знаем? Мы можем судить об этом из топографии. Посмотрите, у меня за спиной находится холм, который сейчас застроен. Немножко правее находился древний Хеврон на холме. Сейчас мы не видим из-за деревьев вот здесь. Однако вы видите, что

Топография, она такая довольно горная дальше, да, а мы находимся на долине, и вот как бы горы продолжаются туда направо. Всегда поля находились в долинах. На холмах были либо жилые постройки, либо были террасы, на которых выращивали виноград, оливки, гранаты. А здесь как раз такая топографическая, скажем, низменность, которая всегда и до сих пор используется как поля. И написано в Библии, что на краю поля Эфрона была пещера. И вот как раз вот это огромное здание, которое находится у меня за спиной, это погребальный комплекс, который построил Ирод Великий 2000 лет назад над пещерой, которая называлась Махпела. Махпела с иврита переводится как бы двойная или как бы умноженная. По всей видимости, это значит, что там было несколько, скажем, таких, несколько камер, то есть несколько помещений, которые были бы как бы симметричны, умножены. Сейчас это место недоступно, мы не можем спуститься в саму пещеру, но мы можем посетить этот комплекс. Итак, мы находимся на огромном поле, которое, согласно книге Бытие, Авраам купил по всей видимости, это был мэр города, Эфрон, он был хетом по национальности, за 400 шекелей серебра. И вот мы здесь находимся, и пещера как раз у меня за спиной. Я хотел поделиться с вами некоторыми соображениями на тему, почему Авраам поселился возле Хеврона, почему он не жил внутри города, а жил в роще, в дубраве Мамре. Прежде всего, стоит понимать, что Авраам был, скажем, иностранец для местных жителей, для хетов, и из-за того, что он верил в единого Бога, он строил собственные жертвенники, и он никогда не поклонялся богам других народов. Культовые жертвоприношения среди знатных людей города, среди обычных людей города было нормальным явлением в обществе. И Авраам не мог себе позволить переносить те же жертвы, что и язычники, и поклоняться их богам. Поэтому он был отделен от общества. В какой-то степени он был, хотя он был уважаемый человек, но он был в какой-то степени изгой. Он жил отдельно, он поклонялся другому богу, он строил свои жертвенники, и поэтому не мог быть полноценно частью того общества, среди которого жил. Поэтому, по всей видимости, из-за этого он жил не в городе, а за городом. Теперь он поселился в роще, которая принадлежала Мамре Амарею. Амареи – это были выходцы из Месопотамии, так же, как и Авраам, пришедший сюда примерно за 100-150 лет до прихода Авраама, Сары и Лота. И, по всей видимости, это были люди одной и той же культуры, которые говорили, видимо, на шумерском языке, понимая обычаи, традиции, шутки друг друга, они просто могли подружиться, и Мамре, который к тому времени уже обзавелся землей, просто позволил своему, скажем так, земляку поставить свой шатер и пользоваться его рощей. Друзья, я вот прихватил с собой компас для того, чтобы сориентироваться по частям света, где же именно жил Авраам. И вот этот вот предмет поможет нам определить, почему именно Авраам купил погребальное место для Сары здесь. Сейчас от нас погребальное место находится немного вот на севере. Фактически мы стоим рядом с пещерой. В книге Бытие написано, что Авраам купил это поле, которое находилось перед лицом Мамре. Перед лицом Мамре на древнем иврите обозначает «на восток от Мамре». И вот если мы воспользуемся компасом, мы видим, что восток – это сюда от Мамре. Значит, Мамре было четко на запад от нас. То есть, находясь здесь и беря пещеру как ориентир, и глядя четко на запад, сейчас на горе возвышается такой шпиль, это минарет мечети. И вот получается, что вот здесь вот, вот на этом холме напротив пещеры, и была стоянка Авраама, где он провел, судя по библейским описаниям, большую часть своей жизни. Это место, где родился Измаил, это место, где родился Исаак. Итак, почему Авраам покупает это поле? Почему именно здесь он хочет похоронить Сару? Ответ очень прост, он находится на поверхности. Со своей стоянки, с Мамре, Авраам мог видеть это поле и предаваться воспоминаниям, которые были приятны душе, видя могилу своей любимой.
Так это делали люди во многие-многие века. Они хоронили близких людей, близких родственников.

где-то на своем участке земли, так, чтобы они могли видеть и вспоминать, утешаться. Друзья, я стою возле юго-западного угла вот этой огромной монументальной конструкции, возведенной над пещерой Махпела. И вот сама пещера находится с этой части огромной прямоугольной конструкции, с этого угла. Здесь похоронены Авраам с Сарой, здесь похоронены Исаак с Ревекой и также Иаков с Леей. То есть здесь похоронено, скажем так, три наших патриарха и три праматери. То есть как раз вот здесь. И место аутентичное, как я сказал, 2000 лет назад Ирод, царь Ирод, построил эту огромную конструкцию, увековечить могилу патриархам, чтобы угодить еврейскому народу. Вход сюда бесплатный, парковка бесплатная, поэтому приезжайте, открыто 24/7, и посещайте это прекрасное историческое место. Дорогие друзья, мы собираемся зайти внутрь этого грандиозного сооружения. То, что там мы увидим, я хочу прокомментировать сейчас. Это будут гробницы, которые построены в средние века мамлюками, это выходцы из Египта, которые были мусульмане. И в мусульманской традиции они продолжают чтить еврейских святых и также христианских святых, считая их пророками. Поэтому в средние века мамлюки поставили здесь такие, скажем, памятные, мемориальные камни, которые были символичными местами захоронений трех патриархов и трех праматерей. Поэтому то, что мы видим, это со средних веков преимущественно, и как раз много надписей на арабском, именно потому что это делали мусульмане. Мы поднялись вот через эти ступеньки, увидели памятные, скажем так, камни Аврааму и Саре, и напротив Иакову и Леи. Вторая часть – это мусульманская часть. Мусульмане также почитают патриархов, поэтому здесь внутри находится могила Исаака и Ревеки. Но не мусульманам сюда вход запрещен. И вот как раз под мусульманской частью, вот под юго-западным углом, как раз находится вот пещера Махпела, оригинальная. Она, по всей видимости, опускается вниз, доходя до природной скалы. У меня за спиной вы видите такую как бы кругленькую такую долину. Это долина, которая была древним путем, она идет на юг к городу Зиф и потом спускается к Мертвому морю. И вот, по всей видимости, именно это была дорога, по которой пошли ангелы для уничтожения Содома и Гоморры. Написано, что они явились Аврааму в шатре, возле его шатра в Мамре, который сейчас направо от вас. И потом написано, что они ушли в сторону Содома и Гоморры. Отсюда как раз примерно полдня пути к туда пустыне и к Мертвому морю. И вот как раз это главная дорога, вот находилась на пути Хеврон, Зив и дальше через Мертвое море к Моаву. И значит, города Содома и Гоморры где-то были неподалеку.

Дорогие друзья, мы находимся в одном из самых красивых и интересных мест Израиля, в национальном парке Тель-Арад. Он находится между Бершевой и Мертвым морем. Здесь на карте вы можете видеть, что Арарат располагался на дороге, ведущей из Газы через Бершеву, вот Арад, и дальше вниз к Мертвому морю через долину Арава в Моав или в Эдом. То есть это был международный путь, это один из самых ранних городов, возникших в этой области. Он контролировал эту дорогу и также охранял царство израильское от вторжения кочевников с юга. Давайте зайдем и посмотрим, что же там. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в центре города Арад. И вот мы находимся прямо у его сердца. Почему сердце? Мы находимся в пустынной зоне, где уже отсюда начинается пустыня Негев на юг. И здесь довольно засушливый климат. И для того, чтобы город мог существовать, а здесь было несколько тысяч жителей в этом городе, выбрали такое место для города, где вода, стекающая с окружающих холмов, спускалась в самую низкую точку, вот здесь, где я стою. И в итоге здесь выкопали

такую большую яму, обложили ее камнями и сделали цистерну для сбора воды. Поэтому это сердце города, потому что от воды зависела жизнь. Вы можете видеть такой как бы природный театр вокруг по окружности. И интересно, что этот город начал существовать в 4-м тысячелетии до нашей эры. Это один из самых старых городов мира. И что уникально для этого города, он никогда не был завоеван или разрушен. Его просто оставили после примерно 250 лет жизни здесь. Люди по какой-то причине ушли. Поэтому все здесь сохранилось в прекрасной форме, в прекрасном виде. И такого примера нигде больше в Израиле нет. Фактически от Египта на юге и до Ирака на северо-востоке нет примера такого другого урбанистического центра. Друзья, мы сейчас идем по улице древнего города Арада и как раз собираемся войти в один из жилых домов, который был восстановлен как раз для туристов. Пойдемте посмотрим. Мы находимся в типичном жилом арадском доме. Он имел форму прямоугольника со входом на широкой стене. Посредине вы видите камень. Он был подставкой под колонну, которая подпирала крышу. Крыша состояла из обычных, скажем, палок и также стволов акации, покрыта была травой и немного глиной. То есть такая органическая крыша. Сам дом строился из камней. Когда вы входили через входную дверь, вы делали шаг как бы внутрь. То есть пол был опущен примерно на 50 сантиметров вниз. Это обеспечивало дополнительную прохладу. И вот здесь по периметру вы видите скамеечки. Для чего использовали эти скамеечки? Во-первых, для того, чтобы хранить продукты и также сидеть и спать. То есть люди вот на этих скамеечках все располагалось. Дверь закрывали на такую палочку, и, в общем-то, дом был сравнительно безопасен. Что же было снаружи? Пойдемте посмотрим.

Друзья, мы находимся во дворе того самого дома, который сейчас посетили. Вот здесь по структуре вы видите, что здесь была еще одна комната. Это была не жилая комната, а склад с зерном, с маслом, с продуктами сушеными. Такая же комната находилась с противоположной стороны, справа от вас. А вот эта каменная платформа была используема как рабочая область, где могли производиться различные товары, выпекаться глиняные изделия или что-то производиться. Очаг находился прямо посередине двора, и сухой климат в этой области позволял готовить прямо вот здесь вот на открытой местности. Поэтому вот такой вот среднестатистический арадский дом, в котором жили люди. По-моему, довольно неплохо. Сейчас я нахожусь в полукруглой башне. И вот вы видите продолжение городской стены. То есть город был хорошо защищен от вторжения кочевников со стороны пустыни Негев. И такие башни были каждые примерно 20 метров. Они имели полукруглую форму или квадратную для того, чтобы защищать слепые зоны на стене. Мы сейчас направляемся к центральной части города, и вы видите, что только малая часть этого города была раскопана и сегодня представлена к вниманию туристов. Примерно 90% города еще остается покрыты грунтом, и это объект будущих археологических изысканий. Тем не менее, мы можем видеть прекрасный урбанистический центр ранней бронзы. Вот я сейчас, друзья, нахожусь в одних из ворот старого города, древнего Арада. И вот здесь вот вы можете видеть линию восстановления. То есть все, что под линией, это оригинально. И все, что над ней, восстановили археологи, используя древние технологии, просто чтобы дать людям понять, как это выглядело в прошлом. И вот здесь были довольно такие, может быть, метра три ворота. И они охранялись полукруглой башней слева от вас. Сейчас мы находимся в дворце правителя города. Как мы знаем, что это был правитель? Прежде всего, комнаты больших размеров и также большой зал для официальных встреч, для официальных приемов. То есть, также эта комната располагалась в одной из, скажем, вершин города и не слишком далеко от городской стены. То есть, правитель всегда мог выйти к воротам и определить, враг ли, друг ли приближается, сделать переговоры. И, в общем-то, здесь вот этот человек и жил, или, возможно, несколько поколений даже правителей.

0: Недалеко от дома правителя находилась самая святая область этого города – храм. И интересно, что в ханаанский период здесь было целых 4 храма. По всей видимости, каждый из них был посвящен другому божеству. Вот здесь у меня за спиной вы видите остатки комнаты с алтарем по центру. То есть на этом алтаре возносили жертвоприношения. Другой храм сейчас плохо виден, он был слева от вас. Еще один находился вот здесь на северной стороне. И большой жертвенник был справа от него. И четвертый храм был прямо вот в этой огромной комнате. И откуда мы знаем, что это были не жилые комнаты, а это были храмы? Из-за специфического камня, который я собираюсь вам сейчас показать. Вот здесь вы видите не по центру здания, скажем так, платформу для столба, а смещенный, в данном случае, к югу, вертикальный такой вот плоский камень. Этот камень в ивритской Библии называется мацева. И чаще всего в русскую Библию он попал под названием памятник. И вот такой вот памятник, он представлял связь между небом и землей, между Богом и человеком. И именно к такому плоскому камню относится небезызвестная библейская история.
1: «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз».

Во время израильского правления города уже здесь не существовало, и только крепость была построена на вершине холма. Воду по-прежнему брали в водной цистерне, которую оборудовали под колодец, прокопав ее до уровня грунтовых вод. А сама крепость появилась здесь, на холме, с которого обозревается вся окрестность. И таким образом это стала своеобразная крепость, охраняющая южную часть Иудеи и контролирующую дорогу, ведущую от Газы через Бершеву к Мертвому морю. Эта крепость также охраняла подступы к Иудее со стороны народов, живущих в пустынях, например, идумеев. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Ворота крепости имели мощные укрепления. Справа и слева стояли две башни, и здесь был вход в ворота. Прошу проходить. Здесь находился склад с продуктами, примерно такой же, как был в Бершеве, но только немного меньше. Продукты из этого склада служили нуждам гарнизона, который располагался здесь. А вот справа от меня находится уникальное для Израиля место, я бы сказал, уникальное место в мировой археологии. Это точная копия Иерусалимского храма, построенная по всем требованиям Торы, в частности, книги Левит. Пойдемте посмотрим. Давайте измерим его размер. Один локоть, второй локоть, третий локоть, четвертый локоть, 5 локтей. И теперь его выжину. Один локоть, 2 локтя, 3 локтя. Библейский размер, библейский жертвенник. Пожалуйста.

Теперь я прохожу в следующую часть храма, который назывался «Святое место». Это длинная комната, похожая на арадский дом.

0: не сжигать на вот этих маленьких жертвенниках. Почему мы имеем эту конструкцию здесь столь хорошо уцелевшей? Во время жизни царя Езекии была произведена религиозная реформа. Царь Езекия приказал, чтобы нигде люди не поклонялись в Иудее Богу, кроме как в Иерусалиме. И все места, подобные этому, были разрушены. Такое место в Библии называется «высокое место», «высота». И все высоты были разрушены. Здесь же эта высота не была разрушена. По всей видимости, священники, которые жили в этой крепости, пожалели этот храм. Это было святое для них место. И они просто засыпали его грунтом. И это было в 8 веке до нашей эры. И таким образом это законсервированное здание простояло до времени прихода израильских археологов. И если вы искали какое-то аутентичное место, где вы можете прикоснуться к живой Библии, то это здесь, в Араде. Просто сделайте так, как я. Здесь была еще одна вспомогательная комната, по всей видимости, склад. Сейчас она блокирована камнями, туда нет входа. Я хочу привлечь ваше внимание к другой стеночке, которая сделана из кирпича, сушеного на солнце. Про такой кирпич мы знаем из Библии, что такие кирпичи делали израильтяне в Египте. И также часть израильских фортификаций, укреплений была сделана из такого кирпича. Но поскольку это органическое вещество, это просто глина, в большинстве мест Израиля и повсюду они просто разрушились. Здесь же, благодаря тому, что весь храм был засыпан землей и сохранился, можно сказать, в неприкосновенном, в уникальной форме, здесь мы можем прикоснуться к тем и посмотреть на те библейские кирпичи, которые мы читаем. Приведу один пример. В книге пророка Иезекииля Господь сказал: «Иезекииль, сделай, поставь кирпич, напиши на нем Иерусалим и воюй против него, сделай против него осаду». То есть, таким образом, Иезекииль предсказал нападение на Иерусалим и его осаду. И, по всей видимости, Иезекииль использовал вот такой вот кирпич, как мы можем видеть здесь. И также другой библейский сюжет говорит, что при строительстве Вавилонской башни люди начали использовать кирпичи вместо камней, они обжигали их. В Израиле нет столько дерева, чтобы сжигать, поэтому это было слишком дорогие бы кирпичи были, поэтому просто брали глиняный такой блок, сушили на горячем солнце, он отвердевал вот до такой кондиции, как сейчас, и из него уже можно было строить стены.
1: Удивительное путешествие мы сегодня совершили от древнего города Хеврон до древнего города Арад. И, конечно, красота неописуемая. Иудейские горы, долины, те места, где был и Авраам, и Иаков, и Давид. Это, ну, великолепные места. Сюда необходимо приехать.
2: Сегодня был длинный и интересный день. Мы побывали в разных городах, проехали через разные эпохи. И вот уже в конце этого дня, побывав здесь, в этом древнем городе Арад, было интересно пройтись по этим старинным улицам, извилистым, узким, и прикоснуться к тем камням, которые были здесь поставлены рукой человека много тысяч лет назад.
0: Сегодня мы проделали путь из Хеврона на юг по Иудее, по горному хребту, пока мы не спустились сюда вниз, к Араду. И я надеюсь, что этот день и эта экскурсия вам понравилась так же сильно, как и нашей съемочной группе. С вами был Барух Керем вместе с путеводителем по Израилю.

Итак, моя проповедь сегодня называется так: «Будь добрым». Скажи, будь добрым. И знаете, каждый четверг у нас проходит утро чтения Библии. Мы на Волгоградке каждый четверг в 8 утра собираемся вместе, читаем Библию и разбираем. И, собственно, если вы никогда не были, вот сейчас у вас будет такое ощущение, что вы были на утро чтения. Потому что обычно мы читаем какую-то главу и потом вместе разбираем. Поэтому моя проповедь, она будет

посвящена одной главе, точнее, в одной главе, одной теме, которую мы все вместе разберем и посмотрим вообще, о чем же она была. Это история, которая случилась в Евангелии от Луки, 10 главе, и это история, которая случилась с Иисусом о добром самарянине. Я думаю, что вы знаете всю эту историю, но давайте сначала прочитаем и потом будем вместе проходить. Итак, начнем. Луки, 10 глава, 25 стих. «Тут стал один учитель закона и задал Иисусу вопрос, чтобы испытать его. Учитель, — спросил он, — что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? А что сказано в законе? — спросил в свою очередь Иисус. — Что ты там читаешь? Тот ответил: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою своей, всей силой своей и всем разумением своим, и ближнего твоего, как самого себя. Правильно ты ответил, — сказал ему Иисус, — делай так, и ты будешь жить. Но учитель закона, желая как-то оправдать себя, спросил: а кто мой ближний? В ответ Иисус сказал ему: один человек шел в Иерусалим, из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, которые раздели его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев этого человека, прошел мимо, по другой стороне дороги. Также поступили и левит, дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он обошел его стороной. Но вот к месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и жалился над ним. Он подошел, перевязал его раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: присмотри за ним, когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы. Кто из этих трех был, по-твоему, ближнему человеку, пострадавшему от рук разбойников? Учитель закона ответил: тот, кто проявил ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Аминь. Я думаю, что эту историю вы знаете. Это одна из самых, наверное, популярных притч, которые рассказывал Иисус. Но я бы хотел вместе с вами разобрать эту часть или этот разговор для того, чтобы понять, что мы можем сделать или чему мы можем научиться. Итак, первое, с чего начинается, это начинается с вопроса, который меняет все. Один законник подходит к Иисусу и спрашивает: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Оп, раз, все нормально? На самом деле... Итак, еще... Раз, окей. 1, 2. Нормально? Попробуем еще раз. Что-то мешает нам. Итак, этот вопрос, который он задал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? На самом деле, этот вопрос, который задают сегодня многие люди. Неважно, являются они христианами или нет, все люди хотят понять, что нужно сделать, чтобы жить вечной жизнью. Что нам нужно сделать, чтобы в конце, после этой жизни, у нас была вечная жизнь. Люди ищут, на самом деле, не всегда именно истину. Многие волнуют не истина, а в том, чтобы понять, как оправдать себя. Люди ищут счастье и смысла своей жизни, но часто так бывает, что они ищут на самом деле не истину, а просто хотят оправдать самих себя. Иисус, отвечая на этот вопрос, он говорит: люби Бога и ближнего. Но тут возникает у него вопрос: а кто мой ближний? Говоря о том, что люби ближнего, это очень абстрактно. А кто мой ближний? Вопрос, который мы должны сами себе задать. То есть, если для того, чтобы мне спастись, для того, чтобы быть верующим человеком, мне нужно любить Бога и любить ближнего. С Богом-то все понятно. Любить Бога. Я люблю Бога, Он меня любит. Знаете, мне это так удобно. Удобно любить Бога и только быть с Ним. Иногда есть христиане, которые говорят: моя вера — это я и мой Бог. Вот мы друг друга хорошо понимаем. Но мы с вами знаем, что христианство — это не только ты и Бог. Христианство — ты и Бог, конечно, но также ты и люди вокруг тебя. Аминь. Поэтому наша задача — не абстрагироваться от людей, но также понимать, что есть ближние люди, которые нуждаются во мне. Почему он задает этот вопрос? Кто твой ближний? Потому что он хочет ограничить круг людей, которых он обязан любить. Просто скажите: дайте мне список 5 имен, я буду их любить и заботиться о них. Он хочет это сделать. Поэтому ближний кто это?

это моя семья, может быть, ближние — это мои друзья, может, ближние — это те, кто мне приятен, может, вот эти люди мои ближние. И тогда Иисус рассказывает эту историю о том, кто такой ближний человек или кто твой ближний, и переворачивает представление о том, что же такое любить по-настоящему. Поэтому история дальше — это история про обличение. История, которая обличает. Итак, человек, которого избили, возможно, иудеи. Библия не говорит об этом точно, о чем, кто это был, но, скорее всего, возможно, это был иудей, которого избили и ограбили, и бросили его умирать. Дальше, в следующем истории, есть три персонажа, которых мы знаем. Первый — это священники. Священник, который служит Богу. Он проходит мимо человека, который нуждается, который избит и ранен, и он проходит мимо. Тут мне чуть-чуть неприятно. Я такой думаю, ну не все священники такие, правда? Ну нехороший священник, короче, был. Потом с ним проходит после этого левит. Левит, на самом деле, это человек тоже, который служит при храме. Другими словами, первые два человека — это были, ну, набожные люди, люди, которые служили Богу, но они по каким-то причинам, они прошли мимо. Оба видят, но проходит мимо. Почему? Почему они могли бы пройти мимо? Я думаю, что некоторые мысли могли быть так. Может быть, они боялись оскверниться. Имея в виду, что в ветхозаветное время, когда люди не должны были касаться крови и так далее, да, то есть это было такое, нельзя касаться, потому что тогда ты оскверняешься, потом дни ощений и так далее. Поэтому они не хотели, может быть, касаться крови. А может быть, они спешили на какое-то служение, на молодежку в 17:30. Я думаю, у меня нет времени, мне надо успеть на прославление. Там будет сегодня центр петь. Я точно хочу на это попасть. Не знаю, по какой причине. Может быть, по этой причине, а может и нет, я не знаю. А может быть, они думали так, кто-то другой поможет. Почему обязательно я? Пускай кто-то другой поможет. Но проходит мимо них самарянин. На самом деле, вы знаете, самаряне — это люди, которые израильтяне вообще не общались. Если помните эту историю, когда Иисус пришел к женщине-самарянке у колодца, они все удивились, почему Иисус общается с ней, потому что иудеи и самаряне, они были вообще противоположны. Вообще, то есть они не хотели даже друг с другом общаться, но вдруг приходит чужой человек, абсолютно противоположный, может быть, даже имеющий что-то против этих людей. Но он проходит мимо этого человека и не может пройти. Человек, то есть самарянин, которого презирали иудеи, вдруг останавливается и начинает помогать. Он не рассуждает внутри себя, а вдруг это опасно. Чего я буду поднимать этого человека? Вдруг это опасный человек? Вдруг он реально заслужил? Да? Чего я это там буду останавливать? Нет, он не думает об этом. И он не ищет оправданий. Он не говорит о том, что у меня нет времени. Скорее всего, он тоже куда-то шел и куда-то ехал. Но при этом он останавливается. И он просто видит нужду и начинает действовать. Он берет и привязывает его, потом он его отводит в гостиницу, и потом в конечном итоге мы видим, что он еще оплачивает ему все лечение. И после всего этого Иисус спрашивает этого человека, который у него задал этот вопрос. Он говорит, кто был ближним этому человеку? И, конечно же, у законника не остается выхода, чтобы сказать, конечно, тот, кто помог. Правда? Мы бы так же сказали. Тут шах и мат. Кто ближний? Тот, кто помог. Аминь. И поэтому Иисус говорит, теперь иди, и ты поступай так же. Когда ты слышишь эту историю, и Иисус говорит, теперь иди, и ты так же поступай, эта история прямо для нас. Когда ты думаешь, что Он сказал этому человеку, учителю, да, или закону, думаешь, это Ему сказал. Но на самом деле Иисус эту историю дал нам, чтобы мы так же поступали. Это не история про другого человека, это история про меня. Иисус не говорит в этот момент, там самаряне хорошие люди. Он не говорит там, кто из них кто. Он говорит, иди, и ты будь таким. Поэтому мы часто, бывает, в нашей жизни, будучи являясь христианами, мы иногда проходим мимо. Ты скажешь, где мы проходим мимо? Вот хочу несколько примеров сказать. Когда мы видим чужую боль, но отворачиваемся, иногда мы можем видеть и реально не чувствовать ничего в своем сердце. Увидев проблемы другого человека, это не мои проблемы. Это не мои проблемы. Наверное, кто-то другой поможет этому человеку. Мы иногда можем закрыть свое сердце при виде, когда мы видим другого человека, который оказался в нужде. Пастор Мацула как-то научил нас хорошему принципу, когда видит машину скорой помощи. Он говорит, когда скорая помощь куда-то спешит, значит, кому-то плохо. И поэтому он развил эту привычку, видя, что что-то...

где-то кто-то ждет, он начинает молиться за этого человека. Думает: Господь, благослови этого человека, помоги ему, восстанови его, не знаю, исцели его. Я думаю, что как христиане нам очень важно держать свое сердце в тонусе любви. В любви к другим людям, людям, которые проходят разные сложности, и не проходить мимо них. Знаете, на Болотной площади есть, здесь в Москве, есть классный памятник, где есть там 12 пороков человека. Не знаю, видели или нет. Видели, да? Очень классные, поучительные. Если вам будет как-то интересно, сходите, погуляйте и прочитайте, посмотрите. Это очень интересно. 12 пороков человека, которые там стоят, такие скульпторы. И посередине самый главный такой порок, знаете какой? Называется равнодушие. Которые закрыты уши и закрыты глаза. Я ничего не вижу и ничего не слышу. Я думаю, что каждый из нас что-то подобное переживал в своей жизни. И когда мы что-то пережили такое, когда мы остались равнодушными, когда наше сердце никак не почувствовало ничего, мы можем просто пойти мимо и сказать: ну окей, не почувствовал. Но с другой стороны, я думаю, что мы можем остановиться и помолиться, сказать: Господь, так, наверное, не должно быть. Когда я вижу человека в нужде, что-то должно происходить с моим сердцем. Я должен чувствовать, я должен быть сострадательным, я должен любить ближнего, как самого себя. И часто, к сожалению, в этом мире очень много наигранности, очень много обмана и так далее, где мы просто ожесточает наше сердце. Мы иногда просто уже не хотим делать, потому что не верим. Поэтому очень важно, чтобы мы не оказались в той позиции, когда мы проходим мимо, потому что не чувствуем боль или не чувствуем причастность к этой истории. Когда мы видим чужую боль и отворачиваемся, это плохо. И нам нужно что-то с этим сделать. Однажды был на улице бездомный человек. И он просил деньги. И знаешь, вот я не знаю, было чувство, когда человек подходит и спрашивает, говорит: можете дать денег? Я думаю, ко всем подходили, да, наверняка. И вот в этот момент у тебя внутри начинают процессы происходить. А он для чего просит? И кто-то такой хочет дать, и кто-то такой думает: наверное, он сейчас на алкоголь возьмет или еще что-то. А кто-то, может быть, видит другого человека, который оказался в какое-то положение, и говорит: а он сам виноват в этом. Не надо было этого сделать. Пускай вот он получит уроки из жизни. Я думаю, что Христос, он не такой. Я думаю, что Христос, когда видит нас, когда мы упали, и когда мы в нужде, он не говорит: пускай чуть поваляется. Нет, я думаю, его сердце что-то происходит, его сердцем он сострадает нам. Я думаю, что как христиане мы должны уметь сострадательное сердце к людям, которые рядом с нами оказались, по разным причинам. Может быть, твоя коллега сегодня в депрессии, и у него есть проблемы, и ты видишь, что у человека есть конкретные проблемы. Кто-то сидит и плачет, и ты такой думаешь: не буду влезать. Пускай кто-то ему поможет, или пускай он сам выкручивается своей работы или своей истории. Я думаю, что мы как христиане, мы должны в этот момент не оставаться ни соучастниками. Мы наоборот должны стать соучастниками и помочь человеку. Спросить, чем я могу помочь. Может быть, я могу помолиться за себя. Может, я могу как-то что-то сделать с тобой. Что я могу сделать? Подскажи мне, как я могу помочь. И в этот момент мы должны начать что-то делать. Я помню, однажды был случай у нас после молодежного собрания. Мы выходили, уже уходили домой. Я спускаюсь, и это на самом деле вот у нас молодежка заканчивается ближе к 8, да? А это было уже к часам к 10 вечера было. Я спускаюсь вниз, и там есть девушка Кристина. У меня есть фотография, если знаете, она из служения «Друзья тут», да? Кристина, может быть, здесь, да, даже? Кристина тут? Ты? Где ты? Помаши мне, Кристина. А, вон там, где ты сидишь, окей. Я помню, когда я спускаюсь туда, и смотрю, Кристина сидит с одной девушкой. Я думаю, что так поздно она сидит там. Говорю: что случилось? И она говорит: человек пришел, и нужна помощь, и негде жить, и так далее. Я думаю: Кристина, у тебя что, реально делать нечего? После молодежки, так поздно. И она и сидела, и разбиралась в этой истории, как ей помочь, как найти, куда ей поехать. Мы нашли ей дом где-то в Подмосковье, реп-центр, где она могла бы оставаться, ночевать. И потом искали финансы, и покупали билеты, и так далее. Я думаю, когда я смотрел на это, я думаю: это офигенно. Это правильно. Так должны поступать христиане. Когда видят другого человека, который оказался в сложной ситуации, они не говорят: у меня сейчас с друзьями вкусная точка, вообще время назначено. Мы должны хорошо поесть гамбургеры. Нет. Когда ты идешь кушать гамбургеры, и ты видишь по дороге, кто-то нуждается, тогда ты останавливаешься и говоришь: гамбургеры подождут. Есть кто-то, ради кого умер Христос. И я должен помочь этому человеку. Аминь. Поэтому сострадание — что-то важное, что должно быть в нашей жизни. Поэтому будьте как Кристина. Аминь. Кристина, спасибо тебе большое. Почему мы иногда можем не помочь человеку? Потому что, возможно, мы делим людей на достойных и недостойных.

достойных помощи. Может быть, этот человек не нашего круга. Если был бы мой близкий, тогда я бы помог. А если я его не знаю, то чем мне помочь? Ну, наверное, не, помогать не буду. Или, может быть, это неверующий человек. Вот верующий был бы человек, я бы ему точно помог. Ну, нет. И Иисус в этой истории не говорит о том, что верующий, неверующий. Он не говорит о том, кто этот человек. Он говорит, есть человек, который сегодня нуждается. И наша задача в том, чтобы помогать людям. Например, в нашей стране есть много мигрантов и беженцев, разных людей. И знаете что? Это также часть нашей заботы. То, как мы можем помочь людям, которые нуждаются. Иногда кто-то подходит и говорит, а где метро? А кто-то иногда подходит и говорит, а как тут куда-то дойти? Или как доехать, или еще что-то, просит позвонить и так далее. И мы, как христиане, наше сердце всегда должно быть открыто к этим людям. И мы должны делать все для того, чтобы им помочь. Аминь. Что? Почему еще мы не можем чего-то делать? Когда мы заменяем милосердие рассуждениями. Когда человек тебе приходит и просит помощи, и ты начинаешь сначала разбираться, заслуживает ли он помощи или нет. Это тоже целая история. Человек иногда тебе просит просто деньги на хлеб, а ты говоришь, а вдруг он на алкоголь? И на самом деле это вопрос как бы легитимный, хороший. Мы не хотим отдавать человеку алкоголь. Нет, мы не хотим. Мы хотим человеку помочь, если он нуждается и он голодный. Поэтому часто бывает так, даже когда ко мне подходит, я спрашиваю, на что ты хочешь? И когда он говорит еду, я говорю, я могу пойти с тобой и купить тебе еду. Аминь. И мы должны найти время для того, чтобы помочь человеку. Потому что добро, если ты хочешь делать добро человеку, то ты начинаешь рассуждать о том, что он достоин или нет. Вдруг он тебя обманывает. Может, обманывает. Но Библия говорит, просящему отдавай. Твоя задача в том, чтобы помочь. Я помню в своей жизни. Однажды я просто перестал в метро отдавать людям, которые нуждались и просили деньги, только потому что я в себе рассудил и понял, что это целый бизнес. Но с другой стороны, я же не знаю. Я могу лишь помочь, если человек мне просит помощи. Я могу что-то сделать для него. Потому что история об Иисусе, Иисус, который рассказывает о добром самарянине, он не подлежит к рассуждению. Он самарянин не смотрит, а вдруг он реально обманщик, а вдруг он притворяется, и когда я его возьму, он меня по дороге еще ограбит. Мы не знаем, но то, что он может делать, он помогает. Аминь. Как стать ближним? Как стать ближним? Что мы можем сделать для людей, которые нуждаются? Мы должны перестать искать оправдания. Мы должны думать, не кто виноват, а чем я могу помочь. Христианин — это тот человек, который думает, чем я могу помочь. Он не ищет, как срулить эту историю. Он не думает о том, размышляя, кто есть прав, кто нет. Он говорит, чем я могу помочь. Таким был Христос. Как мы можем стать ближним к человеку? Мы можем видеть человека, а не его статус. Для Бога нет чужих. Каждый человек, который рожден в этом мире, он ценен в глазах Бога. И мы тоже не должны обесценивать это. Мы должны видеть в человеке божественное, что он творение, что он образ и подобие Бога. Правда, не все всегда поступают верно. Иногда люди реально оказываются в разных ситуациях из-за своей глупости. Но пускай от этого наше сердце не охладеет к людям, которые вокруг нас есть. Третье, как мы можем стать ближе? Мы можем действовать, даже если это неудобно. Милосердие всегда требует жертвы. Всегда требует жертвы. Не бывает такое, что ну что-то легко сделал для кого-то. Нет, когда к тебе обращаются за помощью, это всегда жертва. Ты всегда что-то оставляешь для того, чтобы пойти и помочь другому человеку. Я помню, как однажды после молодежного богослужения я также проповедовал и так далее. И потом, это, по-моему, даже в тот же день был, когда мы здесь после собрания еще с одним человеком мы долго молились, общались и так далее. И потом после этого я спустился вниз, потом увидел Кристину, вот мы допоздна там были, потом помогли ему, и потом я такой думаю, фу, все, слава Богу, мы сейчас с женой пойдем в ресторан, посидим и вместе классно время проведем. Мы пришли, братья Караваевых, на проспекте Мира, мы сели туда, и знаете что? Вот мы взяли еду, чтобы покушать, и подошел мужчина. Он говорит, а можете меня накормить? И в этот момент, когда ты уже как бы, знаешь, день у тебя заканчивается, ты уже устал, ты просто хочешь быть со своей женой, просто хотите поесть. И кто-то приходит и говорит, а можете меня тоже накормить? Я не знаю, смог я передать мое чувство в тот момент или нет. С одной стороны, я понимаю, конечно, надо накормить, но с другой стороны, думаешь, ну где-то же я могу один быть. Конечно же, ну нет, слава Богу,
закончу эту историю тем, что, конечно же, я встал, пошел, и мы вместе с ним заказали еду,

которую он хотел. Потом он сказал, что-то мало, можно еще закажу. Потом мы еще заказали еду. И он сидел там, тоже кушал. Вот. Слава Богу за это. Но о чем я говорю? О том, что милосердие, это требует жертву. Иногда тебе придется заметить другого человека в тот момент, когда тебе вообще неудобно. Может быть, у тебя были совершенно другие планы. Ты, может быть, куда-то стремился и куда-то шел, и ты увидел человека, который нуждается. И знаешь что? И ты остановился. И ты остановился. Однажды одна женщина опаздывала на автобус. Она опаздывала, бежала и плакала. Водитель увидел эту женщину, которая опаздывала на автобус, и он вернулся и взял ее. А оказалось, она спешила к сыну, который в тот момент умирал. Кто-то может быть сказать, ну он нарушил график. Но знаете что? Он стал для нее ближним. Он стал для него ближним. Я не знаю, было у вас такое чувство или нет, я помню свое время, когда ты бежишь за автобусом, который сейчас уедет. Ты бежишь, чтобы успевать. И вот иногда есть водители, которые прямо перед носом закрывают. Ты же говоришь, будь человеком. Ну, ты бы мог секунду подождать, но открыл бы мне дверь. А есть иногда, когда ждут и открывают. В этот момент твое сердце, слава Богу вообще. Это люди, которые любят свою работу, которые открывают двери. Точно говорю. Они любят людей, они любят то, что они делают. Я думаю, что мы иногда такими же бываем. Иногда просто нужный момент, когда нам реально нужно проявить милость, жалиться на ком-то, помочь какому-то человеку. Мы можем закрыть, сказать, не-не-не, сегодня двери закрываются. Двери милосердия работают до 17:00. После мне не звоните. Но так с нами не должно быть. Аминь. Аминь. Итак, как стать ближним? Перестать искать оправдание, видеть человека, а не его статус, и действовать, даже если это неудобно. Вот что значит любить ближнего, как самого себя. То, о чем учил Иисус. В заключение хочу сказать. Добрый самарянин, на самом деле, это история доброго самарянина, это прообраз Христа. И Иисус и есть добрый самарянин для каждого из нас. Он рассказал эту историю, потому что мы все с вами однажды были изранены, мы все с вами однажды были брошены, и никому не было дела до нас. Но Иисус, Бог, Творец этой земли, Он стал обычным человеком, пришел на эту землю, взял грехи всего человечества на Себя и умер на кресте для того, чтобы мы вместе с вами могли иметь жизнь вечную. Это пример, который Иисус показал каждому из нас. Таким, какие мы должны быть. И добрый самарянин — это как Иисус. То, что Он сделал для нас. Для нас, как грешников. Он спас чужого. Он спас того, кто находился в заблуждении, находился в беде, находился в том, чтобы попасть в ад. И сегодня мы с вами должны стать как Христос, стать как этот добрый самарянин, который может помочь людям, которые вокруг нас находятся. Ты скажешь, Армен, это очень сложная история. Что-то этот самарянин жестко много чего сделал. Он и остановился, и раны там, и еще там на осла посадил, куда-то отвез. Я не могу всем этим заниматься. Знаете, иногда нам реально сложно вот все это сделать. Скажем так, это непростое дело. Но мы можем сделать что-то из этого. Мы можем сделать что-то из этого. Не обязательно сделать все. Но каждый из нас что-то может из этой истории сделать. Например, остановиться. Остановиться. Остановиться — это означает прервать свою спешку ради другого человека. Имею в виду, что ты куда-то стремишься, куда-то идешь, но ты увидел нужду, и ты остановился. Это уже хорошо. Остановись для того, чтобы увидеть людей, которым ты можешь помочь. Что он еще сделал? Он выслушал. Или мы можем выслушать. Он привязал раны и словом утешения помогал. Иногда слушать — это на самом деле большой дар. В этой жизни все любят говорить. Но, слава Богу, вы любите слушать. Да, вы сейчас сидите и слушаете. Слава Богу за вас. Но знаете, что иногда людям нужно высказаться. И ты можешь стать человеком, который может слушать других людей. Иногда я консультирую людей, я просто слушаю. И когда они заканчивают, они говорят, я все понял, спасибо. Я говорю, ну слава Богу. Иногда людям нужно просто сказать то, что у них сердце, то, что у них горит, то, что больно. И кто-то должен стать тем человеком, который слушает другого. Поэтому выслушать — это большое служение. Что ты можешь еще сделать? Ты можешь поддержать, стать опорой в трудный момент для другого человека. Аминь. Найди таких людей. Скажи, может быть, я могу поддержать себя? Ты видишь своего друга, не знаю, однокурсника, не знаю, с кем учишься, работаешь. Может, ты видишь, и он находится в сложной ситуации. И он думает, пойду-ка я сегодня вечером в какой-нибудь бар выпью вообще, я что-то устал. Скажи, не-не-не, подожди,
давай я буду рядом с тобой, давай я буду молиться за тебя, давай я поддержу тебя. Знаешь что, решения нет в алкоголе, но решение есть в Боге, и я буду рядом с тобой. Поэтому поддержать кого-то — это тоже большое служение, это то, что сделал добрый самарянин. Что еще он сделал? Он поделился ресурсами. Он поделился тем, что у него было. Он посадил на своего осла, заплатил за него и так далее. Поэтому помочь другим деньгами, времени, своей силой — это тоже круто. Это тоже проявлять любовь к человеку, который рядом с тобой. Любить ближнего, как самого себя. Поэтому делитесь тем, что у вас есть. У вас есть классная улыбка, поделитесь это с другим человеком. Вы хорошо готовите кофе, приготовьте нам всем. Мы тоже будем счастливы вместе с вами. И еще что-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То, что у тебя есть, используй это для того, чтобы благословить людей, которые вокруг тебя есть. Что он еще сделал? Он был рядом. Пойти рядом, сопровождать человека в его испытании. Иногда нужно время для того, чтобы помочь человеку. Иногда некоторые вопросы не быстро решаются. Конечно, бы хотелось дать какую-то волшебную пилюлю и сказать, вот на попе, и все будет хорошо. Но иногда некоторые вещи проходят долго. И важно, чтобы мы были готовы помогать другому человеку тоже в долгое время, идти с ним путь. И это тоже то, что мы можем сделать. То, как мы можем проявить любовь к ближнему. И последнее. Взять ответственность. Не бросать на полпути. Иногда ты говоришь, давай, я буду твоим другом. И это последний день, когда вы увиделись. Ну, не-не-не. Было бы странно, если бы он привязал его, ну, точнее, как-то не привязал, а перевязал его раны. А потом помог ему, посадил на осла и перед гостиницей бросил бы его. Такой, ну, там дальше он сам дойдет. Это странная была история, согласны? Я думаю, надо доводить дела до конца. Поэтому если ты увидел человека, если ты видишь человека в нужде, что ты можешь делать, ты можешь взять ответственность за него и довести до конца. Сказать, я буду рядом с тобой. И что бы тебе не нужно будет, я хочу помочь тебе, я хочу быть человеком, на которого ты можешь опираться. Возьми ответственность и доведи человека до конца. Это все сделал добрый самарянин один. Но нас с вами много. И мы что-то можем из этого сделать. Мы можем быть ближнему к своему людям вокруг нас. Не только здесь, не только ваши друзья, но также за пределами этой церкви. Когда вы будете ходить по улице, когда вы будете в метро, когда вы будете в магазине, в ресторане, где бы вы ни были, люди, которых вы увидите, это ваша ответственность. Я помню одним у меня, когда учился в теологическом, у меня был декан Андерш Герман. Он был такой очень духовным человеком. Я помню, мы после уроков, во время обеденного перерыва, мы пошли вместе в ресторан. На самом деле, я первый раз увидел такое отношение. И там девушка, которая обслуживала нас, и она подошла, и он говорит, что вы будете заказывать? И он начал ей говорить добрые слова. Я такой думаю, странно вообще. Ну просто ты скажи, что хочешь заказать, да? Он просто начал говорить, какая она классная. А потом в конце начал пророчествовать ей. Начал говорить о том, что Бог имеет для ее жизни. И сказал, можно за тебя помолюсь? Сидел, думал, мы кушать пришли или молиться вообще? И он молился за нее. И она была очень затронута Богом. Реально. Я думаю, вот это круто. Когда ты пришел даже в ресторан покушать, ты в этот момент можешь увидеть людей, которые вокруг тебя нуждаются в Боге. И ты можешь что-то для них сделать. О, Господь, научи нас таким быть. Научи нас реально видеть людей, видеть нужды их, видеть, что мы христиане не только в церкви, но где бы мы ни были, мы христиане и там, чтобы проявить любовь к людям, которые сегодня нуждаются. Аминь. Давайте встанем вместе. Иисус в истории, в этой притче, Он не просто рассказал им эту притчу, нет. Он сказал, не спрашивай, кто твой ближний. Тот спрашивал, кто мой ближний? Говорит, не спрашивай, кто твой ближний, но будь ближним. Будь ближним. Когда ты ищешь, для кого ты можешь быть ближним, это не тот подход, который говорит Иисус. Иисус говорит, увидел человека в нужде, значит, это твой ближний. Кому ты можешь помочь? Пускай нам Бог даст такое сердце, чтобы мы реально не проходили мимо в этой жизни. Наше время, которое мы живем, на самом деле очень циничное время. Люди, которые просто смеются, угорают на друг друга, там, не знаю, прикалываются, унижают. И иногда человека на улице ты не знаешь, он мошенник или просто оказался в этой истории. На самом деле все очень сильно запутано. Но при этом важно, чтобы мы не ожесточили свое сердце, не потеряли вот это чувство, что эти люди, возможно, сегодня реально в нужде. Сегодня, возможно, это их последняя надежда. Возможно, этот человек вышел в надежду, кто-то ему поможет. А мы, будучи христианами, которые призваны помогать, любить человека, который в нужде, говорим, не-не-не, это какая-то другая история.
Господь, храни нас от этого. Пускай наше сердце реально будет чутким, к состраданием людям, которые сегодня нуждаются. Сегодня в мире много.

много чего происходит. И хочется, чтобы наше сердце не было жестоким из-за того, что вот обильно жестокости очень много сегодня в мире. Но хочется, чтобы сохранить свое сердце. Если твое сердце, как я сказал в самом начале, не чувствует это хорошее время молиться об этом. Сказать: «Господь, я что-то потерял. Я потерял сострадание людям вокруг себя. Возможно, боль чужого человека очень далеко от меня. Но я не хочу, чтобы так было. Я хочу чувствовать. Я хочу реально молиться за этих людей. Я хочу сострадать этим людям так, как это делаешь ты. Потому что в этом есть христианство. Будь ближним для другого человека, кто сегодня нуждается». Кто нуждается сегодня в твоей любви? Возможно, ты даже знаешь о таких людей. Возможно, ты знаешь человека, которому ты сегодня можешь помочь. Если знаешь, то Иисус говорит: иди и поступай с ним так же. Аминь.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально заводить знакомства, а другие с трудом поддерживают даже обычную бытовую беседу? Умеем ли мы общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и образованный человек, умеющий ставить задачи и правильно планировать выполнение ее, не достигает цели только

0: потому что не может наладить контакт с людьми. Можно ли научиться общаться, или это дар доступен лишь избранным? Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? Давайте мы эти вопросы зададим нашему сегодняшнему специалисту, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисверу. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
1: Есть люди общительные от природы. Это люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Угу. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Спасибо. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения. Искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться. А коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливайте. Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да?
2: Да.
1: Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак. 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским. Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке. Общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный человек – это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться – говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация, то есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелия от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословном, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и Богу рассказывает, все рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем мне общаться, скажу, с кем мне общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражительный, пренебрегает наставлением отца». То есть, давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо. Но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли. Это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу. И вот он, идя на разведку, встретился с этим медведем. Эта медведица напала на него. Вы помните эту историю, да? Порвала его. И этот человек, по-моему, на протяжении 100 километров полз поломанными там костями и так далее. Это реальная история. Я не хотел бы встретиться с такой разъяренной медведицей, которая охраняет своих детей. Вы бы хотели с такими встретиться? Я тоже. Так смотрите, как Библия говорит. Слово Божие говорит. Притча 17:12. «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». То есть, менее опасен медведь для человека вот такой разъяренный, чем глупый человек со своей глупостью. Поэтому первое, что нужно делать, избегать в своей жизни токсичных людей, чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? Нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень, очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притчи, 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек, находка для шпиона. То есть человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть понятие – пустословие. Притчи 12.18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Или еще «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Бывало у вас такое, что вы… Вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете… Что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста. Нужно уметь контролировать, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации. И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. умение слушать. Вот мы с вами говорили

0: прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притчи, 18 глава, 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите, я уже это знаю. Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть, но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать, ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен. Это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же самое, что перебивать его. Да, то есть вам неинтересно слушать его. Друг или подруга, ну, будут сильно обижены на это. Следующее, что необходимо для коммуникации. Важно говорить с людьми на темы, которые интересны этим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленен на слова, чтобы понять, что интересно человеку, что нужно, чтобы понять, что интересно человеку». Что? Микрофончик говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
1: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
0: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
1: Задать вопрос.
0: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть как бы вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы, большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или две минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит: «Слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал». Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение.

мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона – поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите, стоп. Нет такого. Мы не читали. И вы ставите меня в неловкое положение. И я стою и думаю, а действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком – это уметь выслушивать человека. И может человек заблуждается. Да, может он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом, если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, вы можете ему сказать, ты не прав, я прав 100%. Вот, то есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят, тебе нужно посмотреть наш план. Он открывает план, смотрит, там написано. Пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности, это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, и вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под лобья, руки у него так сложены. Кому вы подойдете? Вы подойдете к тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно, знаете, на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как я в детстве ходил в школу танцев, и там играет музыка, и вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так.
Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу, дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень не коммуникабельный человек, а общительный. И она такая, «Стой!» Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит, «Как я рада вас видеть! Как у вас сегодня день прошел! Мне так приятно с вами пообщаться! Я так вас долго ждала! Наконец-то я вас встретила!» И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Не, я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу. Прибил эту тетю Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним. То есть дайте человеку возможность побыть наедине. Может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения час дома у человека, два вы выстраиваете отношения, и он вам как в этом про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели, и он говорит, ну что, вы выходите уже? Они говорят, да, уходим. Ну, если вы ничего не хотите. А что, еще что-то есть? Так и здесь бывает, да? То есть нужно вот чувствовать такт. Хочет человек беседовать или нет? Второе, вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу, ему нужно остановиться. Поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притча 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудов, слово сказанное прилично». Слово сказанное прилично. И Псалом 33, 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Слово «коварное» или означает «опасный», «хитрый», «жестокий». Или слово «приличное» или наоборот «неприличное». То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему? Она резко выключает телефон. То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит. Я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю, слушай, а что ты там слушаешь? Она говорит, для тебя это неприлично. А я говорю, а для тебя прилично? Она говорит,

0: Я на это не обращаю никакого внимания. Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакого внимания, но они станут вашим словарным запасом. И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные. От коварных слов удерживайся. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». То есть Бог как раз нам говорит, друзья мои, учитесь правильно говорить. И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе вред. Вот и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные. То есть у них дар от Бога. Это люди, которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества – это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше, или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми, может, крепче стать?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули, там я говорил, что на 30 лет старше Давида и Анафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите...

0: хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать, вы будете ковыряться и найдете, это так или не так. Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которой вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем проб и ошибок. И мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду. Да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
1: Вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей... Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?
0: Да, это... Мне кажется, этой болезнью страдает большинство, большая часть человечества. Да? Язык летит быстрее мысли, опережает. Вот. Но учиться этому надо. Нужно понимать, что вы страдаете этим недугом, ну и контролировать себя, пытаться сдерживать свои слова, думать, прежде чем что-то сказать.
2: Есть вопросы еще из студии, пожалуйста.
3: Да, у меня тут парочка вопросов. Очень часто такое наблюдение, я немножко провел даже исследование, чтобы успешно общаться с человеком, нужно ему говорить то, что он хочет услышать. Или то, чего он от тебя ждет.
0: Да,
3: вы думаете по этому поводу?
0: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
3: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
0: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, вау, я поговорил, я пуп вселенной. В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди, вот именно общительные, и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
2: Еще вопрос есть, да?
4: Да, тут задавали вопрос насчет спора. А что, если вот два человека участвуют в споре, у них общее мнение, но они доказывают разное, что тогда делать?
0: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами». И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать. Не слушать, а слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут

0: услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
0: Ну, я, знаете, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо, да? Что общего между тьмой и светом, да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Uh-huh. Чтобы мне не говорили, там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот, для меня это важно. Я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я считаю, что здесь работает закон, о котором мы с вами говорили, закон дружеских отношений. То есть восстанавливайте или заводите дружеские отношения с теми, с кем вы живете вместе. И пытайтесь этих друзей, как мне сказал кто-то из зала, обличать, наставлять, вразумлять. Ну, опять же, тактично, тактично. Пытайтесь говорить, не обижая их, а говорить о своих чувствах, что то, что делает этот человек, вас обижает. Кстати, у меня пример был один, прям буквально 2 секунды. Я учился в академии, и мы жили в номере с одним человеком. Мое прошлое не такое уж и хорошее, да, то есть я вырос на улице, и мой языковой как уровень, да, запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. А этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз гуляли, и он мне сказал, слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз, то есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы. Но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
2: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю. Я им говорю, что это за это... Фильтруй свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражали. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
2: А если ты говорил, это твой одноклассник?
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это

0: будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
1: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос есть.
1: Чуть попозже, по очереди. Так, какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить, не могу. Они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате, онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Ну, то, что я и делаю. Угу. Я это делаю, я читаю, изучаю.
1: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
1: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Ну, что это что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его услышать, вернее, если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности, да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
1: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
1: Давайте быстренько последний вопрос.
2: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да, это касается дружеских отношений. Это касается отношений близких. Видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит: слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите: я занята, до свидос. То есть, если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
1: Спасибо большое, спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель из Филиппин. О, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов.

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви. Listen to him, and all he wants a noise if you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, на первой мысли было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. Однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому. Давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я делал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет. Ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор. Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патилло и сказал себе: вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том,

что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке. И знаешь, это не шутка со сцены говорить «там о Господе». Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем, «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем Дюком и так далее. А знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

0: Well, we're back with Leon and friends.
1: Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями». И у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: Yeah, all of us together. What you gonna do now?
1: I'm gonna praise His name.
0: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

0: Power. Power.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

26, 27, 28, 29, 30.

0: Best Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела?

Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении? А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет»? Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра.
Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели». Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: «Что случилось?» Она сказала: «Что-то ужасное случилось». Я спросил: «Что?» Она сказала, «Целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли». Я сказал: «Что?» Университет был напротив моего дома, через улицу. Там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени». Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад,
чтобы раскрыть себя вам. Это его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, он назвал этот день сегодня. Сегодня благоприятное время, сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь, я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «Да» Богу или «Нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершину этих гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там? Когда я замерзал до смерти, я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю, Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум. Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит «Неотложность, неотложность!».
и все уронят все. Сотни уронят

свою пиццу, и знаете, что он скажет? Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь. Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже. И вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией. И в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. 1 000 000 лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам.
Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку. И в ловушке, когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь $10?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов?» Ему надели наручники. Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи. This one hurt really bad. Come on, hands are turning good.

0: Телеканал Life TV представляет молодежную передачу «Рэмп».
1: Sing a little.

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит, к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег Завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесные славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения. И мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи,
настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия. Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам. Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к нему.

Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены. Вы провели здесь потрясающие 1.5 дня. И вы встали на правильный путь, вы вернулись в дом Отца, Он встретил вас, Он дал вам хорошую встряску, Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотела прийти сюда через 1 год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом — это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу». Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии, если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам. Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания —

Недостаточно просто скакать и петь на церковных собраниях. Необходимо еще и знать Слово Божье. Недостаточно танцев и пения, понимаете? Правильно? Когда в пустыне дьявол искушал Иисуса, Иисус никогда не отвечал ему, основываясь на чувствах или опыте. Его мечом тоже было Слово Божье. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал, «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся, иными словами? Никто не благ, как только один Бог». За их разговором читается вопрос, верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог? Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое, значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это откровение довольно ограниченное. Оно напоминает назойливую муху, не способную обучаться. Они извратили первоначальное определение благодати. Они установили какие-то свои стандарты Бога, каким Он должен быть и каким Он непременно не должен быть. И они используют это в качестве оправдания, чтобы жить во грехе. А знаете, почему это происходит? Потому что они принимают только такого Бога, который им нравится. И они принимают только благого Бога. Благ ли Бог? Конечно, конечно же, Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благи, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой. И что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог, то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог,

то у него полнота власти. Если он Бог, то он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога, обязательные к исполнению. Некоторые люди оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то большее, чем просто жить счастливой, успешной и богатой жизнью. Вы начинаете воскрешать мертвых, исцелять больных. Вы начинаете изгонять демонов. Я хочу служить Богу, который настолько велик, что единственное определение, которое я мог бы дать ему, это «святой Бог». Святой Григорий Ниский, живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и корон, и ахилетос. Слово «корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «ахилетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога. Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя он говорил, что он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо его престол, и земля подножие ног его. Он не ваш приятель, он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и он заслуживает святого народа.

0: 13 серия. Самый главный.
1: Запись в вахтенный журнал. Солнечные данные 20613. Местонахождение над городом Капернаумом во времена Иисуса. Профессор Бамбл пытался направить летающий дом назад в 20 век. Опять неудачно.
2: В этом городе мы как будто уже были.
3: Если не ошибаюсь, это Капернаум.
1: Только бы не приземлиться в Галилейское море.
4: Пожалуйста, верьте мне. Смотрите.
1: Нет.
4: О нет!
3: Держитесь!
2: Выпустите нас!
4: Скорее, может быть, взрыв! Видели, какой я отличный пилот. Приземление произошло блестяще.
3: Наконец-то.
1: Ни один летающий дом не приземляется лучше. Это факт.
2: Лучше, чем наш пилот, просто не сыщешь.
4: Спасибо большое. Приятно, что у меня в этой банде есть хоть один друг.

0: кто-то орет, как резанный.
1: Гвоздь надо держать прямо, иначе ты его не забьешь, только вновь попадешь себя по пальцу. Перестань спать и будь внимателен к тому,
2: куда эти двое подевались?
3: Наверное, я пойду с ними, а вы пока приготовьте нам обед.
2: Но я...
0: Хочу сэндвич с цыпленком.
3: А мне, пожалуйста, рагу.
2: Ну и ну, я превратился в их слугу. Ну что ж поделать, раз я такой прекрасный повар.

0: Марк, я же говорил тебе, сосредоточься.
1: Ладно. Ах ты.
0: Если ты хочешь стать таким же плотником, как твой отец, упражняйся.
1: Виноват.
0: Прежде чем твой отец умер и попал в рай, он был лучшим плотником в этих краях. Хочешь стать таким же, как он?
1: Хочу.
0: Тогда давай еще раз. Старайся.
1: О.
0: Вот вода. Запомни, что бы ты ни делал, пусть самое простое, ты должен сосредоточиться.
1: Верно.
0: В чем дело, Марк? Ты устал? Вот вода. Это чтобы ты проснулся. Понял?
2: Поделом старику.
3: Это за то, что он такой грубиян.
4: Тише, он идет.
0: Вот что я тебе скажу. Я бы не поскользнулся, если бы ты подмел стружку, как это положено делать.
1: Да, но ты же не дал мне на это времени.
0: Не держи. Даю тебе еще один шанс. Сделай стул и сегодня принеси в дом Петра.
1: Сделать стул?
0: Я надеюсь, ты пока что не глухой.
1: Не знаю, смогу ли я сделать стул. Я никогда...
0: Все когда-нибудь делается в первый раз. А потом, этот стул для Иисуса. Так что уж постарайся.
1: Для Иисуса?
0: Именно. Он хочет встретиться с нами, учениками, в доме Петра.

0: Итак, к вечеру стул должен стоять у Петра, ясно?
1: Ясно.
2: Вы слишком многого от него хотите.
3: Он еще мал для такой работы.
0: Это не ваше дело. Сами ведь уже большие, чтобы овладеть ремеслом. Запомни, к вечеру.
3: Изверг.
2: Ага.
4: Спасибо, что пытались помочь. Давайте познакомимся.
2: Меня зовут Джастин Кейси.
3: Энджи Робертс.
5: А я Корки Робертс.
6: А я солнечный ионный робот.
4: А я Марк. Рад с вами познакомиться.
3: Я тоже. Ты очень хороший плотник.
4: Вовсе нет. Но когда-нибудь я надеюсь стать таким же мастером, как мой отец, чтобы он мог гордиться мной. Но дядя Фома хочет, чтобы я уже был мастером.
5: Он вредина.
4: Надо держать себя в руках, когда он кричит. Это его манера.
2: Но нельзя было велеть тебе делать стул.
4: Да я не против. А вдруг получится?
2: Ты знаешь, как?
4: Посмотрим. Я попробую. Потом для Иисуса я готов сделать все.
3: Мы тоже его очень любим.
2: Марк, а давай мы тебе поможем.

0: Фома, у меня к тебе поручение. Как управишься с калиткой, сделаешь для меня еще кое-что?
1: Все, что не попросишь, Петр, я уже заканчиваю.
0: Тебе надо будет почистить серебряный подсвечник, он стоит в столовой.
1: Я с радостью это сделаю, Петр, вещь хорошая.
0: Матфей, как управишься, займись задним двором.
2: Однако ж это Петр раскомандовался.
3: Дядя Фома, стул готов. Нравится?
1: Так, посмотрим, как ты справился. О, он, конечно, особенный. 4 отдельных ножки и спинка.
3: Ну, тебе нравится?
1: Просто чудесно.
4: Ура, получилось!
3: Я делал без вашей помощи, вы молодцы.
4: Да ну, брось ты.

0: Ты же сказал чудесно. Потом это подарок для Иисуса. Ты не смел ломать этот стул. Как ни стараюсь, все тебе не так. Ненавижу тебя, не хочу быть плотником. Не хочу тебя больше видеть, не хочу!
1: Марк, постой!
2: Подожди, не нас! Понимаю, почему Фома сломал стул, он был хорошо сделан.
3: Фома, объясни мне, зачем ты сломал стул? Ведь твой племянник сделал его для Иисуса.
4: Да, я этого хотел, но теперь придется искать другой.
3: У тебя что, нет сердца? В последнее время ты очень строг с Марком. В чем же дело?
4: Петр, это тебя не касается. За мальчика отвечаю я.
3: Я тоже, особенно когда учителя нет с нами.
4: Только не за меня.
3: Кто-то должен быть главным среди апостолов, когда Иисуса нет.
4: С каких это пор, Петр, ты стал самым главным среди нас?
5: Я тоже хочу знать, Петр, с каких пор. В последнее время ты командуешь нами, как будто мы твои слуги.
3: Скажи мне, Иуда Искариот, если не я самый главный среди нас 12, то кто же?
5: Тот, кого Иисус сажает рядом с собой за стол. Ты заметил, когда у нас в гостях всякие важные персоны, они сидят по правую руку от Иисуса. Это почетное место. И занимать его должен я.
6: Ты всего лишь наш казначей и не вправе мечтать о том месте, где должен сидеть я.
4: Это не твое место, Иоанн Манё.
7: Сыновьям Заведея Иоанну и Иакову нечего сидеть на почетном месте. Кому первым Иисус сказал, иди следуй за мной? Мне, Андрею, брату Петра.
5: Даже я, Варфоломей, имею право быть самым главным.
6: Ну не можем же мы занимать это место все.
5: Верно.
4: Ты сам хотел бы занять его, Матфей.
6: Я об этом никогда не думал.
4: Все понятно. Ты же был сборщиком налогов, агентом римского правительства. Ты должен быть доволен уже тем, что ты принят в наш круг. Не так ли, Матфей?
6: Верно, Симон. Поверьте, как зелот и Симон, и я знаем, что такое, когда на тебя смотрят сверху вниз. Пусть мы зелоты, но мы готовы на все ради Иисуса.
4: Так кто же из нас должен быть самым главным после Иисуса?
7: Вне всякого сомнения, я.
3: И Филипп туда же.
8: А, исчез.
3: Что случилось, Фома?
8: Он же был здесь. Серебряный подсвечник. Исчез.
3: Исчез?
8: Только что чистил я его здесь, но...
6: Но ты не мог сам его куда-нибудь задевать.
3: Фома, этот подсвечник – подарок моей тёще. Это очень ценная вещь. Найди его, слышишь?
8: Петр, прости меня.
6: Давайте поищем вместе.
8: Буду вам очень благодарен,

0: Марк!
1: Подожди,
0: постой!
1: Марк!
0: Ну подожди нас!
2: Остановись!
1: Марк, подожди
0: Марк!
1: Нас!
2: Ну куда
0: Марк,
2: ты?
0: Не делай этого!
3: Сама, я ему покажу!

0: Вешника?
1: Да. Ну что, Фома, ты нашел подсвечник?
0: Нет, нигде нет. Мы обыскали весь дом внутри и снаружи.
1: Значит, он просто растаял в воздухе. Я не верю тебе, Фома.
0: Он исчез, когда мне его доверили. Я куплю другой, такой же, взамен.
1: Я жду с нетерпением. А пока убирайся вон.
0: Интересно, Марк, вдруг это он?

0: Фома!
1: Фома, ты не уйдешь, правда? Но это же нелепо. Если ты сейчас уйдешь,

0: Все решат, что ты и вправду украл подсвечник. А потом, тогда ты больше не будешь одним из нас.
1: Больше всего на свете я хотел быть апостолом. Но факт есть факт. Петр лишился ценной семейной реликвии.
0: Знаешь, Фома, мне кажется, что Петр так круто обошелся с тобой, чтобы показать свою власть.
1: Может быть, но это проблема Петра. И она все равно вины с меня не снимает. Я сожалею.
0: Фома, как ты знаешь, я собирал налоги для римских властей. Меня не очень-то любили. Я понимаю, что означает быть здесь.
1: Матвей.
0: Фома.
1: Позаботься. Пожалуйста, передай вот это Марку.
0: Ну, в этом свертке все твои ценные инструменты.
1: Да, это так. Я хотел бы передать их Марку. Марк когда-нибудь будет великим плотником.
0: Ладно, раз ты так хочешь.
1: Да.
0: Подумай о себе и не переживай за Марка.

0: Ah, Кристо! Ой!
1: Ну, Марк, уймись же ты, наконец!
2: Мы понимаем, за что ты сердит на Фому, но... Ой, ой! Слава богу, я хороший бегун. Бревно могло расколошматить меня. Ой!
3: Ненавижу Фому! Ненавижу! Не хочу его видеть! Никогда не стану плотником, как бы я того не хотел!
0: Но зачем же так буйствовать? Я знаю, что ты думаешь о своем дяде. И все же не стоило выбрасывать этот подсвечник.
3: Мне все равно, лишь бы у Фомы были неприятности большие. Не нужно мне это все!
0: Ой!
2: По-моему, он сошел с ума.
0: Может быть, позвать профессора Бамбл?
1: Меня, подождите!
2: Ваш преданный робот с вами.

0: Вот так. Это самый лучший вариант.
1: Эй, профессор!
0: Мойте руки перед едой.
1: Случилось непредвиденное, нужна ваша помощь.
2: Вкусно пахнет?
1: Непредвиденное подождет. А.
2: Спасибо, профессор.
0: Кто-нибудь догадается оставить мне что-нибудь? О, нет! Прямо у меня на глазах.
1: Я наелся.
2: Я, кажется, лопну. Было очень вкусно.
3: Будь я человеком, отблагодарил бы.
0: А мне, значит, есть не надо. Я умру с голоду.
1: Вот что. По-моему, нам не нужна ничья помощь. Я сам что-нибудь придумаю.
2: Меня подожди.
4: А я останусь готовить обед для профессора.
3: Я останусь с тобой.
1: Девчонки и роботы всегда в стороне, когда нужна помощь.
2: Катя, ну тебе могу помочь я.
4: Марку скорее нужна помощь мальчиков, чем девочек.
3: Согласен.
4: Что ж ты не с ними? Ты разве не мальчик?
3: Нет, я робот. Я не знаю, мальчик я или...
1: Корки, где может быть Марк?
2: Не знаю.
1: Интересно, что с ним случилось?
2: Смотри, вон он где.
1: С кем это он говорит? Лицо знакомое.
5: Привет, Джастин.
1: А? О, привет, Матфей.
6: Смотри, что мне дал Матфей. Это подарок от Фомы.
0: Это набор инструментов. Фома хочет, чтобы Марк стал таким же, как его отец. Он был великий плотник и научил Фому, но он был очень строгим наставником и всегда требовал совершенства. Вот каким был твой отец.

0: Так он и учил твоего дядю Фому, когда тот был у него в подмастерьях. И дядя хотел учить тебя так же. Не думай, что Фоме было легко. Много раз он хотел все бросить и оставить мысль стать плотником. В свое время ему было так же тяжело, как тебе сейчас, Марк. Я думаю, он сломал стул, потому что хотел, чтобы ты все делал сам и не зависел от других, даже если они хотят помочь тебе.
1: Так вот в чем дело.
0: Не потому, что он ненавидел тебя, Марк, а потому, что любил.
1: Наверное. Я никогда не думала о нем, только о себе. Мы ошибались.
2: Нам надо извиниться.
0: Это будет нелегко, потому что Фома покинул дом Петра. Он чувствует себя виноватым в пропаже подсвечника и хочет возместить ущерб.
1: Что? А, значит, серебряный подсвечник принадлежал Петру.
0: Да, это ценный подарок ему и его жене от тещи.
1: Это я унес его. Я был очень зол на дядю и бросил подсвечник в озеро.
0: Что?
1: Я не думал, что все так получится. Матфей, если я найду подсвечник, Фома вернется?
0: Конечно, несомненно.
1: Я найду этот подсвечник и верну его Петру.
2: Я помогу тебе, Марк.
3: Курки тоже поможет.
0: Знать бы только, где искать.
4: Кто-нибудь знает, куда пошел Фома?
5: Если не ошибаюсь, у него родня в Иерихоне.
6: Смотрите, Матфей помогает Марку искать подсвечник в Галилейском море.
4: Почему там?
6: Наверное, Марк взял и бросил его туда.
4: Давай и мы поможем искать.
5: Да, конечно.
7: Итак, значит, подсвечник украл Марк, потому что Фома сломал его стул. Вот баламут.

0: Мар, зачем ты бросил мой подсвечник в воду?
1: Прости меня, Петр.
0: За что?
1: Это я взял твой подсвечник.
2: Джастин.
1: Прости меня, пожалуйста, просто я рассердился на Фому и решил отомстить.
0: И ты бросил подсвечник в воду?
1: Да, мне очень стыдно, но я обещаю найти его. Пусть только Фома вернется.
3: Фома хороший, пусть он вернется.
4: Интересно, дети лгут, чтобы помочь другу. Братцы, помогите нам искать.
5: Может быть, и я смогу помочь.
0: Иисус, тебе нет надобности вмешиваться.
5: Но, Петр, я уже замешан. Ты помнишь, сколько раз я говорил вам, все, что вы делаете другим, вы делаете мне?
0: Конечно.
5: Петр, загляни в их сердца.
0: Да, они хотели выградить Марка. Мне так стыдно. Господи, прости, что я думал только о себе. Марк, дети, братья, хватит искать. Вылезайте из воды.
2: Да?
0: Этот подсвечник пропал, ну и пусть. Вылезайте. Главное сейчас найти Фому. И хорошо его встретить.
2: Да.
3: Ура! Ой-ой-ой. Что это, нашел подсвечник?
2: Ура!
4: Фома, мы хотим, чтобы ты был с нами.
5: Иоанн, Петр!
0: Прости меня.
5: Ну что ты, Петр?
0: Я не имел права судить никого из братьев моих.
4: Сегодня мы получили важный урок.
6: Да, никто из нас не самый главный.
7: Теперь мы сможем жить в согласии, и так и должно быть.
5: Будьте милосерды, как и Отец ваш небесный милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены.
2: Я хочу стать плотником, который все делает правильно.
3: Тогда не выбрасывай подсвечник и слишком много хлопот.
2: Не буду, честное слово.
1: Счастливо, Марк.
2: До свидания, друг.
5: Давайте, и дастся вам. Мерой добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерой мерите,

Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь, и мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песни из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Quest Star Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему. Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами и своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор. После школы, в то время, когда они могли бы бродить по улицам и аллеям. Точно, и мы видели невероятные чудеса. Некоторые из детей, когда они впервые пришли к нам, они были трудными детьми, но они изменились, и сейчас они настоящие лидеры среди учеников в своих школах. И вы приводите и своих детей в эту атмосферу для общения и помощи, не так ли? Да, у нас трое детей, и для них нет ничего необычного в игре и занятиях многими вещами и разными путями обучения. И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе не далек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишете мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов, которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Риней.

Это прекрасно. Я вам вот что скажу. Я сейчас люблю музыку Gospel даже больше, чем раньше. Особенно, когда я стою здесь на перекрестке евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь, она от четвертой беременности. И ультразвук показал, что у нее отсутствует 5/8 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
2: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда и потому, что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
0: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
3: Я врач скорой помощи.
0: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
2: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
0: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
2: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени. И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего лишь хотят быть уверены, что каждый орган и вообще все в порядке.
0: Итак, вы осознавали, что не все в порядке?
2: Когда она заплакала, я поняла, что что-то не в порядке. Она сказала, что нужно сделать дополнительные снимки на другом аппарате. Я поняла, что что-то не так.

0: Вы спросили, что не в порядке?
1: Я спросила ее, что случилось? Но она ничего не ответила. Сказала только, что рентгенолог лично сделает снимки на другом аппарате.
0: Он сказал вам, что не в порядке?
1: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так, чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила, я хочу пойти домой. Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
0: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
2: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне, «Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком». Я сказал, «Ну ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне». Я сказал, «Хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит». Итак, я позвонил акушеру, и он сказал, «Я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю». В конце концов, он позвонил мне и сказал, «Ну это что-то вроде кисты». Я сказал, «Можете ли вы рассказать мне об этом?» Он сказал, «Нет, я не хочу обсуждать это по телефону. Я хочу поговорить с вами лично завтра в полдень». Я сказал, «Хорошо, Мэри слишком расстроена, чтобы прийти, но я приду и поговорю с вами об этом».
0: Вы хладнокровны, однако, потому что я могу сказать вам, если бы это была моя дочь, я сказал бы «нет». Я не хочу ждать до завтра, скажите мне сейчас. Почему вы отреагировали не так?
2: Я подумал, что это правильно, что он хочет сделать так, потому что я тоже так делаю с людьми.
0: Хорошо. Итак, вы пришли на следующий день. Что он сказал?
2: Он предложил мне присесть и сразу вручил сонограмму. Он сказал мне, «Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель».
0: Итак, какое было его предложение?
2: Он сказал, «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это». Мы говорили о 8-м месяце беременности.
0: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
2: Такими были его прогнозы.
0: А какие были ваши? Вы же доктор.
2: Сначала я думал, неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали, это очень сложная форма. Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста. И прогнозы с медицинской точки зрения были такими. Она должна быть умственно отсталой. У нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
0: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка. И ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет

0: при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали: «Нет, мы будем доверять Богу». И что вы сделали, Джерри?
1: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему: «Мы христиане, мы не будем делать аборт». Он сказал: «Я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации». Я сказал: «Что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг». И знаете, что он сказал? «Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время». Я только посмотрел на него и сказал: «Мой Бог никогда не позволит мне упасть и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал: «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал: «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
0: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?
1: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила: «Что случилось?» Я сказал: «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого, потому что это очень плохо». Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
0: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
2: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
0: Джерри, вы решили действительно объявить войну этой болезни. Что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
1: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал: «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. Есть Бог, и Он поможет тебе. И ты должен начать искать Его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь». Итак, я начал смотреть на небо. Я сказал: «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал: «Бог, сейчас время беды».
0: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите это. Но когда это ваша дочь... Где вы нашли эту веру? Обыкновенный человек не имеет такой веры, Джерри. Откуда вы ее достали?
1: Я нашел ее в Библии, в библейских стихах. Что я сделал в этот момент? Я сказал себе: я должен 100% посвятить свое время поискам Бога.
0: Но у вас своя работа, вы же врач.
1: Я оставил свою работу. Я позвонил им и сказал: я больше не могу работать. До свидания.
0: А видели вы когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
1: Брат моей жены был исцелен.
0: Расскажите мне об этом.
1: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов. Это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно. А он ответил ему: «Я не хочу начинать химиотерапию. Я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали: «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
0: Ну и как доктора объяснили все это?
1: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции, это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону, «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал, «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
0: Сказать для доктора такие слова – это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
1: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал – это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день. Каждый день начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры, учили меня, что делать.
0: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленным, и вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж, но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
0: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.
0: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал, «Я не меняюсь, и я не лицеприятен. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
1: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
0: Можете вы привести пример?
1: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал, «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
0: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
1: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я пересчитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
0: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу. Как важно было поклоняться Богу?
1: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
0: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
0: А однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
1: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, Но это случилось.
0: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор. Выпивали ли вы? Принимали ли вы наркотики?
1: Не пил и не принимал наркотики.
0: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
1: Никогда.
0: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
1: Поклонялся Богу.
0: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
1: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
0: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
1: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого. Я начал ползти по направлению к двери, и потом подумал, это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
0: И вы могли нормально ходить?
1: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику, «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен, и тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал, это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в час ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей, «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
0: Вы знали это наверняка?
1: Я знал это.
0: Итак?
1: Итак, когда я это сделал, она рухнула на пол.
0: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
1: Я не мог остановить это.
0: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот. И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту, «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила всю свою жизнь Ему».
1: Мы чувствовали Бога в этот момент.
2: Это был действительно святой момент.
1: Абсолютная чистота.
2: Это был святой момент.
1: Абсолютная чистота. Я только сказал, «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
0: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
1: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
0: Сколько ей сейчас лет?
1: Ей сейчас 8 лет.
0: Насколько она нормальна?
1: Она играет в футбольной команде.
0: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
1: У нее 97% успеваемость в школе.
0: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого четвертого ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал, все возможно верующему. Все — это значит все. Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас, Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

Бытие 18. Давайте вместе откроем Бытие, глава 18, стих 18. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Вот что привлекло мое внимание в этом отрывке. Бог говорит: «Я знаю его, я выбрал этого человека, я начинаю новый завет, чтобы потом привести Мессию, Иисуса Христа. Я вхожу в этот завет с Авраамом. Он велит своим детям ходить путями Господними. Он повелит им». В этом и есть причина, почему Бог избрал его. В Писании отец – главная фигура в семье. Его роль очень важна. Быть мужчиной – это больше, чем быть человеком мужского пола. Вы можете быть мужского пола, но не быть мужчиной. Вы можете быть женатым, но не быть мужем. Вы можете быть производителем, но не быть отцом. Похоть предлагает презерватив, но любовь предлагает кольцо. Иметь молнию на штанах еще не означает быть мужчиной. Библия учит, что папа, отец – это главная доминирующая фигура, глава семьи, и он направляет семью в ее духовной жизни. Когда вспоминаешь, что треть детей в нашей стране незаконно рожденные, что половина детей в нашей стране выросли без отца, тогда эти стихи становятся еще более значимыми. Сегодня у нас 25 миллионов детей без отцов. 25 миллионов детей Америки не имеют отца, который хоть как-то участвовал бы в их жизни. Я даже не говорю о тех, кто развелся, но все же видится с детьми. Я говорю о тех, у кого вообще нет никакого отца по жизни. 25 миллионов детей растут в домах без отцов, и это трагедия. Одно из великих несчастий, которое может случиться с ребенком, это расти без сильного мужского отцовского влияния на его жизнь. Нет ничего хуже, чем дом без отца. И отец, который создает неверную модель, который направляет детей к неверным решениям. Вы слышали стихи, где апостол Павел говорит: «У вас много учителей, но не так много отцов. В вашей жизни есть люди, у которых вы учитесь, но никто из них не может занять место отца». Писание говорит, послушайте эти слова. «Мужчина, который не обеспечивает свою семью, он хуже язычника неверующего». Если вы не обеспечиваете семью, если не заботитесь о своей собственной семье, то Слово в Новом Завете учит, что вы становитесь хуже неверующего. Вся ваша религия пуста, потому что все начинается с дома, все начинается с семьи. Ответственность папы невозможно преувеличить. Лидерство отца в доме как родителя – это высочайшее призвание, которое может быть в вашей жизни. Вам дана огромная ответственность давать наставления, давать духовное направление своим детям. Вы священник в своем доме. Я восхищался тем, как воспитывал нас мой отец. Пятерых детей. Моя сестра Джилл и ее семья в этой церкви. Семья Ричи.

Мой отец оказал огромное влияние на всех нас. Он был прекраснейшим человеком. Он был человеком молитвы. Я думаю, именно так он стал влиятельным отцом. Именно это нам и нужно, отцы с духовным влиянием. Отцы, которые духовно воздействуют на детей. Бог сказал: «Я знаю Авраама. Я знаю, что он научит и поведет своих детей. Он повелит им идти туда, куда я им скажу». Он имеет власть в своем доме. Он глава семьи, и он отец с влиянием. Такого человека я и искал. Когда вы, как отец, молитесь вместе с семьей, то это подобно возведению крыши дома. Вы представляете себе свой дом без крыши? У вас прекрасная мебель, красивые вещи, но на доме нет крыши. Духовно говоря, когда нет молитвы, и в частности нет мужчины, который приносит достаток, дает направление, произносит благословение и молитвы на свою семью, то такая семья духовно открыта. У них есть легкий доступ. Когда вы молитесь, как семья, уделяйте несколько минут, чтобы открыть и почитать Библию, а потом помолитесь вместе, то вы строите крышу своего дома, которая будет покрывать ваших детей, покрывать ваш брак, вашу семью. Важность этого невозможно преувеличить. Когда мужчина говорит: «Семья, мы будем молиться», то он строит духовную крышу и покрывает дом. Молитва защитит и благословит этот дом. Когда мужчина молится, то Божие благоволение приходит на детей, на его дом. Приходит благословение и добро от Бога. Когда вы все вместе оставляете все дела и уделяете несколько минут тому, чтобы почтить Бога. Мы должны вернуть это. Мы должны возвести крышу духовной защиты из молитв над нашими домами, которая защитит нас от атак злых духов. Мы можем разрушить проклятие. Бытие 27 говорится о том, как Исаак благословил своего сына Исава, и там даются три секрета того, как благословлять своих детей, благословлять свою семью, как главе семьи. Во-первых, сказано, что его сын вошел и сказал: «Отец, благослови меня. Я хочу, чтобы ты возложил на меня благословение». И отец в первую очередь сказал ему: «Подойди, сын». Писание говорит, он коснулся его. Он протянул руку и коснулся его. Первое благословение, которое вы можете дать своим детям, это касание со смыслом. Есть что-то в отце, который прикасается к своим детям, который обнимает и целует своих детей, который может протянуть руку и коснуться своего ребенка, передавая ему что-то. А когда дети уже выросли, и особенно если это девочки, то нам бывает неловко к ним прикасаться. Но если вы хотите, чтобы у них было самоуважение, чтобы ваши дети были сильными, уверенными, умели хорошо преподносить себя, то вам нужно к ним прикасаться, и это одно из величайших благословений. Не будьте таким отцом, о котором говорят: «Мой папа никогда не прикасался ко мне. В нашей семье не было ни объятий, ни поцелуев». Разрушьте это проклятие сейчас же. Жизнь слишком коротка, чтобы вести себя как чурбан, который никогда не обнимает своих детей. Распахните руки и обнимите их, и даже мальчиков. Они будут делать вид, что им это не нужно, но обнимать их все равно. Им это нравится. Ваше прикосновение производит что-то у них внутри. Вы слышите меня? Раскройте объятия и коснитесь вашей семьи. Вы можете прямо сейчас повернуться к кому-то и пожать ему руку. Сделайте это. Спросите, как дела? Скажите, как приятно вас видеть. И их глаза сразу же начнут светиться от прикосновения. Сразу же падает артериальное давление. Это сила прикосновения. Вы даете людям силу, когда касаетесь их. В медицине доказано, что если в больнице персонал прикасается к больным, то это укрепляет и приносит сильное эмоциональное здоровье пациентам. Вот почему им иногда приводят кошек или собак, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Касание что-то выражает, а прикосновение со смыслом соединяет вас с людьми. Я хочу, чтобы вы поняли, что прикосновение к вашим любимым – это один из путей, как вы передаете благословение Божьего благоволения. Раскройтесь для них, обнимите их, будьте более чувственными, более открытыми, любящими, потому что вы можете не успеть, и вам нужно наслаждаться друг другом, пока вы еще вместе. Благословение. Отцы, начинайте обнимать и целовать. Библия говорит, что Исаак не

только коснулся, но и поцеловал своего сына. Сын был молодым человеком 20 с небольшим лет, но он поцеловал его, обнял его, он прикоснулся к нему. В этом нет ничего неправильного. Это необходимо нашему обществу больше, чем когда-либо раньше. Во-вторых, он начал произносить благословение на своего ребенка. Он начал благословлять его, потому что словесное благословение придает высокую оценку человеку. Благословить членов своей семьи означает дать им высокую оценку. Говорите слова, ориентированные на их будущее, на благословение в их жизни. Вы говорите и благословляете их будущее. Вы говорите об их талантах и дарах, о чем-то особенном в них. Ты потрясающий. Ты сделаешь что-то прекрасное. Я верю в тебя. Слушай, нет ничего, с чем бы ты не справился. Я не удивлюсь, если ты совершишь что-то великое, ведь ты такой талантливый, ты такой одаренный. Что вы делаете? Вы произносите будущие благословения и начинаете позиционировать этих молодых, впечатлительных ребят в этом направлении. Постоянно утверждайте будущее своих детей. Указывайте на их хорошие стороны. Вкладывайте благословения. Я слышал об одном парне, который родился с родовой травмой и с рождения не мог ходить. Он учился в школе, был в постоянной депрессии и даже пытался покончить с собой. Но в той поместной церкви были люди, которые начали проявлять интерес к этому юноше в инвалидной коляске. Они стали провозглашать благословение так, как я сейчас говорю. Они говорили: «У тебя прекрасный голос». Его голос был особенным, не похожим на другие, глубокий, богатый голос. И они начали говорить ему: «Какой у тебя красивый голос, какой у тебя чудесный голос, у тебя прекрасный голос». И он решил стать ведущим ток-шоу. Эти люди и не осознавали, что они делали, но они утвердили его. Они убедили его, произнося благословение, которое было ориентировано на будущее этого парня. Когда вы начинаете произносить такие благословения, ориентированные в будущее, то произносимые вами слова очень сильны. Отцы, обращаюсь к вам из глубины своего сердца. Нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы быть позитивными. Джеймс Добсон сказал, что каждый раз, когда вы критикуете своего ребенка, вы должны произнести 7 благословений на каждый раз, когда вы критикой подсекаете их. Не знаю, как для вас, но для меня это вызов. Иногда у нас такое ощущение, что нам нужно держать своих детей на коротком поводке. Но когда вы в последний раз произносили сильные, позитивные слова о своих детях, будьте позитивными. Все скажите: «Будьте позитивным». Если вы хотите вырастить своих детей успешными, то произносите слова ободрения, позитивные слова. «Ты невероятный», «Ты замечательный». Не говорите: «Ты глупый», «Ты плохой», «Ты точно такой же, как твой папаша», «Ты такой же, как тот или тот», «Ты отмечен Богом». Вот слова, которые вам нужно говорить. Я записал кое-что. В твоей жизни есть дар. У Бога чудесный план для твоей жизни. Утверждайте, ободряйте, несите жизнь своим детям, потому что им важно одобрение. Например: «Ты гораздо умнее меня. Ты просто удивительный. Я говорил тебе, что считаю тебя самым лучшим». Знаете, в этом есть ценность, в этом есть благословение. Будьте позитивными в своих словах. Нам нужно понять, что это топливо для самоуважения наших детей. Наши позитивные слова – это топливо для их мотора. Нам нужно помочь им в их отношениях с Богом, и нам нужно утверждать их самоуважение. Вот что с ними делает благословение. И нет ничего лучше, чем произносить позитивные слова. Не будьте тем, кто только исправляет ошибки. Будьте позитивны. Я не собираюсь останавливаться, потому что не чувствую, что вы это приняли. Повернитесь к соседу и скажите: «Тебе нужно более позитивно беседовать со своими детьми в своем доме. Будь позитивным». Второе. Как отец и родитель, вы должны быть гибким. Необходимо течь вместе с потоком. Вы можете быть суровым, таким придирчивым, таким жестким, таким непреклонным. Библия говорит, чтобы мы не раздражали своих детей, не провоцировали их на гнев. Когда вы начинаете видеть в своих детях независимый дух, то это что-то означает. Независимый дух начинает проявляться в возрасте примерно от 12 до 15 лет.
Это способ, как Бог выталкивает ребенка из вашего дома. Не так уж и плохо, когда у них появляется своя воля, когда они начинают вести себя независимо, когда они делают вид, что не хотят вас слушать. Все это часть, да оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И точно так же для девочек. Это часть их поиска некой независимости. Вам нужно дать им немного пространства, чтобы они вылетели из гнезда. Когда они проходят половое созревание, вы видите, что они считают себя гениальными, а о вас думают, что вы глупы. Они думают, что вы ничего не понимаете, но вы-то знаете все, с чем они сталкиваются. Просто дайте им больше пространства. Дайте больше карманных денег. Не будьте скупы. Найдите те моменты, за которые стоит бороться, и старайтесь не превращать в большую проблему то, что не так уж и важно, только потому, что вы так хотите. Вам нужно быть гибкими. Расширьте круг дозволенных причесок. Мы говорим детям, почему ты не можешь быть как твоя сестра? Почему ты не можешь быть как он или она? Почему ты не можешь быть таким? Терпеть не могу, когда люди говорят, почему ты не можешь быть как другие пасторы? Я не хочу, а вы? Дети не хотят быть одинаковыми. Они не хотят этого. Это их независимость. Если они хотят быть маленьким Джастином Бибером или еще кем-то, сделать странную прическу, просто успокойтесь. Или в одежде. Они могут носить какие-то странные вещи. Ваше дело сохранить моральные и духовные границы, но дайте им больше простора. Дайте им немного самостоятельности. Их музыка, их интересы отличаются. Они не хотят копировать вас. Мама-утка, дочка-утка и весь выводок утят идут в воскресное утро, глядя друг другу в затылок. Они не хотят этого. Они чувствуют себя другими, они хотят отличаться. Так что успокойтесь. Полагаю, что вы уяснили это. Вы видели таких родителей христиан? Выглядят ужасно, злые. Так вы только собьете детей с верного пути. Расширьте свой взгляд. Это не самые важные моменты, за которые стоит так отчаянно бороться. Когда Дрейк был моложе, он сидел здесь на переднем ряду. Он хотел сходить на рестлинг. Обычно мы смотрели рестлинг по телевизору. Но в этот раз мы пошли на матч. Я позвонил своему знакомому рестлеру и попросил достать билеты. И вот мы сидим на первом ряду. Вокруг нас были очень странные люди. Я никогда таких раньше не видел. Вы бы слышали, что они говорят. Мы сидели близко и могли слышать. «Я схвачу тебя и выкину, так что готовься». Просто невероятно. Но мы великолепно и интересно провели время. Знаете что? Ходите с ними на спортивные мероприятия. Посещайте их концерты. Иногда нам легче сходить к проктологу, чем пойти на концерт фортепиано. Ходите. А мои девочки, они так хотели стать маленькими балеринами. Я помню их сцену. Мы привели их, и там была женщина, которая учила бальным танцам. Все были одеты в бальные платья. Все такие маленькие. Я вспоминаю, сколько раз я ходил на эти концерты, сидел там. Ты сидишь и ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка. И вот, наконец, твой малыш выходит. Все, что они делали, это вот этот танец на цыпочках. А я платил деньги. Потом они бежали через сцену и смотрели, видит ли их папа. Они улыбались беззубыми улыбками. Они махали, когда прыгали. Ведь ради этого они и стараются. Ходите на спортивные матчи, даже если ваши дети запасные. Они будут видеть вас, когда сидят на скамейке. Это важно. Играйте с ними. Играйте. Давид вернул ковчег завета в храм. Библия говорит во 2 Царств 6:20, что он вернулся домой и благословил свой дом. Хорошо иметь присутствие Божие в церкви. Но что произойдет, если каждый отец выйдет сегодня отсюда и скажет, «Я хочу благословить свой дом»?
Боже, нам нужно Твое благословение на свой дом. Что бы произошло, если бы у нас сегодня было прекрасное собрание, и придя домой, каждый отец понял бы, что он священник своего дома, и что он благословляет своих детей. Божья рука на вашей жизни. Бог будет делать что-то, но мы, Господь, признаем Тебя Господом своего дома. Недостаточно только ходить в церковь, где есть присутствие Божие. Нам необходимо вернуться домой и благословить свой дом. Иисус Навин в возрасте 110 лет сказал: «А я и дом мой будет служить Господу». Мне все равно, что сегодня в школе учат тому, что противоречит Слову Божьему. Мне все равно, какие вечеринки проходят в соседних клубах. А я и дом мой будем служить Господу. Боже, сделай нас мужчинами, как Иисус Навин. Боже, дай нам мужчин, которые приводят свои семьи к Богу, которые говорят: «Я участвую в жизни моей семьи, моего дома». Сражайтесь, чтобы проводить время со своей семьей, со своими детьми. Боритесь за свой брак. Нет ничего важнее этого. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже был человек по имени Билл Хевенс. Он готовился завоевать золотую медаль. Не было сомнений, что никто в мире не может сравниться в скорости на каноэ с этим человеком. Еще до начала соревнований все знали, кто выиграет золотую медаль. Но перед тем, как сесть в самолет, ему сказали, что у жены начались схватки. А это был их первый ребенок. Жена его уговаривала: «Ты должен лететь, ты много тренировался ради этой золотой медали». Но он шокировал Олимпийский комитет и свою жену, когда сказал: «Я не буду участвовать. Я должен присутствовать при рождении моего первенца». Его сын Фрэнк появился на свет 1 августа 1924 года. Хотя Билл и представлял, что было бы, если бы он поднялся на пьедестал с золотой медалью на шее, но он никогда не сожалел о принятом решении присутствовать при рождении сына. Билл так сильно любил своего сына, что всю свою жизнь отдал ему. Он поделился с ним всем тем знанием, умением и любовью к гребле на каноэ. Он научил его гребле. Прошло 24 года. Олимпийские игры в Финляндии в Хельсинки. На этот раз Фрэнк, его сын, приехал, чтобы участвовать в Олимпийских играх. На следующий день после соревнований в Финляндии Билл получает телеграмму от сына, в которой говорится: «Дорогой папа, спасибо за то, что ждал моего рождения. Я возвращаюсь домой с золотой медалью, которую ты так ждал 24 года назад». То, чего желал отец, чего он не смог достичь, не смог совершить, он вложил в своего сына. Его сын пошел дальше и смог сделать что-то большее. Говорю вам, не пренебрегайте домом, не забывайте про своих супругов, не пренебрегайте детьми. В жизни нет более высокого призвания, чем быть отцом или матерью. Нет ничего более сильного, чем когда вся семья соединяется и говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Сегодня моя молитва за каждого из вас, чтобы вы были позитивными, чтобы были гибкими. Нам нужно быть немного светлее. Любите своих детей. Благословляйте их прикосновениями со смыслом и благословляйте их словами. Пусть у вас будет активное посвящение, это третье благословение, чтобы вы увидели в своих детях дар. Недостаточно просто сказать «удачи». Нам необходимо приблизиться к ним, учить, помогать им. Если это музыка, найдите репетитора. Если это спорт, обеспечьте им дополнительную помощь. Делайте то, что можно. Активное посвящение, а не просто «удачи». «Ах да, у тебя талант». Но когда вы увидите дар, когда вы увидите призвание в их жизни, подойдите к ним и поддержите. «Позволь мне сделать что-то для тебя. Позволь мне помочь тебе с уроком».
Сделаем это вместе, ты справишься. Вот так мы благословляем семьи. Говорите с ними, будьте позитивны.

перспективными, будьте гибкими, будьте открытыми, играйте с ними, любите своих детей, радуйтесь им и за них. Годы не вернуть, молитесь за них. Поставьте крышу над своим духовным домом, защитите свою семью.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на заключительную сессию. Название этой сессии — «Язык Духа». Сегодня я отвечу на вопрос, почему Бог дал нам язык, который отличается от того, который мы можем понять? Вам не кажется, что это хороший вопрос? Мне кажется. Первое послание Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Это не относится ни к одной публичной категории говорения на языках. Здесь речь идет о молитве. Молясь на языке, мы говорим прямо Богу, а не людям. Послушайте послание к Римлянам 8:26. «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». В чем наша немощь? «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Итак, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, как молиться. Вы когда-нибудь встречались с такими ситуациями? Абсолютно. Возможно, в Мьянме или Камбодже прямо сейчас есть человек, нуждающийся в помощи, и он одинок, он в беде, и мы даже не знаем, как молиться за него. Никто на этой земле не знает, как за него молиться, или о чем молиться за него, но Дух Святой знает. Ну вот, теперь у вас есть небольшое представление о том, куда мы движемся. Давайте я дам еще один небольшой намек. Если я войду в офис президента Соединенных Штатов, прямо в овальный кабинет, и скажу, «Мистер президент, приветствую вас, сэр. Смогу я общаться с ним на его уровне?» Нет. Он столько знает о вещах, касающихся безопасности Соединенных Штатов, а о том, что происходит в правительстве, и поэтому ему придется снизойти на мой уровень и говорить со мной на этом уровне. Когда я вхожу в офис Царя Вселенной. Если я могу молиться только на английском, тогда я смогу общаться с Богом только на моем уровне. Бог говорит, «Я не хочу такого с моими детьми. Я хочу быть способным войти в глубокое общение, чтобы они общались со мной на моем уровне». Итак, Бог говорит, «Я дам вам помощника, его имя — Дух Святой». Вы знаете, часто бывает так, что я молюсь в Духе Святом на английском языке. Кажется, некоторые люди думают, что единственное время, когда мы молимся в Духе, это когда вы молитесь на незнакомом языке. Нет, есть время, когда я молюсь на неизвестном языке, потом молюсь об истолковании, и вот приходит английский. Что происходит? Я молюсь теми словами, которые Дух Святой дает мне на английском. Поэтому вы можете понять, почему президент Соединенных Штатов не хочет говорить мне о государственных тайнах. Он не хочет, чтобы вся эта информация попала не в те руки, верно? Так и языки не дают врагу узнать о происходящем. Кто из вас знает, что мы в сражении? Кто из вас знает, что мы в сражении? Мы на войне. Библия говорит в первом послании Коринфянам 2:7-8, «Но проповедуем премудрость Божию тайную». Она тайная. Почему она тайная? Мэтт, ты в армии. Мэтт, ты знаешь, что военные используют по радио особенный язык. Им приходится говорить, «Медведь, медведь, это медвежонок, медвежонок». Или что вы там, ребята, говорите? «Идите к Альфа-1, делайте это». Почему? Потому что враг может перехватить разговор и понять стратегию. Посмотрите на Денвера Бронкса. Это наш Пейтон Маннинг. Вот он сидит там. И вдруг видит воина, сидящего за линией. Они выстраиваются в линию. О-хо-хо, они могут мне и голову снять. И вот он говорит, «Омаха! Омаха!» Вы когда-нибудь слышали, как он говорит «Омаха! Омаха!»? Какое отношение «Омаха» имеет к футболу? Это секретный кодовый язык, который все в команде понимают. Так что Бог, Дух Святой, дает нам эту тайную мудрость, верно? Он говорит, «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он конкретно говорит о том факте, что если эта мудрость, это знание по откровению, было бы дано врагу, враг не распял бы Господа славы, поэтому Богу необходимо было держать это в тайне. Ну и помимо распятия есть вещи, которые Бог не хочет делать известными. И вот что я вам скажу, возможно, враг замышляет нападение на кого-то из вас. Он уже подготовил бесов, повлиял на людей и собирается сделать что-то губительное. Но знаете что? Бог касается сердца вашей мамы, она опускается на колени и начинает молиться в Духе Святом. Она молится в Духе, вдруг появляется целая армия ангелов, она сметает демонические силы, и с вами, друг мой, ничего плохого не случается. Мне это нравится. Очень нравится. Поэтому Павел сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вам это понятно? Вы должны знать,
что происходит в духовном мире, однако вы не знаете. Я не Пейтон Мэннинг, потому что умеет различать, что происходит. Но знаете, многие молодые христиане не могут различать, что происходит в духовном мире. Поэтому Бог говорит, мне необходимо дать моим детям способ говорить мудрость, отдавать повеления, которые необходимо отдавать. Потому что вы должны помнить, управление землей Бог отдал человеку. Вы обращали внимание на слова Павла? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими», бывали случаи, когда я молился на языках, и я знаю, что Дух Святой отдавал повеление ангелам делать определенные дела. Вся атмосфера в церквях меняется из-за того, что я говорю эти слова, и вдруг действительно что-то происходит, потому что я чувствую эту власть. Вы со мной? Нам необходимо вернуть это в церковь. Вы со мной? Нам необходимо иметь власть. Если апостолы нуждались в ней, разве мы не нуждаемся? Вы со мной? Аминь. Спрошу еще раз, вы со мной? Языки также и для главной цели — близости. Мы с женой прожили так долго, что выработали свой язык. Я могу сказать «МСМЛ». И никто из вас не будет знать, что я только что сказал. Вы спросите, вы о чем говорите? «МСЛМ». Вот так правильно, извините. Я неправильно произнес, потому что прошло уже много времени. Когда мы только поженились, все было международным служением. Все служения были международными. Знаете, что мы сделали? Мы начали международное служение «Ласковой мишки». Посмотрев на Лизу, я говорил «МСЛМ». И она знала, что я жду объятий, что я жду поцелуя. Это был язык нашей близости. Вы понимаете это? Знаете, Лиза понимает меня с первого взгляда. Она может что-то сказать в группе, и я уже знаю. О, ей не нравится чей-то поступок. Или она чем-то восхищена. Кроме меня никто не понимает. Почему? Потому что у нас есть свой язык. Вы со мной? То есть, наш дар языков предназначен и для развития близости с Богом. Потому что знаете что? Если я буду говорить с Богом только на своем

В своем уровне, как я войду в глубины Божьи, как я смогу быть с ними по-настоящему близкими. Вот поэтому доктор Чо говорит, 90% из 2 часов моего молитвенного времени уходит на молитву на языках, потому что вы входите в глубины близости, вы знаете, что она здесь. Но кто-то спросит, да, но Джон, я не понимаю, о чем я молюсь. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, говорит Павел, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода. Вы знаете, что вы говорите. Поэтому он сказал в предыдущем стихе, «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Аминь. Когда я молюсь или общаюсь с Богом на языках, я прошу Его об истолковании. И тогда знаете, что происходит? Идеи, мудрость, учение начинают приходить в изобилии. Самый лучший из известных мне способов описания такой. Это почти как если бы что-то было сокрыто в глубинах моря, и когда туда бросают камень, то появляются пузырьки воздуха, и они всплывают на поверхность. Идеи, послания, откровения из Библии. Я открываю место Писания и говорю, «Господь, я не понимаю этого». Потом Дух Святой научи меня. И начинаю молиться на языках. Приходит ли ответ сразу? Обычно нет. Обычно он приходит позже, когда я еду в машине. Вдруг, бум, вот оно. И некоторые из этих откровений пришли. Почему? Потому что я потратил время на молитву в Духе Святом. Понимаете, мы люди, соориентированы на результат. Мы хотим видеть быстрые результаты, и прямо сейчас. Вам необходимо понять, когда вы молитесь в Духе, вы инвестируете в то, что произойдет позже. Мудрость начинает вскипать. Требуется больше веры для молитвы на языках, чтобы выйти на этот уровень близости с Богом, чем когда вы делаете это на своем уровне, чем когда вы делаете это на своем языке. И буду молиться в Духе. Я буду петь умом по-английски и буду петь в Духе. Вы поняли? Павел говорит, «Делай и то, и другое. Делай и то, и другое, друг мой». Почему? Потому что когда я молюсь на английском, это дает наставление моему разуму. Вы понимаете, о чем я говорю? Я становлюсь эмоциональным в том, что касается моих детей. Когда я молюсь за своих сыновей по-английски, я очень эмоционален. О, я так люблю Эдисона. Я очень люблю Остина. Я люблю Алика. И это хорошо. Надо молиться и на своем языке. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы со мной? Книга Притчи 20:27. «Светильник Господень, Дух человека, испытующий все глубины сердца чрева». Дух Святой не говорит нашим головам. Он говорит нашему духу. Об этом тут и сказано, «Светильник Господень, Дух человека». Вот он где сияет своим светом. Вы со мной? Он говорит нашему духу. Так, когда мы молимся в Духе и просим об истолковании, то, как я сказал, появляются пузыри, они начинают всплывать в нашу душу. Вы поняли? И вот именно так говорит Дух Святой. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы, совет. Все скажите совет. Что такое совет? Мне необходима консультация. Мне надо знать, что делать. Послушайте внимательно. Сейчас я прочту целый ряд мест Писания, поэтому прослушайте их все. Помыслы, советы, в сердце человека глубокие воды. Но человек разумный, вычерпывает их. Совет. Дух Святой, советник. Его совет в вашем сердце, как глубокие воды. Но разумный человек, единственный, кто способен вычерпать их. Как мы вычерпываем их? Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна, «Всякий верующий в Меня, иди и пей, ибо Писание провозглашает, у того, из чрева, сердца, потекут реки воды живой». Помыслы, совет в сердце человека, глубокие воды. Верно? Что имеет в виду Иисус, говоря, как сказано в Писании? Речь идет о книге Исаии 12:3, где сказано, «И в радости будете пить воду из источников спасения». Так? Хорошо, согласно книге Притчей, вода, текущая из наших сердец, это совет или тайны, или тайная мудрость от Бога. И Иисус прямо говорит нам, что этот источник – Дух Святой, верно? Таким образом, Он есть источник воды живой. И если мы обратимся ко второй главе первого послания к Коринфянам, все соединится. Мы проповедуем премудрость Божью, или совет, тайную. Послушайте о слове «тайна». Оно не имеет значения «таинственный», как наше слово. Это греческое слово «мистерион», которое означает «сокровенное» или
не полностью проявленная, мудрость. Вы со мной? К примеру, такая картина. Приходит официант и ставит передо мной тарелку. Если вы в дорогом ресторане, то тарелка закрыта, так? Я бывал в дорогих ресторанах и знаю, что когда вам приносят еду, она закрыта. Мы четверо сидим за столом, и еда закрыта. И вдруг подходят четверо официантов и говорят: «Вуаля! Что произошло?» Они только что открыли тайну. Еда была там, а она стояла на столе передо мной. Но она была закрыта, сокрыта от меня.

Когда официант снял покрытие, еда открылась для меня. Тайна не означает что-то таинственное. Тайна — это истина, которая пока еще не была открыта нашему пониманию, что и возвещает не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Теперь послушайте, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:2, и соединим это все вместе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Он говорит тайны, совет, сокровенный совет в сердце человека, как глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их, и из чрева его потекут реки живой воды. Мы говорим сокровенную мудрость, которую Дух Святой говорит через незнакомый язык. Говорит что? Тайны. Верно? Вот как разумный мужчина или разумная женщина. Часто. Позвольте мне помочь вам с тем, что я говорю здесь. Как я уже говорил много раз, часто я обращался к этим местам Писания и не понимал их. Я начинал молиться в духе, и тогда приходило понимание. Было много случаев, когда я писал книгу, и вдруг как будто бы упирался в стену. И я говорил, не знаю, что писать дальше. Тогда я вставал и начинал ходить по гостиничному номеру взад-вперед. И вдруг приходил поток знания. Я снова садился и писал, иногда в течение нескольких часов. Когда я был холостым, для меня было тайной, на ком я женюсь. Это было совершенной тайной. Я знал, что мне очень-очень нравится одна девушка, Лиза Тускано. Я знаю, что она для меня очень привлекательна. Мне нравится ее характер, но я хочу жениться на девушке, которую выберет Бог. Поэтому мы с Лизой сделали вот что. Мы были вдалеке друг от друга. Она в Аризоне, а я в Далласе. Я сказал, давай будем молиться в духе каждый день по 30 минут в течение 30 дней. И знаете что? Я сказал ей, прислушайся к своему сердцу. Если у тебя скребущее неприятное ощущение, значит, Бог хочет сказать нам, что наш выбор неправилен. Итак, область служения, где у большинства верующих возникает затруднение, это направление. Иаков говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, что делать? В каком направлении идти? Да просит у Бога. Как просить совершенным образом? Молясь в духе. Это работает в бизнесе. Это работает в правительстве. Это работает в образовании. Мы сталкиваемся с ситуациями в своей сфере, например, в сфере продаж, и не знаем, что нам делать. Вы знаете, что нам надо делать? Молиться в духе. Закройте дверь своего офиса, помолитесь в духе, потому что послушайте, что сказано в книге Исаии 48:17. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Я убежден. Знаете, я не призван быть бизнесменом, но если я был бы бизнесменом, то много молился бы в духе, а потом принял бы решение в соответствии с миром в моем сердце. Вы понимаете, о чем я говорю? А некоторых из вас, присутствующих здесь, я знаю, именно так вы и живете. Первое. Такая молитва не дает врагу узнать информацию, которая в противном случае была бы губительна для нашего сражения с ним. Второе. Я говорю вкратце. Близость с Богом. Мы можем говорить с Богом на его уровне и по-настоящему сближаться с ним. Третье. Он дает нам способность извлечения Божьего совета и мудрости для ситуации. Четвертое. Он приносит покой и освежение. Павел сказал в 14 главе 1 послания к Коринфянам, «Братья, не будьте дети умом, в законе написано». Он цитирует из Ветхого Завета, «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему». Откуда он цитирует? Из книги Исаии. Пророк сказал следующие слова в книге Исаии 28:11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке он будет говорить к этому народу». Я сказал, «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Освежение. Знаете, один мой друг, пастор большой церкви, он разговаривал с другим пастором, очень большой церкви, и тот пастор сказал, «Я, наверное, скоро оставлю служение, я устал, я выдохся, больше не могу». Мой друг посмотрел на него, они сидели в ресторане, и сказал, «Ты перестал молиться в Духе Святом, так ведь?» Он сказал, Он спросил, «Так скажи мне, сколько времени ты тратишь на молитву в Духе?» Тот стал, запинаясь, оправдываться. «Я постоянно занят подготовкой к проповеди. Я должен следить за делами моей 15-тысячной церкви. И вот еще что». Мой друг сказал, «Но молишься ли ты в духе?» Тот человек ответил, «Нет, честно говорю, не молюсь». Мой друг сказал ему, «Так начни молиться в духе, в этом успокоении, в этом освежении». Знаете, сегодня этот человек уже не хочет оставлять служение. Вы со мной? Почему доктор Чо, будучи

пастором 830-тысячной церкви не переживает духовного истощения. Я не знаю пастора, на котором лежит ответственность больше, чем на докторе Чо. Я имею в виду, и в самом деле, он нес на себе тяжесть всего мира, потому что в мире его принимали, уважали и чтили. На него ориентировались. Он молится в духе. Молится в духе. Я все время смотрел на Лестера Самрела, великого мужа Божьего. Он был для меня примером. И я не раз забирал его из аэропорта. Этот человек спал по 4 часа в сутки. Он писал 4 книги в одно и то же время. По бодрости он превосходил более молодых людей. Я думал, откуда у него столько энергии? Потому что он отдыхал, молясь в духе. Я вам гарантирую. У вас не будет изнеможения, как это случилось с некоторыми. Поймите меня правильно, нам нельзя перенапрягать свое тело. Тем не менее, есть люди, которые изнемогали, и этого не произошло бы, если бы они молились в духе. Я думаю, что у людей, которые слишком много работают, которые не чтут субботу, будет изнеможение. Мы должны отдыхать. Это одна из 10 заповедей. И, честно говоря, она не совсем понятна. Не прелюбодействуй, понятно. Не убивай, понятно. Но заповедь об отдыхе не совсем понятна. В Ветхом Завете это был целый день отдыха. Но не увлекайтесь. В Новом Завете мы не стеснены ограничениями. Тем не менее, отдых необходим. Вот поэтому я играю в гольф. Гольф отвлекает меня от служения, от дел, от всего, от чего я устал. Хорошо, спасибо за то, что вы со мной. Номер 5. Она созидает нашего внутреннего человека. Первое послание Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Послушайте, назидает себя. Греческое слово «назидает» — это длинное, сложное слово в вашем пособии. Оно буквально значит «строить», «созидать». Оно означает «строить величественное здание». Вы знаете, что говорит здесь Писание? Когда вы молитесь в Духе, вы буквально создаете своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Вы буквально создаете для своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Итак, всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу, который построил дом свой. Слово «построил» — это то самое греческое слово. То есть вы буквально созидаете своего внутреннего человека с тем, чтобы вместить присутствие и силу Бога. У меня есть друг. Его сын сильно заболел. Они с женой не знали, что делать. Доктора ничего не могли понять. Он пошел в свой офис и молился в духе 5 часов подряд. Вышел из офиса, поехал домой. Войдя в дом, он посмотрел на своего сына и сказал с такой властью, что тот сразу же встал с кровати и выздоровел. Это было созидание внутреннего человека. Вы видите это? Это потрясающе. Номер 6. Она созидает нашу веру. Это как раз соответствует случаю с пастором, о котором я вам рассказывал. Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидай себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Номер 7. Заключительная выгода. Послушайте, что сказал Павел в 16-17 стихах 14 главы 1 послания Коринфянам. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет? Аминь, при твоем благодарении. Ибо ты воистину хорошо благодаришь». Иначе говоря, это даже более чистый путь поклонения Богу. Вот поэтому он говорит в Духе. Какое чудесное! Чудесное преимущество Бог дал нам. И я думаю, что действительно знаю, почему так враг борется против него. Он усиленно борется против этого. Мое сердце очень печалится, когда я вижу христиан, лидеров, которые смотрят на людей свысока из-за того, что не говорят на языках и не молятся на них. Это так печально, ведь они братья и сестры во Христе. Просто они еще не узнали, как плыть в этой реке. Она вот здесь, рядом. Все, что нам делать, плыть в ней. Все, что нам надо делать, плыть в ней. Это Божье намерение, и Иисус ясно сказал об этом. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками. Поэтому Бог и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Бог хочет, чтобы мы все переживали это. Как мы принимаем Духа Святого? Я хочу приготовить вас к принятию Его. Это сделаю я, или же лидер поможет вам и помолится с вами, как это сделали Петр и Иоанн, когда пришли в Самарию. Есть и другой способ. Если вы один, можете выключить телевизор, выключить плеер, и сразу же помолиться и наполниться Духом Святым. У меня столько друзей, которые были наполнены Духом прямо в своей спальне, в офисе, при этом рядом никого не было. Есть много и таких, которые приняли этот дар, находясь среди людей. Вот шаги к наполнению Духом. Первый и самый главный. Вам необходимо принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус сказал, что мир, то есть неспасенные люди, не могут быть наполнены Духом Святым. Второе. В вашей

вашей жизни не должно быть никакого непослушания Богу. Петр говорит, что Бог дает Дух Святой тем, кто послушен Ему. Из своего опыта могу сказать, что очень сильно мешает людям что-либо принять от Бога — непрощение. Я видел, как люди просили наполнить их Духом Святым, но при этом у них было непрощение. Слова Библии звучали для них сухо. Они не ощущали присутствия Божьего. Но только они прощали, как сразу же наполнялись присутствием Божьим. Они пророчествовали или говорили на иных языках, или то, или другое. Третье, все, что нужно сделать для того, чтобы принять Дух Святой, это попросить. Иисус сказал, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Это должно избавить людей от любых страхов по поводу того, что если вы попросите у Бога Духа Святого, Он даст вам злого духа. Просто поверить не могу, что есть люди, вкладывающие другим такие мысли. Если вы попросите Бога дать вам Дух Святой, Он не даст вам демона. Бог даст вам свой Святой Дух. Номер 4. Вы должны говорить, «Пожалуйста, пожалуйста, услышьте то, что я вам скажу». Вы не можете ожидать, что Дух Святой помимо вас использует ваш язык, ваш рот, ваши голосовые связки, и заставит вас говорить. Почему? Потому что Бог дал вам свободную волю. Вам надо покориться Ему. Враг толкает. Дух Святой ведет. Вот что делает Дух Святой. Он дает вам слова. Они начинают закипать, как в фильтре, как пузыри, поднимающиеся из глубины моря. Вы можете увидеть только один слог. Один слог. Это все равно, как внутри вас, моток ниток, и вы видите только кончик нити. Но когда вы начинаете говорить, появляется и все остальное. Вы должны делать это по вере. Позвольте мне сделать такое утверждение. Вы не можете говорить и по-английски, и по-испански в одно и то же время. Когда вы покорились Духу Святому и говорите на иных языках, по-английски, вы говорить не можете. Просто говорите то, о чем Он дает вам по вере. Вы заметите, все начинается с невнятной речи. Но потом это будет язык, а дальше может быть два, три или несколько языков. Обязательно сделайте это в вере, и тогда вы примете. Итак, есть три области, где вам надо покориться, потому что главный ключ — это покорность. Вам надо покорить Ему свои губы, свой язык и свои голосовые связки. Апостол Павел сделал это утверждение, и я скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы все говорили иными языками. Надеюсь, вы понимаете, почему я потратил на эту тему две последние сессии. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас был язык, для того, чтобы соединить нас, не как группки, это и так все могут, но я говорю о соединении нас в Духе, для духовной войны, которую мы ведем, и для того, чтобы приобрести народы Иисусу Христу. Помните о том, что страстное желание Духа Святого, чтобы души приходили ко Христу. Вы обнаружите, что Он поведет вас к тому, чтобы вы возвели очи свои, посмотрели на поля для жатвы, молились за них, страстно желали спасения душ, потому что таково Его желание. Вы вошли в общение с Ним. Надеюсь, у вас будет чудесное, чудесное время с тем, с кем я лишь немного познакомил вас. Слушайте эти сессии снова и снова, потому что вера от слышания, а слышание от постоянного слышания слова. Необходимо повторение. Возможно, в этих сессиях вы получите от Господа многое, но когда вы будете слушать их снова, вы будете получать больше, больше и больше. Потому что Слово Божье никогда не теряет свежесть, никогда не устаревает. Продолжайте слушать Его. Мы в международном служении посланник любим вас. Хотим призвать вас быть верными своей поместной церкви. Будьте на связи. Да благословит вас Бог. Для меня было честью послужить вам. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги,

экономики. И еще, под прицелом, но не сломленная. Познакомьтесь с Эмили Шрейдер, занимающей второе место в иранском списке вражеских СМИ. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Пол Петит. Премьер-министр Израиля заявил, что свержение иранского режима является главной задачей Израиля. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления конфликта между США и Ираном, когда Трамп заверил Израиль, что Америка его поддержит. Сводка новостей от Джошуа Свонсона. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что руководство Ирана сейчас уязвимо как никогда, и его дни сочтены. Этот режим сейчас находится в кризисе. Он слабее, чем когда-либо. Он борется за выживание. И я убежден, что наша главная задача – это свергнуть его. И это вполне реально. Министр обороны Израиля Кац продолжил. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на нанесение ответного удара. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую. Мы вернем Иран в каменный век. Эти заявления прозвучали после того, как в воскресенье вечером американские войска нанесли удар по иранским ракетным установкам на острове в Ормузском проливе. Иран заявляет, что в результате американских атак с 30 августа по 2 сентября погибли 18 человек и 142 получили ранения. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон расследует эти сообщения, но отвергает любые предположения о том, что США намеренно наносят удары по гражданскому населению. До сих пор иранские государственные СМИ не очень точно освещали события, происходящие в ходе конфликта. Поэтому я отношусь к этому крайне скептически. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в отличие от КСИР, США никогда не наносили удары по мирным жителям в ходе боевых действий и не будут этого делать. Президент Трамп заявляет, что США поддерживают Израиль. В интервью израильской государственной телекомпании Трамп заявил, Израилю не о чем беспокоиться. Знаете почему? Потому что я президент и позабочусь об Израиле. Тем временем продолжается борьба за контроль над Ормузским проливом. Венс заявляет, что США будут вести переговоры с Ираном только в том случае, если тот прекратит нападать на суда. Иранский чиновник заявляет, что пролив не будет открыт без согласия Тегерана. Однако, по словам Венса, в среду через пролив прошло около 15 миллионов баррелей нефти. На опасения американцев по поводу роста цен на бензин он ответил, что причина – иранские атаки на торговые суда. Цены на топливо сейчас столь высоки именно потому, что иранцы обстреливают торговые суда. Даже после того, как они подписали соглашение, в котором обязались этого не делать. В южной части Ливана, по заявлению Цахала, их войска проникли в туннели Хизбаллы в районе хребта Али-Аль-Тахер и очистили их. Иран заявил, что решительно ответит на израильское наступление в этом районе, где, по словам официальных лиц, бойцы Иранской революционной гвардии действуют бок о бок с боевиками Хизбаллы. Израильские официальные лица предупреждают, что иранские силы могут возобновить удары по израильтянам за рубежом в преддверии еврейских праздников и годовщины событий 7 октября. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. С нами Джошуа Свонсон. Джошуа, есть новость, которая только что поступила из старого города в Иерусалиме. Что ты можешь сказать? Пол, к сожалению, вчера вечером в старом городе произошел теракт. Это араб-палестинец, вероятно, из восточного Иерусалима. Он появился у Дамасских ворот, подъехал на мотоцикле, размахивал ножом и пытался нанести ножевые ранения нескольким людям. Это произошло всего через несколько часов после молитвы Силихот, на которую к стене плача собралось около 50 тысяч евреев, молящихся в преддверии наступающего праздника. Ситуация вызывает беспокойство, но находится под контролем. Полиция обезвредила подозреваемого. Это служит напоминанием о том, что Израиль – это зона активной террористической деятельности. Атаки происходят в Израиле и вокруг него. Джошуа, насколько мы понимаем, события развиваются и в Иудее, и в Самарии. Вчера был арестован 19-летний молодой человек. Расскажите,
Что происходит?

Это связано с темой насилия со стороны поселенцев, которую освещает Крис. Кто еще не видел эти материалы, могут посмотреть их на YouTube-канале CBN News. Ситуация с насилием со стороны поселенцев привела вчера к 4 арестам. Правительство Нетаньяху относится к этому очень серьезно. Цахал работает совместно с израильской полицией. Несколько из этих арестов произошли прямо в аэропорту Бен-Гурион. Двое подозреваемых в момент ареста покидали страну, а солдат Цахала был призывником. Видя тесное взаимодействие между Цахалом и израильской полицией, а также реакцию правительства Нетаньяху, можно сказать, что они относятся к этому очень серьезно и пытаются показать миру, что насилие недопустимо. Когда я говорил с людьми в Иудее и Самарии, они признают наличие насилия со стороны поселенцев, но считают, что его масштабы преувеличены. Также они говорят, что иногда упускается из виду количество палестинских терактов. Например, в 2024 году, по данным Центрального командования Цахала, более 6 тысяч, почти 7 тысяч случаев бросания камней и коктейлей Молотова, более 200 значительных инцидентов. Речь идет о стрельбе, взрывах, нападениях с ножом и насильственных наездах на людей. Это упускается из виду на фоне всей истории о насилии со стороны еврейских поселенцев. Вернемся к нападению в старом городе. Есть много инцидентов, о которых не сообщают вообще или на международном уровне. В этом и проблема. Станет ли террористическое нападение в старом городе у Дамасских ворот на еврейского полицейского международной новостью, в отличие от актов насилия со стороны поселенцев на Западном берегу? С нами был Джошуа Свонсон. Спасибо, Джошуа. Далее в программе «Свежие новости». Беседуем с нашим ближневосточным корреспондентом. На этой неделе республиканская еврейская коалиция провела в Лас-Вегасе свой ежегодный саммит лидеров, который, Крис, стал для кандидатов возможностью завоевать голоса еврейского электората. Темой стала борьба с антисемитизмом. Да, я знаю, Лейтер — это посол Израиля в США. Он говорил о том, что нужно закрыть Аль-Джазиру, поскольку, по мнению многих, этот канал лишь подливает масло в огонь антисемитизма. Посол США в Израиле Майк Хакоби заявил, что это на самом деле духовная битва и ввел в эту дискуссию понятие «правильно» и «неправильно». Да, это духовная война, мы это знаем, но не все люди это понимают. И дело не только в том, чтобы оглядываться назад, анализировать события, но и в других интересных деталях. Лео Террелл, сотрудник Министерства юстиции, сказал, что антисемитизм – это не просто проблема евреев, но проблема всей Америки, и с этим мы сталкиваемся и в церквях. Да, некоторые люди, в том числе пасторы, не хотят затрагивать тему Израиля, считая ее слишком спорной. Я говорил с пастором Алленом Джексоном из организации World Outreach. У него очень широкая аудитория. Он говорит, что пасторы, проповедники и прихожане, независимо от сферы их влияния, действительно обязаны высказываться против антисемитизма. Да, слишком мало пасторов так поступают. Я слышал, как такие люди, как Лэнс Уолнау, говорили в эфире: «Если ваш пастор не говорит об Израиле и о том, что там происходит, вам нужно найти другую церковь». Да, полагаю, это было ключевым испытанием для многих выступающих, в том числе и для Венса. Давайте поговорим об этом. У меня была возможность поговорить с Джонатаном Тобином, главным редактором Jewish News Syndicate. Он знает людей, которые слышали разговор за кулисами. Я спросил его: «Знаете, что сказал Венс по поводу антисемитизма и своих отношений с Такером Карлсоном?» Давайте послушаем. Что обсуждалось на этой встрече, ведь она проходила без участия прессы? Я слышал информацию только от людей, которые там были, поскольку прессе вход был запрещен. Венс вел себя очень приветливо, изо всех сил старался представить себя другом Израиля, другом еврейского народа и противником антисемитизма. Однако он не затронул ни одной из реальных проблем, которые вызывали у людей опасения по поводу его личности. Он публично занял нейтральную позицию в дискуссии об антисемитизме между Беном Шапиро и Такером Карлсоном. Карлсон сошел с ума, он распространяет конспирологические теории, и он самый опасный и известный антисемит

в стране, и Венс ничего о нем не сказал. Давайте поговорим о Jewish News Syndicate. Недавно в Daily Caller, издании, которое основал Такер Карлсон, появилась клеветническая статья, в которой фигурировала Эмили Шрейдер, которая позже примет участие в нашей сегодняшней передаче. Что именно происходит и почему вас подвергают нападкам? На нас нападают, поскольку как в наших репортажах, так и в комментариях Эмили и моих, мы обратили внимание на то, что многие из этой сети влиятельных лиц и спонсоров из Катара близки к Такеру Карлсону. Они помогли со стартовым капиталом для Такер Карлсон Network. И сейчас они пытаются сблизиться с Джей Ди Венсом, если уже не сблизились. Они являются штаб-квартирой мусульманского братства. Они представляют опасность для Соединенных Штатов. Тот факт, что мы это заметили, естественно, разозлил некоторых из их марионеток. И боюсь, Daily Caller – это одна из них. По словам Тобина, Daily Caller пытается провести параллель между мусульманским братством, Катаром и связями с Такером Карлсоном, с одной стороны, и Израилем, и Jewish News Syndicate, организацией, которая не получает финансирования от государства Израиль, с другой. Да, и если посмотреть на суммы, которые Катар вкладывает не только в высшее образование, но и в пиар, 8,8 миллиарда долларов в высшее образование и около 300 миллионов в пиар. Это очень мало по сравнению с тем, скажем, какие средства регион АТР тратит на свои лоббистские усилия. Конечная цель заключается в том, чтобы проникнуть в политическую систему. Сотрудничество с Такером Карлсоном станет одним из шагов на этом пути, но то, что будет дальше, вызывает серьезную озабоченность. Дальше нас ожидает интервью с Эмили Шрейдер. Да, как раз через один сегмент. Далее в программе. Движение БДС. Давление на Израиль усиливается, но его экономика при этом только укрепляется. Движение за бойкот, отказ от инвестиций и санкций БДС существует уже несколько десятилетий и направлено на то, чтобы оказать давление на Израиль. Оно превратилось из лозунга, звучавшего в университетских кампусах, в движение, поддерживаемое правительствами по всему миру. Как сообщает Джошуа Свонсон, несмотря на политическое давление, экономика еврейского государства демонстрирует совсем иную картину. «Положи это на место». Сегодня мы зашли в этот супермаркет Asda и сняли с полок израильские товары и продукцию Coca-Cola. От Европы до США кампания против Израиля все больше приобретает экономический характер. Несколько стран приняли меры по ограничению торговли именно с израильскими населенными пунктами в Иудее и Самарии. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что не будет продолжать работу в рамках экономического совета Нью-Йорка и Израиля, созданного прибывшим мэре Эрике Адамсе, и публично поддерживает БДС. «Мы хотим, чтобы они знали, у нас есть три буквы, которые являются ответом на то, что происходит в Палестине. Это БДС». Политическая дискуссия не ограничивается Нью-Йорком. Кандидат в Сенат от демократов Мичигана Абдул Эль-Саед критикует финансовую поддержку Израиля со стороны США. Главным вопросом является то, имеет ли право Израиль на деньги американских налогоплательщиков. Доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики, рассматривает кампанию против Израиля как часть гораздо более масштабной информационной войны. Демонизация евреев, а теперь и Израиля, имеет давнюю историю. Смолл отмечает, что по мере того, как эти преследования распространяются на СМИ, сферу культуры и западные университеты, его больше всего беспокоит, что происходит в кампусах. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего 300 тысяч человек, но она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. Революционеры знают, если хочешь изменить общество, нужно начинать с университетов. Начинать с молодых людей, которые учатся в вузах. Антиизраильское движение укоренилось в университетских кампусах и проникло в политику. Теперь возникает вопрос, дойдет ли оно до советов директоров и станет ли угрозой для международных инвестиций, которые поддержали израильскую стартап-экономику. Венчурный инвестор Майкл Фертик утверждает, что это уже происходит. По причинам политической ориентации, пропаганды, антисемитизма или по другим, а может просто по ошибке, есть люди, которые стремятся пресечь все, что связано с Израилем.

0: и речь может идти как об академических исследованиях или сотрудничестве, так и о инвестициях. Есть еще одна сторона этой проблемы. Гейб Гройсман работает с израильскими компаниями, выходящими на американский рынок. Он отмечает, что эти компании не просто продают свою продукцию в США, но и открывают там представительства, а также нанимают американцев. Невозможно не осознать аспект экономической дипломатии, связанный с тем, что израильские компании открывают свои представительства в США для обслуживания американского рынка. Какую роль это играет? Сколько американцев это обеспечивает работой? Сколько долларов это приносит в карманы американцев? И как создаваемые ими продукты и услуги помогают улучшить жизнь. Гройсман отмечает, что это взаимовыгодные отношения. По его словам, недавно в Тель-Авиве каждая израильская компания, с которой он встречался, разрабатывала технологии для рынка США. Фертик отмечает, что когда бизнес-лидеры смотрят за пределы политики, экономические преимущества Израиля трудно игнорировать. Я считаю, что среди тех, кто ставит бизнес на первое место, информационную войну выигрывают сторонники Израиля. Ведь с экономической точки зрения аргументы в пользу Израиля будут неопровержимы. Он вкладывает в это собственные средства. Мы в «Вердикт» занимаемся размещением средств фонда и планируем инвестировать примерно 15% от общего объема фонда в израильские стартапы. Это означает 10-кратное увеличение его финансовых вложений в израильскую экономику, которая продолжает развиваться. Я очень рад, что, несмотря на всех скептиков, кем бы они ни были, Израиль становится все сильнее и сильнее. Даже после многих лет войны и потрясений Банк Израиля прогнозирует рост в 4% в этом году и 5,5% в 2027 году. Посол США Майк Хакаби видит эту стойкость, когда гуляет по улицам Иерусалима. ВВП в Израиле растет даже в условиях войны. С 7 октября фондовый рынок вырос на 100%. Это очень динамичная экономика, и если просто подняться на смотровую площадку в Иерусалиме и посмотреть вокруг, то можно увидеть 300 кранов, строящих различные объекты по всему Иерусалиму. Если страна умирает и разваливается, то кранов, строящих что-либо, там не будет. Вместо этого вы увидите, как сносят здания. Израиль раньше сталкивался с экономическими бойкотами. Но, несмотря на попытки изолировать Израиль, экономика страны продолжает расти. Находясь под давлением, они продолжают заниматься инновациями. Если смотреть через призму Библии, это свидетельство стойкости. Джошуа Свонсон, Новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. На передовой информационной войны Иран обратил на нее внимание. Познакомьтесь, Эмили Шрейдер.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Она – половина пары, которая может стать одной из самых влиятельных пар Израиля. Эмили Шрейдер – невеста Йосефа Хаддада, который только что объявил о создании правой партии к предстоящим выборам в Израиле. Как и Йосеф, Эмили продвигает произраильскую позицию. Она ведет новостные программы на телевидении здесь, в Израиле и в США. У меня была возможность пообщаться с этой журналисткой, родившейся в Соединенных Штатах, чтобы узнать, почему Исламская Республика Иран включила ее в число своих ярых врагов. Возможно, вы видели Эмили Шрейдер по телевидению. Она также есть в Инстаграм и написала новую книгу. Вы журналист, оратор, педагог и теперь писатель. Вы буквально находитесь в центре этой непрекращающейся ненависти к Израилю и еврейскому народу. Каково это? Оказаться буквально в эпицентре этой войны.
2: Это сложно, не буду врать. 7 октября я почти не высыпаюсь. Это напоминает мне фильм «День сурка». Мы снова и снова переживаем одно и то же, надеясь на лучшее. Но пока что до этого еще далеко. Это марафон, а не спринт. Мне не нравятся люди, которые лгут мне в лицо, хотя, как я знаю, они собирали средства для Хамаса.
0: В предвыборной гонке Эмили...

0: Или стремиться побороть ненависть к евреям, вызванную событиями 7 октября, и одновременно поддержать христиан в Иране. Почему вы решили взяться за эту работу и почему выбрали именно эту тему?
1: Думаю, это часть моего мировоззрения, того, во что я верю. Я выросла в Лос-Анджелесе, рядом жило много иранцев, как иранских евреев, так и неевреев, и это очень вдохновило меня.
0: Благодаря своим аналитическим материалам об Иране и своей произраильской позиции, Эмили завоевала аудиторию по всему миру и в том числе в разведслужбах Ирана. Вы попали в иранский список самых, цитирую, враждебных представителей СМИ. Более того, вы занимаете второе место в этом списке. Как вы отреагировали, когда об этом узнали?
1: Я не удивилась. Им не нравится, что ко мне обращается много иранцев. Их могут приговорить к смертной казни просто за то, что они со мной разговаривают.
0: Вас беспокоит ваша безопасность?
1: Я переживаю за свою безопасность, когда путешествую за границу. Но для меня это не ново. Меня уже как-то пытались заманить в Европу на конференции, которых не было. Моим родителям звонили с угрозами.
0: Однако угрозы ее не останавливают. Помимо журналистской деятельности, Эмили занимается общественной. Она участвовала в дебатах в поддержку Израиля в Оксфордском союзе.
1: Дамы и господа, предложение, вынесенное сегодня вечером, не просто ошибочно. Оно лишено здравого смысла.
0: Одним из ваших приоритетов в настоящее время является также помощь христианам в Иране.
1: Я работала со многими иранцами как в диаспоре, так и в самом Иране. И в конце прошлого года я основала Иранско-Израильский альянс. Огромное число людей принимает христианство, а это в Иране карается смертью и подвергается жестоким преследованиям. Подпольных церквей становится все больше. Поэтому мы работаем над налаживанием связей с иранскими христианами как в диаспоре, так и внутри страны, чтобы узнать их нужды и понять, как мы можем их поддержать и привлечь внимание к тому, что происходит в Иране.
0: Плюс Эмили нашла время, чтобы написать книгу «10 вещей, которые каждый еврей должен знать перед поступлением в колледж». Какова цель книги?
1: Сегодня, к сожалению, американских евреев часто просят или даже требуют от них отвечать на эти сложные вопросы.
0: Книга служит кратким справочником, призванным помочь еврейским студентам отвечать на вопросы и обвинения, касающиеся Израиля и их веры.
1: Невозможно рассматривать войну, события 7 октября и их последствия, не понимая, в чем заключается связанная с ними угроза.
0: От сионизма до соглашений Осло и ООН книга Эмили охватывает все аспекты.
1: Им необходимо знать главные исторические факты. Им нужно понимать, какие аргументы приводятся за и против по спорным вопросам. Именно это мы и предлагаем.
0: Эмили переехала в Израиль в 2015 году после окончания Южно-Калифорнийского университета. Давайте поговорим о вас. Почему вы решились на Алию и переехали сюда, в Тель-Авив?
1: Да, я решила переехать в Израиль, потому что поняла, что здесь гораздо проще писать о том, что лежит у меня на сердце. Кроме того, я хотела внести свой вклад в то, чтобы сделать эту страну лучше.
0: Независимо от занимаемой ею должности, Эмили выступает в роли посла Израиля в информационной войне. Поэтому неудивительно, что она мечтает однажды стать послом Израиля в Иране, если такая должность появится. Это подводит меня к последнему вопросу, на который вы, вероятно, уже отвечали. Как мы знаем, спортивный девиз Университета Южной Калифорнии, выпускницей которого вы являетесь, «Fight on» – «Вперед к победе». Что это для вас значит?
1: Это действительно очень актуально для всего, чем я сейчас занимаюсь. А я об этом даже не задумывалась. Мы должны продолжать бороться за эту страну. Это важно для будущего всего свободного мира.
0: Вы неплохо справляетесь. На втором месте в списке и движетесь к первому?
1: Мне жаль, что я не на первом месте.
0: В этом зловещем списке, представьте себе, на первом месте стоит Ханания Нафтали, а на третьем – ее жених Йосеф Хаддад, наши добрые друзья. Возможно, у них пари. Кто займет первое место, пригласит других на ужин. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и Бенямина Нетаньяху. Также молитесь за защиту Израиля и мир для Иерусалима. Я Крис Митч. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь. К вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни. Но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения.
сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните делать.

действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье, Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов». «Я не осуществлю свою мечту». Нет. «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Я голова, а не хвост». Не говорите «это слишком большая проблема. Я не вижу выхода». «Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше». «Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет. Ко мне приближается неожиданный просвет». Иисус сказал в Матфея 6:22: «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее. Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким. Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, «Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет». У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал: «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат, и без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что эта проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который Словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, «Я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати». Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт.
Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его. Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться, свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали, «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок.
Избавление близится. Свобода не за горами. Бог не судит.

будет их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля. Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы, и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону. Одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа.
Она посмотрела ей в глаза.

Азай сказала: «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне: «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял». Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы. Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете: «Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации». Вот ключ, вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках». Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: «Ничего не меняется, лучше не станет». Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошие отношения, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал сток сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все

под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один

0: за другим, и мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей, ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня, умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходят в музей в Гленроузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Гленроузе, Техасе? А где город Гленроуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Гленроуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Гленроуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сароподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. вы сможете посмотреть сейчас на

0: настоящие раскопки.
1: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
0: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
1: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
0: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
1: Верно.
0: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
1: Это было одним из условий для ее присвоения.
0: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
1: Ты хорошо подготовилась.
0: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаете? И что же они нашли?
1: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
0: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
1: В полуметре от него в первом случае.
0: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Гленроузе, у тебя волосы еще были черные.
1: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Гленроузе так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
0: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
1: Да, прямо здесь это видно.
0: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Гленроузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
1: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров.

0: Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
0: Ну что ж, даже директор-доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
0: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
0: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы, но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
0: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да, а вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр означает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
0: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его исследовать и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

0: Царствие Небесное. Когда Сын Человека будет в блаженстве, и все ангелы святые соберутся вокруг Него, сядет Он на Свой царский трон, а перед Ним соберутся все народы. И Царь Небесный скажет тем, кто стоит по правую руку: «Придите, вы, благословенные Отцом Моим, войдите в Царство Небесное, уготованное вам с момента сотворения мира. Ибо когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я испытывал жажду, вы напоили меня. Я был вам незнакомцем, но вы приютили меня. Я был раздет, а вы дали мне одежду. Я был болен, а вы навещали меня. Я был в заключении, а вы приходили ко мне».
1: Господи, разве я навещала тебя больного или в заключении?
0: Я никогда не кормил и не поил тебя, учитель. И я тоже, Господи. До этого момента я никогда не видел тебя. Истинно говорю вам, если вы помогали ближнему своему, вы помогали мне.
2: Ты слышал? Замолчи!
0: Этот человек очень мудр.
1: Я знала, что ты поймешь его. Я же говорила тебе, Давид.
2: Почему вы называете его мудрым? Он только и делает, что рассказывает небылицы. Сеятели, семена, горчичные деревья. Чепуха все это.
0: Возможно, он хочет, чтобы мы сами раскрыли для себя значение его слов. А может быть и нет?
1: Нет, это правда. Во всех его историях есть скрытый смысл. Тайны Царствия Небесного.
2: Если и нужно знать тайны Царствия Небесного, то рассказывать их должен раввин.
0: Тише. Иисус сейчас будет проповедовать. Имеющий уши да услышит. Царствие Небесное можно сравнить с человеком, который засеял поле пшеницы. Пока он и его слуги спали, пришел его враг и разбросал плохие семена в поле, а затем скрылся.

Господи, не могу понять, откуда они взялись. Мы сеяли лишь отборные семена. Я в этом уверен. Не вини себя, друг мой. Так поступил враг. Я выдерну все плевелы, господин. Не нужно. Если ты будешь выдергивать плевела, то можешь повредить ростки пшеницы. Пусть они растут вместе до сбора урожая. А когда придет время жатвы, я скажу жнецам: соберите плевелы, свяжите их в снопы и бросьте в огонь.

0: Затем соберите пшеницу, свяжите в снопы и отнесите на хранение в мой амбар.
1: Я понял. Понял. Пшеница — хорошие люди, а плевелы? Так ты находишь смысл в этой чепухе?
0: Мне кажется, да. То есть, я думаю, да. А ты нет?
2: Этот человек богохульствует и учит греху. Берегитесь его. Идем, Иеремия.
0: Я сказал, мы уходим, Иеремия. Но... Я...
2: Или ты сейчас идешь со мной, или двери синагоги закроются перед тобой навсегда.
0: Иду.
2: Надеюсь, ты не хотел остаться?
0: Конечно, нет. Просто на улице так приятно, все вокруг. Чистый воздух и все такое.
3: Имеющий уши да услышит. И снова. Царствие небесное можно сравнить с купцом, разыскивающим прекрасную жемчужину.
0: Все, что имею, я продам. Все, что имею, чтобы найти жемчужину. Не сравните богатство, которое имею, с тем блаженством, когда держу в руках жемчужину. Ярче солнца, прозрачнее стекла, желаннее, чем золото, жемчужина. Царствие небесное – это царство Господа. Это жизнь во Христе, жемчужина. Все, что имею, стало прахом, землей, когда я увидел жемчужину. И не будет мне покоя, и не буду я доволен, пока она не станет моей, не будет освещать мой путь, Царствие Небесное, жемчужина. А теперь я соберу все, что имею в этом скучном мире. Всю свою собственность я продам за эту единственную, сияющую жемчужину. Все, что имею, стало прахом, землей, когда я увидел жемчужину. И не будет мне покоя, и не буду я доволен, пока она не станет моей, не будет освещать мой путь, Царствие Небесное, жемчужина.

0: Я
1: must be
0: going. Я, наверное, пойду.
2: Но Давид, проповедь еще не окончена.
0: Я больше не хочу ее слушать.
2: Давид, что случилось?
0: Отказаться от всего, что я имею? Он об этом говорит. Я должен оставить все и следовать за ним.
2: Давид, ты же знаешь, он проповедует истину.
0: Сара, я так долго и тяжело работал. На нее ушло 10 бесконечных лет. Моя работа — это моя жизнь.
2: И она тебе дороже, чем Царствие Небесное.
3: Ибо многие призваны, но лишь некоторые избраны.
0: Я не могу.
3: Имеющий уши да услышит. И снова Царствие Небесное можно сравнить с 10 девушками, 5 из которых были мудрыми, а 5 глупыми.
2: Вот что, Лия, мы забыли взять масло для ламп. Не страшно. Я вообще не понимаю, зачем ты настояла на том, чтобы мы их взяли. Они нам не понадобятся. Сейчас же день. Я же объясняла вам, что иногда жених очень задерживается. Иногда. Ты всегда переживаешь, Лия. Все будет в порядке.

0: Будем выезжать на закате.
1: На закате?
0: Вам не кажется, что слишком поздно? Я хочу быть уверен, что все желающие собрались. Иуда, тебе не стоит о таком волноваться. Весь город собрался, чтобы проводить тебя на венчальную службу.

Как вы думаете, мы могли его пропустить? Такого не может быть. Мы же здесь целый день ждем. Не знаю, как вы, а я собираюсь вздремнуть. Лия, когда он приедет, разбуди нас.

0: Господин Иуда едет! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет!
1: Смотри.
2: Он приехал.
0: Выходите навстречу! Собирайтесь! Господин Иуда едет! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Господин Иуда едет!

Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Все навстречу! Выходите навстречу! Господин Иуда едет, выходите, встречайте, выходите навстречу. Господин Иуда едет. Он едет. Выходите навстречу. Господин Иуда едет. Мы здесь уже несколько раз проезжали, Иуда. Ты уверен, что все услышали? Думаю, да. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь пропустил. Господин Иуда едет! Нет, по-моему, мы всех оповестили. Ну хорошо, тогда едем на венчание. Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет!

Он приехал. Скорей, свадебная церемония. Подождите. Подождите нас. Постойте. Налей нам немного масла. Ничего не видно. Но тогда никому не хватит. Лия, быстро, подойди к нам. Извини, Симона. Я бы хотела вам помочь, но... Но если мы сейчас не догоним процессию, мы пропустим свадьбу. Постучитесь в эти двери. Попробуйте купить немного масла. Торопитесь.

0: Let us begin.
1: Начнем. Господи, мы здесь собрались.
2: Иуда! Иуда!
1: Кто меня зовет?
2: Твои друзья! Твои друзья!
1: Мы знакомы? Поднимите свои лампы, чтобы я мог видеть ваши лица.
2: Но у нас нет масла. Наши лампы погасли.
1: Если вы мои друзья, то почему же вы не пришли, когда я звал? Иуда, пойдем, время начинать. Мне очень жаль, но я с вами не знаком. Будьте внимательными, ибо вам неизвестен день и час, когда придет Сын Человека.

Приходите завтра. Иисус снова будет проповедовать. Учитель, почему ты рассказываешь людям притчи? Может быть, легче проповедовать понятными словами, без подтекста? Вам дано узнать тайны Царствия Небесного, но им это не дано. Господи, разве ты не хочешь, чтобы они поняли? Хочу. Но их уши не слышат, и глаза их закрыты. Благословенны ваши глаза и уши, ибо они видят и слышат. Учитель, я не все понял в притче о сеятеле. Пойдем. Садись со мной. Сеятель засевал поле. И когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали на обочину. Господи, я знаю, что ты сеятель, а семена — слова Бога. Но что означают семена, упавшие на обочину? Если человек слышит Слово Божье, но отказывается понять его, к нему приходит сатана и забирает слово, что было посеяно в сердце его. Он тот, кто стоит на обочине. Также и семя, попавшее на каменистую почву, это человек, который, как услышит Слово Божье, так сразу с радостью его и принимает. Но из-за страха преследования его вера умирает, потому что зерно не проросло в его сердце. А семя, попавшее в терны, это тот, кто слышит Слово Божье, но из-за мирских хлопот, из-за погони за богатством, не дает семени принести плоды. Но семя, попавшее в благодатную почву, это человек, который слышит Слово Божье и понимает его, и родит некоторые в 30 раз больше, некоторые в 60, некоторые в 100.

И когда наступит конец света, Царь Небесный скажет тем, кто по правую руку от Него: «Придите вы, благословенные Отцом Моим, войдите в Царство Небесное, уготованное вам с момента сотворения мира».

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динарий,

Ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как Он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил: «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных. Он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа: «Где нам купить хлебов?» Мне очень нравится 6 стих, где написано: «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение. Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения какая-то, или христианского радио, Он дает нам видение, Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет. Но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды.
Филипп по-человечески

Так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, «Что у вас здесь есть?» Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать, «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет. Никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли ему, его ученикам, его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят, что посеешь, то пожнешь. Цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния.
То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Live TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же Он с этим сделал? Сказано, что Он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с 2 корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Live TV призвано для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том, чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании Филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло.
Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил. Принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение. За всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует, или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой. Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросает утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье Слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам. То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой, но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше.
Стократная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек. А если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60

раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало тысячи человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости, Божьего мира во всем, что вы делаете.

Давайте вспомним, что мы узнали, путешествуя вместе. Мы узнали, что держим путь через сложный и греховный мир, где испытания неизбежны, что одних людей испытания укрепляют, а других разрушают, что некоторые на всю жизнь занимают положение жертвы, а другие становятся победителями и даже триумфаторами. Мы также узнали, что призваны делать нечто нелогичное на первый взгляд, с великой радостью принимать различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное или совершенствующее действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг это слишком сложно или слишком тяжело, и вы не знаете, что именно вам делать, тогда, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся — тот, кто хочет узнать Божью волю, чтобы...

просто о ней подумать, не обязательно выполнять, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

знать, что когда будете испытаны и выдержите испытание, то получите вечную награду, венец жизни, который обещал Господь любящим Его. Вот что Бог говорит нам с вами, когда наш мир рушится и распадается на мелкие кусочки. А сейчас мы поедем дальше по дороге, помогая Богу отстраивать наш разрушенный мир. И я хочу вам еще кое-что показать. Представьте, что мы повернули в горы, и представьте перед собой яркий мигающий дорожный знак, красный или желтый, который сигнализирует осторожную опасность, предупреждая о том, что вас ждет. Я видел это много раз в Калифорнии. Если несколько дней или недель идет дождь, с гор начинают сыпаться камни или сползать грязевые оползни. И представьте, что вы доезжаете до резкого поворота, за ним дорога полностью перекрыта и падают камни. И если вы не будете осознавать, что вы в опасности, если вы не будете ехать медленно и внимательно следить за предупреждениями, то даже будучи отличным водителем, вы можете попасть под камнепад. Поэтому Иаков, по вдохновению Святого Духа, и предупреждает нас о падающих камнях и о нашей уязвимости. Он говорит, что когда ваш мир разрушен по любой причине, может быть, это серьезный семейный конфликт, или развод, или банкротство, или рак, или просто стресс из-за появления ребенка в семье, или переезд в другой город, а может, вы много разъезжаете по командировкам и очень устали, и на вас давит со всех сторон, и здесь у вас дети-подростки, а здесь старший, который уже студент, и жизнь сжимает свои тиски все теснее и теснее, если вы голодны или разгневаны, или одиноки, или очень устали, это сигнал «Стоп! Остановитесь!» Потому что, когда ваш мир рушится, вы становитесь очень уязвимы. Под давлением извне вам легко потерять правильную точку зрения и впасть в уныние, а в таком случае, как говорит Иаков, даже самые-самые хорошие люди способны на самые глупые и неугодные Богу поступки. Едва ли можно придумать состояние более уязвимое, чем когда ваш мир рушится. Чего хочет от вас Бог? Он хочет испытать вашу веру, чтобы вы прошли это испытание, и Он мог совершить нечто прекрасное в вас и через вас, чтобы вы взросли духовно. Но враг не станет стоять в стороне и наблюдать, как замечательно Бог помог ему выйти из всех передряг, которые я создал. То же греческое слово, которое переводится как «испытание», также означает «искушение». Правильный перевод можно выбрать только по контексту. Идет ли речь об испытании, в котором Бог хочет вас взрастить, или об искушении, которым враг хочет вас уничтожить? Никогда не забуду одного молодого пастора. Я тогда учился в семинарии и отвечал за служение для старшеклассников и студентов. И он встречался со мной раз в 2 недели. Мы с ним ходили в дешевые рестораны. Я и сам был студентом, так что он угощал меня обедом раз в 2 недели, наставлял меня, давал советы. Он просто верил в мои силы и заботился обо мне. И вот на одной такой встрече он сказал мне: «Я верю, что Божья рука на твоей жизни, что Он будет использовать тебя». Потом он сел в машину и уехал, как ни в чем не бывало. А через 3 или 4 часа по дороге домой я проезжал мимо нашей церкви и решил зайти. Это была большая церковь со множеством сотрудников, и позже я узнал, что в тех служениях, за которые отвечал мой друг-пастор, был огромный прирост. А еще у них с женой только родился ребенок 3 месяца назад. И вот я зашел в церковь. Знаете, бывает, зайдешь в помещение, а там люди переглядываются, шушукаются, будто знают то, чего ты не знаешь. Причем явно что-то нехорошее, я сразу это понял. Меня позвал пастор: «Чип, зайди на минутку ко мне». Я зашел к нему в кабинет. Он обнял меня, усадил на стул и рассказал, что пастор, с которым я встречался, сразу же после сегодняшней встречи поехал домой к одному из лидеров нашей церкви, забрал его жену, оказалось, у них уже давно был роман, они упаковали чемоданы и уехали навстречу закату.
Человек, который был для меня поддержкой, которого Бог очень использовал, который замечательно развил церковное служение, и жена другого лидера, оба оставили свои семьи, а он еще и новорожденного ребенка, и уехали. И знаете, когда я был моложе, то, слыша такие истории, негодовал, не верю своим ушам. Я думал, они христиане, а они просто лицемеры. Кошмар! Как можно на всех наплевать и такое натворить? В общем, меня...

Меня это очень и очень злило. Но чем старше я становлюсь, понимаете, я знал этого человека, и он не был плохим. Это был хороший человек в минуту слабости. Некоторым из вас это знакомо. Вспомните первые 3 месяца жизни своего первого ребенка. Раньше ваша жена глаз с вас не спускала, а теперь у нее на руках младенец. Конечно, поначалу и вы разделяли ее энтузиазм, может, первый месяц. Ух ты, какой чудесный малыш! Но она теперь только и знает, что малыш, малыш, малыш, малыш. И через несколько месяцев, конечно, вы никому в этом не признаетесь. Ведь мы, как христиане, должны быть добрыми, любящими, жертвенными и все такое прочее. Но ваше сердце начинает стонать. А как же я? Она меня даже не поцелует. Весь мир вращается вокруг этого малыша. А если еще и в служении проблемы, и дома все как-то не очень, человек становится уязвимым. Кто-то проявляет каплю интереса. У нее тоже минута слабости. И вот уже 2 замечательных людей из 2 прекрасных семей совершают ужасный поступок. Вы скажете, со мной такое никогда не произойдет. Ага. Я не знал библейских историй с детства. Мне было 18, когда я впервые открыл Библию и увидел, что она состоит из толстой части Ветхого Завета и тонкой Нового Завета. Я начал с тонкой. Я все равно ничего не понимал в Ветхом Завете, поэтому первые несколько лет читал и перечитывал Новый 1, 2, 3, 4 раза. А потом подумал, ну, наверное, раз эта часть такая толстая, она тоже важна. И начал читать все сначала. Заметьте, я никогда раньше не слышал этих историй. Для меня все было в норме. И вот я дошел до 11 главы 2 книги Царств. К этому времени Давид уже был моим героем, воин, поэт, композитор, храбрый, мужественный. Хочу быть таким, как он. Так я думал, пока не дошел до 11 главы. А как он предан Богу? Это Божий человек. Я еще раньше читал несколько псалмов. Ого, вот этот человек знает Бога. Я хочу когда-нибудь стать таким, как Давид. 11 глава 2 книги Царств начинается так. В то время, когда выходят цари в походы, Давид оставался в Иерусалиме. Это означает, что он был не там, где следовало, с чего часто начинается грех. Именно в то время, когда он был уязвим, он увидел очень красивую женщину, а затем переспал с ней, а затем она забеременела. А затем он попытался устроить так, чтобы ее муж счел себя отцом, но из-за преданности этого человека у Давида ничего не вышло, и тогда Давид сделал так, чтобы его убили. Один из самых набожных людей в мире совершает прелюбодеяние, убийство, а затем больше года это скрывает. Знаете, что я понял? В определенных обстоятельствах, когда вы голодны, разгневаны, одиноки или устали, когда ваш мир рушится, если вы не притормозите, если вы не будете остро ощущать опасность, то из испытания, предназначенного для вашего роста, враг сделает искушение, которое разрушит вашу жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому неудивительно, что дальше в первой главе своего послания Иаков начинает говорить об искушении. Главная мысль у вас в пособии сформулирована так. В стрессовых ситуациях мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Сейчас я прочту еще раз. Следите за мной по пособию. И, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам не только разумом. Спросите себя, через что я прохожу сейчас, какой стресс сейчас в моей жизни, в чем я уязвим. Подумайте, какие камни потенциально могут на вас свалиться, какие простые пути соблазняют вас. Для некоторых это может быть еда, для других – секс, для третьих – просто апатия и бездействие, а для вас – Итак, следите за мной. В стрессовых ситуациях, как у вас сейчас, мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Возникает вопрос, на который нужно найти ответ. Как это происходит? Как это происходит с пастором? Как это происходит с таким человеком, как Давид или как мы с вами? Я полагаю, что все дело в обмане. Я консультировал множество людей, мужчин, женщин, супружеские пары, и никогда еще никто не говорил мне, приходя на консультацию, когда я встречал их словами: «Боб, Мэри, садитесь, пожалуйста,
расскажите, с чего все началось. Никто не говорил. Знаете, я проснулся однажды во вторник и подумал, ага, сегодня вторник, подходящий день, чтобы завести роман. Да, у меня прекрасный брак, замечательные дети, хорошая работа. Но раз уж сегодня вторник, возьму-ка я и собственноручно разрушу все, что мне дорого. Ни разу такого не слышал. И ни разу ни одна юная или не очень юная девушка не рассказывала мне, что однажды она просто проснулась утром и решила натолкать в себя как можно больше еды, а потом пойти в туалет, засунуть палец в горло и все вырвать. Знаете, была среда, и я подумала, а что, было бы прикольно. Никто так просто не попадается в ловушку ни в духовной жизни, ни в отношениях, ни во вредных привычках. Всегда имеет место очень тонкий обман. А на тон и обман, что вы его не видите, не замечаете, и абсолютно уверены, что все в порядке, тогда как обман идет полным ходом. И хочу вам сказать, что враг будет нашептывать вам ложь, промывать вам мозги, предоставлять сочные возможности облегчить боль среди тяжелейших, ломающих жизнь переживаний, но все, что он вам предложит, в итоге только усилит боль. И вот Иаков пишет людям, пребывающим в стесненных обстоятельствах, в опасностях. У них материальные проблемы и проблемы в отношениях. Они потеряли дом, и сообщает им стихи 13 и 18. Есть три обмана, которые разрушат вашу жизнь. Вы должны принимать испытания с радостью. Вам нужна сверхъестественная мудрость. Нужно смотреть на мир глазами Бога, но также нужно помнить, что на пути случаются камнепады, и никогда не забывать об этих трех обманах. Давайте вместе прочтем этот отрывок, а затем разберем его и рассмотрим каждый обман в отдельности. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Подчеркните эту фразу. Это ключевая фраза всего отрывка. Не обманывайтесь, это предостережение. Но прислушайтесь, в каком духе оно делается, мои возлюбленные. Когда читаете этот отрывок, не представляйте себе Бога со скрещенными руками или Иакова, слегка раздраженного. Так, не обманывайтесь. Нет. Он говорит, послушайте. Не обманывайтесь, мои дорогие возлюбленные. Вы сейчас уязвимы. Вы очень уязвимы. Он тебя бросил, ты уязвима. Ты потерял работу, ты уязвим. Ты только что вышел из реабилитационного центра, ты уязвим. Ваша дочь родила ребенка вне брака, вы уязвимы. Твой пенсионный фонд лопнул, ты уязвим. А дальше, заметьте, он переходит от проблемы к решению. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, вот подтверждение того, как велика Божья благость, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков долго говорил об испытаниях, испытаниях, испытаниях, а теперь перешел к искушениям, к падающим камням, к поиску простых путей. Первый обман. Мы обманываемся относительно источника нашего греха. Когда ваш мир рушится, легко впасть в заблуждение насчет источника греха. И заблуждение следующее. Я не отвечаю за свой грех. Я не виноват.
В искушении никто не говори. Буквальный порядок слов в греческом такой. Никто. Это слово переставлено вперед, чтобы подчеркнуть его. Никто в искушении да не говорит. От Бога это искушение. Вот что сказано буквально. В греческом есть два разных предлога, которые можно перевести как «от». Один означает «прямо от кого-то», а второй «косвенно». И здесь использован второй. То есть человек не говорит: «Ой, я упал, совершил блуд, проявил жадность или гордость, потому что это Бог меня вынудил». Нет, нет, он говорит так: «Бог устроил мою жизнь определенным образом, ведь в конце концов Он творец всего, Он послал мне эти обстоятельства, из-за которых я согрешил». Вы можете спросить: неужели люди действительно так думают? Еще как думают. Я не виноват, вы не понимаете, я вырос в семье алкоголиков, я вырос в неблагополучной семье. Отец орал на нас, детей, и бил, и я бью своих детей, потому что он бил меня. Таковы обстоятельства. Я не виноват, это обстоятельства. Да, я воровал деньги на работе, но там все воровали деньги. Кто не воровал, того увольняли. Я не виноват. Ну, так получилось. То есть косвенно мы обвиняем Бога. И это не новая тенденция, верно? Третья глава Бытия. Бог зовет: «Адам, где ты?» Бог знает, что это было испытание для Адама. Адам отвечает: «Я спрятался, потому что согрешил». Бог уточняет: «Так, а в чем дело, Адам? Помните, что тот ответил? Это все жена, которую ты мне дал. И это человек, с которым мы всегда хотели познакомиться, да? Это все мама, папа, начальник». А слышали такое заявление? Это, мол, не моя вина. Я не отвечаю за свои поступки. Таким меня создал Бог. Поэтому я бросил свою жену. Этим объясняется мое аморальное поведение. Поэтому я сделал то-то и то-то. Слышали такое? Как раз об этом здесь идет речь. Мы виним других. Потом Бог обращается к Еве. «Ева, так что там произошло? Адам говорит, что у нас проблемы». Она отвечает: «Ну, это ведь не я сотворила землю, в том числе и противного змея. Это он во всем виноват». Кстати, Боже, ты не знаешь, кто создал змея? Видите, как она переводит стрелки? «Я не виновата, ты сам виноват». Но Иаков говорит: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Заметьте, он отметает всякую возможность самооправдания, рационализации и тыкания пальцем. Истина в том, что Бог никого не искушает, и проблема не во внешних обстоятельствах, а в наших внутренних желаниях. Заметьте, что сказано в 14 стихе. «Но каждый...» Кстати, интересное слово «каждый». То есть сатана искушает каждого по отдельности и знает желание каждого. Некоторые из вас более уязвимы для житейской гордости, другие – для похоти плоти или похоти очей. А он уже давным-давно изучает человеческую расу. Он знает, когда вы устали, когда вы уязвимы, когда вы далеко от дома, когда вы чувствительны, когда у вас сахар в крови поднялся, когда вы в состоянии стресса, и он точно знает, на какую кнопку нажать для каждого человека, то есть у него индивидуальный подход. Но каждый человек, увлекаясь, обведите это слово, и следующее тоже, и обольщаясь собственной похотью. Источник проблемы не где-то снаружи, подчеркните слово «похоть». В греческом это составное слово, означающее усиленное желание. В Новом Завете оно почти всегда имеет негативный оттенок. Оно состоит из усилительной приставки «эпи», «эпитумос». «Тумос» — это жар, страсть, желание. Автор говорит, что у всех нас есть страсти и желания, и в данном случае греховные. Конечно, Бог дал нам здоровье, потребности в еде, сексе, безопасности, значимости. У них нет ничего плохого. Но сатана пользуется этим и пытается подсунуть вам хорошие вещи неправильным образом и в неподходящее время. Нет ничего плохого в том, чтобы, проголодавшись, поесть. Но очень плохо пытаться решать свои эмоциональные проблемы при помощи еды.
Нет ничего плохого в сексе, в интимной близости с человеком, которого ты любишь и с которым Бог вас сочетал, но очень плохо заниматься сексом вне брака, пытаясь заполнить пустоту в своей жизни, используя других людей. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь вес, разделять Божье правление в мире, влиять на мир, но очень плохо выпячивать грудь, загребать власть и подниматься наверх.

вверх по головам людей, чтобы сказать «я важный человек». Понимаете, проблема не где-то там, проблема в наших желаниях вот здесь. И заметьте, здесь два интересных слова. Во-первых, «увлекаться» — это охотничий термин. Так говорили, когда кто-то разбрасывал приманку, например, хлебные крошки или кусочки мяса, и жертва, увлекаясь, шла и заходила прямо в капкан. Понимаете, у вас внутри есть кусочек магнита, а в мире много нехорошего металла, и вас притягивают разные вещи. Кого-то власть, кого-то похоть, кого-то еще что-то. И, как сказано, вы увлекаетесь этими искушениями, которые предлагает вам враг, а дальше добавляется термин «из рыболовства обольщаясь». Здесь можно представить себе поплавок на воде, что-то яркое, обещающее удовольствие прямо сейчас. «Ой, хочу! Мне так одиноко! Я только взгляну, только зайду на порносайт! Я чувствую себя таким ничтожным! Мне так страшно! Я просто заключу эту сделку, и никто об этом не узнает! Просто возьму немного денег и переведу вот сюда, а потом...» И тут... И крючок уже вошел глубоко в щеку. И вы обмануты желаниями изнутри и искушениями извне. А Иаков говорит, не говорите, что Бог вас искушает, пусть даже косвенно. Не вините родителей, не вините свои гены, не вините окружающую среду, не вините социально-экономические условия. Применение здесь такое. Будьте честны. Возьмите на себя ответственность. Перестаньте себя оправдывать. Перестаньте искать мнимые причины. Перестаньте винить других. Никто не обещал, что будет легко. Сверху падают камни. Вы можете принимать испытания с радостью. Бог может дать вам мудрость, чтобы понять, что делать. Вы можете начать смотреть Его глазами. Но, заверяю вас, если вы будете поддаваться искушениям и обманам, то попадете в цепи навсегда. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы сказали, «У меня проблема с гордостью, и нужно с ней разобраться. Я постоянно упоминаю о своих знакомствах, я подчеркнуто заявляю о своей значимости, я люблю впечатлять других дорогими игрушками, нужно от этого освободиться». Или «Я трудоголик, я прячусь за своей работой. Хватит обманывать себя, что это ради детей или ради стабильности, когда на самом деле я прячусь от своих внутренних проблем». Что, если вы перестанете говорить «Да, может быть, наверное, я...» А скажете «Я зависим». Мне нужно от этого освободиться. Можете сами вставить от чего. Порнография, угождение людям, наркотики, алкоголь, выберите сами. Что, если, выходя отсюда, вы напишите на небольшой карточке «Я честен, я отвечаю за свои поступки, я не перекладываю вину ни на кого и ни на что», а дальше свою цель, начиная со слова «Я». «Я испытываю трудности с...» Дальше заполните сами. И с Божьей помощью разберусь с этим. Например, мы с женой отдалились друг от друга, и нам нужна помощь, чтобы наладить отношения. Не знаю, с чем у вас трудности, но скажу одно. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но если сатана будет держать вас на привязи и подсказывать вам отговорки, «Это все мой папа, алкоголик, или моя мама, ветреная женщина, или тот район, в котором я вырос, и вообще я ирландец, так что оставьте меня в покое, это у меня в крови, я вспыльчивый, и я ищу здесь доказательства, что это нормально, что вы должны принимать меня таким, как я есть, такой уж я». Нет, не должны. Не должны. Вам нужно перестать косвенно обвинять Бога за то, что Он вас создал, взглянуть правде в глаза и взять на себя ответственность. Итак, мы обманываемся относительно источника нашего греха. Второй обман. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. И обман следующий. «У меня все под контролем». Это не причиняет вреда ни мне, ни кому-либо другому. «И зачем делать из муха слона? Мы просто друзья, у нас платонические отношения. Мой муж в курсе, его жена в курсе, иногда мы вместе ужинаем, нам интересно общаться. Ну что здесь такого?»
Нет, нет, нет. Да отцепитесь от меня. Я употребляю только по праздникам. Бог создал землю и все ее плоды, и я принимаю эти плоды с благодарностью. Подумаешь, чуть-чуть белого порошка раз в месяц. Вы смеетесь? Но это происходит и в церквах тоже. Мой муж меня не любит, он не уделяет мне внимания, я хорошая мать, я держусь как могу, я работаю в церкви. Ну и что здесь такого, если я заведу роман? И вообще, я поняла, что вышла замуж не за того человека. А вот этот, как раз тот, которого Бог изначально для меня приготовил. Когда мы встречаемся в гостиничном номере, мы вместе молимся и читаем Библию. Это реальная история из жизни. Папа, мама, друзья, я понимаю, что в этих песнях поется об отвратительных вещах и о насилии. Но я не слушаю слов, мне просто нравится мелодия. Я ничего не впитываю, не прислушиваюсь к словам. Мне музыка нравится, и все. Ну, знаете, откуда вы свалились с вашими правилами? Это законничество. Я просто смотрю на красивые формы. Что здесь плохого? Посмотрите на многовековое классическое искусство. Просто мне нравится с 10 до 12 почти каждый вечер получать эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. Кому плохо от того, что я пью на вечеринках? Кому плохо от того, что я без конца работаю? Просто Бог дал мне больше мотивации, чем другим. Кому от этого плохо? Но чему учит наш отрывок? Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех, дословно созревший грех, рождает смерть. Дело в том, что грех – это не просто поступок, это итог длительного процесса. А процесс начинается с похоти или внутреннего желания плюс обман. То есть получается так – желание плюс обман – а затем небольшой период времени, который мы назовем планированием, вы составляете план действий и мысленно проигрываете его. Вначале вы смотрите и думаете, ну, конечно же, не собираетесь воплощать свои мысли ни за что, но вы разрабатываете план на случай, если бы вам вдруг захотелось сделать то, что вы ни за что не сделаете. И так возникает желание, затем вы обманываетесь и не видите, что происходит, и ваш разум начинает склоняться к этим мыслям и идеям, которые добрый христианин вроде вас, конечно, не станет воплощать, но... Конечно, я не стану вести себя как отчаянная домохозяйка, но это интересно. Я никогда так не поступлю, но в этом любовном романе... Нет, нет, никогда. И вы начинаете думать об этом. Желание плюс обман плюс планирование, и затем наступает черед действия, непослушания. А непослушание ведет к смерти. Новый Завет определяет смерть как отделение. Не всегда человек тут же умирает физически, но это отделяет его от Бога и от других людей. Вот что такое смерть, вот к чему ведет грех. Мы думаем, я никому не причиняю вреда, какой же это грех? Но вы отрезаете себя от Бога, и, кстати, когда вы молитесь, если у вас в сердце беззаконие, Бог не слышит вас. Бог – это вам не социалистический молитвенный автоответчик. Все обладают равными правами на молитву. Сказано, что многое может молитва праведника. Когда вы пребываете в осознанном грехе, в бунте против Бога, он начинает перерезать линии связи. Что касается обмана, есть один пример, который мне очень помог. Не помню, откуда я его почерпнул, но он помог мне осознать, что грех – это целый процесс, состоящий из желания, обмана, планирования, непослушания и смерти. И единственное правильное решение – это пресечь его на этапе желания. Вот почему так важно то, что вы допускаете в свой разум. Если бы христиане заботились о наполнении разума хотя бы наполовину, так как они заботятся о наполнении желудка, вы были бы другим
другим человеком. По-моему, это одно из важнейших повседневных решений. Чем хорошим вы будете систематически наполнять свой разум? И что плохое вы откажетесь смотреть, читать, слушать? Потому что, хотите вы этого или нет, вы продукт своего мышления. Вы можете мне доказывать, что это не так, а я скажу, что так Бог устроил ваш разум. И поделюсь примером, который мне очень помог. Ведь мы все играем в эту игру. Я никогда этого не сделаю, я на такое не способен. Представьте себе свой любимый грех. Может, это высокомерие, может, жадность, похоть плоти, гордость, житейская чувственность, чревоугодие, секс. Я не знаю, что это для вас, но это то место, где вы наиболее уязвимы. И не смотрите на меня так. Я встретился взглядом с несколькими людьми. Ой, я ни при чем. Все мы люди, верно? И, кстати, искушение – это еще не грех. Искушение – это мысль, посещающая ваш разум. Поплавок на воде еще не означает, что рыбка что-то натворила. Вот сейчас натворила. Вы подвергаетесь искушениям постоянно. Не нужно чувствовать себя виноватым за искушение. Может быть, это означает, что вы делаете много хорошего для Бога, и враг хочет вам помешать. В общем, представьте себе свой любимый грех, и вот вам пример. Представьте, что Бог сказал, не идите в ту сторону, но вы идете. Может быть, это сексуальный грех, и вы говорите себе, мы просто разговариваем, ну, немного флиртуем, и заходите в воду сначала по колено и думаете, о, это приятно. Почему все говорят, что это так опасно? По-моему, очень даже ничего. А потом говорите себе, ну, раз это так приятно, может, стоит вместе поужинать разок-другой. Я же к ней не прикасаюсь вообще, ничего такого не делаю. И вы уже расслабленно плывете на спине, и вам так хорошо, и вы говорите, не знаю, откуда взялись все эти лицемерные правила, у меня все под контролем, у меня нет никаких проблем. Но вскоре вы поднимаете голову и оглядываетесь, видя, что ваш лагерь вон там, и внезапно понимаете, что сами не заметили, как попали в течение. Так оно бывает. И что-то вам подсказывает, о, может, это немного опасно? Нет, это так приятно. И вскоре вы замечаете, что лагерь скрылся из виду, и думаете, ну что ж, пора, пойду-ка я на берег. Но это было течение, и вы в него попали. Вы пытаетесь выбраться из него, но не можете. Вода начинает бурлить, вас начинает швырять на камни. Раз удар, два удар. Здесь чувство вины, там разрыв отношений, там нужно посмотреть детям в глаза, все начинает выходить из-под контроля. Поток несет вас, и вы не можете вырваться из него. Но вы еще не знаете, что это не просто поток, впереди водопад, впереди 50-метровый обрыв, бум, и вы можете погибнуть. А с чего все начиналось? С того, что вы решили помочить ножки в воде. А если вы не станете заходить в воду, то никогда не попадете ни в течение, ни в водопад. Но, как правило, верующие экспериментируют. Если вот здесь грех, то верующие всю жизнь делают вот так. Куда я смогу зайти? Надо проверить, это фильм для детей или для взрослых? Как близко я смогу подойти к греху, но преданный Богу человек должен спрашивать, как быстро и далеко я смогу убежать от греха. Но вот вам обман, и вот истина. У меня все под контролем, это не причиняет мне вреда. Это обман, а истина – грех не поступок. Это итог длительного процесса. Применение – подавите грех в зародыше. Остановите его на уровне желания, в мыслях. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не позволяйте этому миру вырезать вас под свой шаблон. Преобразуйтесь посредством того, чем вы наполняете разум, и тогда в вашей жизни будет проявляться Божья воля, благая, угодная, совершенная. 2 Коринфянам 10:5. Мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Все начинается с маленькой мысли, с маленького желания, маленького плана, небольшого развлечения. А заканчивается водопадом. Пожалуйста, запомните одно. Вы убеждены, что с вами такого не произойдет. Вот поэтому оно и называется обман. Понимаете? Даже сейчас, когда я говорю вам об этом, я уверен, что в этом зале есть люди, уже связанные с теми делами, о которых я упоминал, и где-то загорается свет, начинается внутренняя борьба, и частично у вас начинает говорить чувство вины. Он говорит так, словно читает мою почту. Нет, я просто читаю Библию. А вы человек. Другие же люди упрямо повторяют, не верю, не думаю, что он прав, у меня все под контролем, со мной такое точно не случится. Что сказано в нашем тексте? Не обманывайтесь, братья возлюбленные, дорогие, любимые дети.
Бог говорит, я привел тебя на эту конференцию в этот день, в это время, чтобы помахать красным флагом, зажечь красный цвет или желтый свет. Остановись, выйди из воды прямо сейчас. Если нужно сменить работу, смени работу. Если нужно порвать отношения, порви отношения. Если нужно установить специальную фильтрующую программу в компьютер, установи ее. У меня есть друг, который вообще компьютер дома не держит, потому что раньше одно время был зависим от порнографии в интернете. И, кстати, если вы изменяете жене или мужу, а это в церкви сейчас распространено, как никогда раньше, не назначайте встречу, чтобы разорвать отношения. Понятно? Позвоните по телефону, я согрешил, я был неправ, прости, все кончено, и повесьте трубку. Но это же бессердечно, не больше, чем все остальное, чем вы занимались последние недели, месяцы или годы. Просто раскайтесь и перестаньте грешить. Об этом говорил Христос. Если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее. Если твой правый глаз соблазняет тебя, выколи его. О чем идет речь? Конечно, вы можете выколоть правый глаз и продолжать вожделеть, глядя одним левым, но речь о том, чтобы пойти на самые радикальные меры ради победы над грехом. Некоторые перемены можно внедрять постепенно, но с некоторыми нужно просто сделать так. Все, больше не буду. Вы скажете, но где мне взять денег на жизнь? Не знаю. Что, если мне придется... Не знаю. Но если кто-то об этом узнает, могут быть последствия. Еще как могут. Но оставаясь в этой ситуации, вы добавляете уран в бомбу, которая рано или поздно взорвется. Возможно, и сейчас будут не очень приятные последствия. Но заверяю вас, если вы пойдете дальше, будет такой взрыв, который вы даже представить себе не можете. И Бог по своей любви говорит, пожалуйста, не иди туда, остановись. Третий обман. Мы обманываемся в отношении Бога и Его характера. Искушение – это выбор простого пути. А самовольно выбирая простой путь, мы думаем, Бог не хочет, чтобы мне было хорошо. Это самое первое искушение во всей Библии. С этого все начиналось. Сатана сказал Еве, «О, Бог не хочет дать вам это». «А почему?» «Ну, понимаешь, тогда вы станете такими, как Он». Перевод. «Бог не хочет, чтобы вам было хорошо. Посмотрите, как здесь красиво. А вам можно делать все, кроме одного». Это явная атака на наше представление о Боге. Вы думаете, «Я хочу это прямо сейчас». Неспособность ждать. Если я получу это сейчас, мне будет намного легче. За этим стоит убеждение, что если жить по-божьему, Он спрячет от вас все самое лучшее в жизни. Обман такой. Лучше я повеселюсь и поживу в свое удовольствие сейчас, а к Богу приду позже. Скажу другими словами. Следовать за Христом значит отказаться от всех радостей жизни. Получается, что Бог не поддержит ничего хорошего, интересного, приносящего радость, по-настоящему прекрасного. Это кощунственные мысли. Что здесь сказано? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит». Мне очень нравится эта фраза, и она интересная с точки зрения грамматики. «Нисходит свыше от Отца Отцов». Мне нравится, как об этом написано в одном комментарии. Здесь изображена картина обильной любви и благодати, которая нисходит с небес мера за мерой, мера за мерой, мера за мерой, нескончаемым потоком, чтобы все самое лучшее досталось Его драгоценным созданием, Его детям. Вот такому Богу вы служите. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в интимной жизни. Бог хочет, чтобы вы ели вкусные отбивные или салаты, или макароны, что кому нравится, и чтобы это было в нужное время, в нужном месте и с хорошими людьми. Бог хочет, чтобы вы ощущали значимость и защищенность и понимали, что это дар Божий. Возможно, Он пошлет вам кучу всякой всячины, на самом деле принадлежащей Ему, но данной вам в пользование, чтобы вы могли помочь множеству людей жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине и быть одним из 3% или 4% верхушки мира под названием «американцы», которым принадлежат 80 или 90% мирового богатства, и помогать остальным жителям Земли. Но если все это становится самоцелью, то это разрушает ваши отношения с Богом.
Итак, Иаков говорит, что на самом деле Бог благ и всегда действует в моих интересах. «Всякое даяние доброе», а в подтверждение Божьей доброй воли в 18 стихе Иаков приводит пример: «Восхотев по своей воле своему выбору, родил он нас словом истины» — это Евангелие, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Как вы помните, это первая книга Нового Завета по времени написания. Она адресована евреям, которым хорошо известен праздник начатков, так что у них тут же сработала ассоциация. Ага, рождение свыше, Евангелие, новые взаимоотношения, и Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, у меня новые отношения с Богом, открыт доступ к Нему, и это только начатки. О, когда у нас проходит праздник начатков, когда созревает виноград или пшеница, мы берем начатки, идем в храм, отдаем их священнику и говорим: «Спасибо, Боже, за то, что Ты уже совершил, но, кроме того, спасибо, что это только начало огромного урожая винограда и огромного урожая пшеницы, и мы хотим поблагодарить Тебя этими начатками». И Дух Божий через Иакова говорит: «Ваше рождение свыше, прощение, новая радость, новая цель – это только предвкушение того, что Бог для вас приготовил. Есть то, что называется вечностью, есть небеса, есть замечательный Бог, о котором мы здесь поем, и все так прекрасно, так глубоко, так насыщенно, так замечательно, что вы даже представить себе не можете. Величайшее мгновение близости, величайшее мгновение радости, когда вы смотрите в глаза другому человеку, когда ваши дети вырастают неплохими людьми и по-прежнему любят вас и хотят проводить с вами время, минуты успеха и признания, данные Богом, возможности проявить щедрость и увидеть отдачу, когда Бог использует вашу жизнь. Все это только начатки. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. И Он уже подтвердил это тем, что сделал для нас». Я учился в колледже, где на каждого парня приходилось по 4 девушки, и одной из главных проблем для меня как молодого христианина были сексуальные желания. Вообще-то я понимаю, что с возрастом это не проходит, верно? Но я пообещал Богу, что буду соблюдать сексуальную чистоту и жить по Его заповедям. Я играл в баскетбольной команде, где все игроки, кроме одного, который тоже стал верующим, считали меня местным сумасшедшим. Чип, в этом колледже не нужно быть привлекательным. У нас 4 девчонки на каждого парня, так что даже такой, как ты, может получить секс в любое время. Тогда как раз стали объединять женские и мужские общежития. Иногда бывало, идешь в душ в коридоре, обмотавшись полотенцем, а там такое, с ума сойти можно. Это было в конце 60-х, начало 70-х. И помню, как я без конца спорил с Богом и говорил: «Боже, знаешь, где-то 8 из 10 заповедей довольно-таки неплохие, но есть парочка, которую нужно выбросить. Зачем ты дал мне эти желания?» У вас бывали похожие мысли? «Зачем ты дал мне эти желания?» И не только сексуальные, другие тоже. «Зачем ты дал мне эти желания и эти правила, если я не могу соблюсти ни одно из них?» А за этим стоит убеждение, что Бог не желает вам добра. И вот я помню, как я мучился. Я учил наизусть Писание, а гормоны играли. «О, Боже, что мне делать?» Ну, вы понимаете. И я познакомился с семейной парой, молодыми верующими, может быть, 3 года во Христе. Они жили на крошечной ферме, а мой колледж был выше, в горах. Нужно было спуститься вниз по проселочной дороге. Настоящая пастораль, маленькая беленькая избушка, красный сарайчик, молодая христианская семья. Мы сели за стол, помните, такие старые столы с гнутыми ножками. Это был настоящий домашний ужин с яблочным пирогом. Я видел, как муж заглядывает в глаза жене, им было лет по 35, а может и 32. Они были женаты лет 6-8, у них было 2 маленьких деток, 4-2 годика. И сидя у них за столом, я понял, вот чего я хочу. У себя в колледже я могу заниматься сексом, сколько влезет, но вот чего я хочу. И у меня есть Библия, которая говорит, что если я стану заниматься сексом, сколько влезет, нарушая Божьи заповеди, то даже когда еще не знали о СПИДе, и о герпесе, и о психологических травмах, и других последствиях добрачного секса, Бог все знал. Все заповеди Божьи даны не для того, чтобы лишать вас удовольствия, а чтобы защитить вас от всего второсортного.
Да, это нелегко, когда играют гормоны, когда вам 19 или 20. Умом-то вы согласны, а сердцем нет. Но я смотрел на эту семью, они поднялись из-за стола. Извините нас, пожалуйста. Сейчас я понимаю, что жили они бедно, потому что у них даже дверей не было, а в проеме перед маленькой детской висела шторка на веревочке. Они зашли туда, и я видел через щель, как все четверо встали на колени, и все, мама, папа, детки, сложили руки в молитве. И в той комнате было нечто такое, что я сказал: «Боже, вот чего я на самом деле хочу». Я ехал обратно на своем маленьком жуке Volkswagen. Мое общежитие было у подножия крутого холма, я проехал где-то полпути и вдруг подумал, я тогда как раз начал учить наизусть стихи из Библии, и тут мне на ум приходит стих Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Тот, который сына своего не пощадил. Если Бог так сильно возлюбил вас, что отдал своего сына, неужели он щедро, обильно не дарует вам всего?» Я кое-что понял на всю жизнь. Я думал, что мы с Богом по разные стороны игрового поля, и Он пытается не отдать мне что-то хорошее, но на самом деле это враг играет против меня, пытаясь обольстить меня обманом, а Бог на моей стороне. Он обнимает меня и говорит: «Не ходи туда, это второсортная дешевка, ведущая к боли и смерти. У меня есть такое для тебя, просто верь мне, я хороший». И по благодати Божьей я послушался. И сейчас, когда я думаю о наших отношениях с женой, не запятнанных виной, о наших четырех детях, как они росли, как я разговаривал с ними, какими людьми они стали по Божьей благодати, на ком они женились, какие детки у них родились, все, что я могу вам сказать, не соглашайтесь на второй сорт. Всякий совершенный дар нисходит свыше. Возможно, вы подумаете: «Я уже в потоке, враг будет врать вам, что уже слишком поздно, что вы не выберетесь, но у Бога есть вертолеты. Он сбросит вам канат, и вам нужно будет за него ухватиться, нужно покаяться и развернуться в другую сторону и бежать от греха. Но он вас вытащит, потому что потоки сами по себе опасны, но водопад еще хуже. Но наш Бог, может быть, вы думаете: «Знаете, я уже упал с водопада». Бог соберет все кусочки, вытащит на берег, склеит вместе, обнимет вас и снова проявит к вам любовь. Будут ли последствия, с которыми вам придется разбираться? Конечно, без последствий не бывает. Но Он исцелит вашу душу, как это было с Давидом. «Возврати мне радость спасения Твоего». «Используй меня снова». И в Новом Завете упомянуто об этом убийце, прелюбодее, воине, поэте и величайшем царе, и сказано в 13 главе Деяний: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Ну, как такое может быть со всем его прошлым? Просто в Божье хотение входит, чтобы вы раскаялись, когда согрешите, и обретете прощение, и найдете новые силы. И, может быть, именно это Бог приготовил для вас. Я составил небольшой план действий, который может вам пригодиться. Ведь, возможно, вы сидите и думаете: «О, нет, вы понятия не имеете о моем положении и о моих проблемах». Поэтому в завершение хочу процитировать одно обетование и, как говорят в ресторанах, завернуть вам пакетик с собой. Хорошо? Просто чтобы вы могли унести что-то с собой, поскольку мы с вами обсуждали далеко не отвлеченные вопросы. И, может быть, вы думаете: «Боже, мне нужен вертолет». Итак, вот Божье обетование относительно искушения. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении, при всяком искушении, даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ничто на вас не свалится, если Бог заранее не приготовит путь к избавлению. Ухватитесь за канат Божьего вертолета, и Он спасет вас».
Вы спросите, но как он меня спасет? Я составил список его спасательных средств. Первое – это ваша совесть. Как только что-то у вас внутри говорит, ну, мне лучше туда не ходить, не идите. Эта передача кажется не очень хорошая, но надо точно убедиться. Не надо. Просто выключите телевизор. Фильм ужасный, но мы пришли с друзьями. И как на нас посмотрит, если мы встанем и уйдем? Просто встаньте и уйдите. А эти отношения... Разорвите их. Второе. Писание. Псалом 118, 9, 11. Не знаю ничего более сильнодействующего. Как юноше или девушке содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой. Огромная сила. Следующая молитва. Иисус в последний вечер на земле говорил своим ученикам, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». А помните молитву «О

Отче наш, что там сказано, Господи, избавь нас от лукавого, то есть от сатаны. Итак, прислушивайтесь к совести, пребывайте в Писании, молитесь, а дальше бегите. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Иногда нужно сражаться с врагом, но что касается похоти и подобных вещей, просто бегите, бегите. И последнее. «За благовременные решения и планы». Римлянам 13:14 гласит, «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если вы алкоголик, вам нельзя больше зависать с друзьями в баре и говорить, «Знаете, я бросил пить». Если вы употребляли таблетки, как двое моих знакомых, они не употребляют уже 2,5 месяца, но пришлось им объяснить, нельзя ходить на вечеринки с другими наркоманами. «Но это же наши друзья». «Нет», — ответил я, — «это были ваши друзья. Вспомните, что с вами сделали таблетки. Остановитесь. Вы не можете дружить с бывшим любовником или человеком, по которому вы вожделели, ясно? Не оставляйте похоти никаких шансов. Что бы это ни значило, если вам нужно избавиться от компьютера, избавьтесь. Нужно найти новую работу, найдите. Если вам нужно не смотреть... Бог почему-то дал мне очень восприимчивый разум. Я не могу смотреть всякую чушь. Она прилипает ко мне навсегда. Поэтому я беспощаден в выборе фильмов, книг, даже телепередач. В наше время средства массовой информации превратились в сточные ямы. И то, чем вы наполняете разум, гарантирую, что оно вырвется наружу в вашей жизни или жизни ваших близких. И то, что 10 лет назад казалось кощунством, сегодня большинством верующих воспринимается так. «Передай попкорн, дорогая». «Да, это отвратительно. Скажи, и куда этот мир катится, понятия не имею». Как сказал один мудрый человек, «Я молюсь, чтобы Бог использовал вас». Где наш праведный гнев? Где современные пророки, которые возразят «это неправильно, и я не потерплю этого в своей жизни», и завоевывая сердца людей, чистотой и любовью скажут «мы будем Божьим народом».

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, темы, начали с вами недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шаддай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом Он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то,

если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, он все предусмотрел. И Библия говорит, что он готовил все необходимое для бедного.

Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках. Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала, и она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. И он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал, Володя, прости нас, мы были такие глупые. И он говорит, сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых и так далее. Представьте, 25 лет назад, это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал, украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10, так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе, да? Филиппийцам 4:13. Написано, все преодолеваем силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Больше в вас тот, кто в вас, он больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом, говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, дать говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он нас откровение, праведность, освящение. Написано во Христе, мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божия. В Нем, и вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему, Он достоин, слава ангел, агнец Божий достоин, хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу! Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшее. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их

вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже Бог хочет спасти, но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви. Он дает такое сердце церкви. Он дает сердце молодежи для детей. Они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, 5 мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья и... Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были, и Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну... Как бы там, а она спрятала свой смех. А ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера. Но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомство. Он хотел потомство.
Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил кого-то с собой привести. Да? Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно, поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него ничего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди. То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось, и он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого. Свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой, что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей, ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами, то есть... Ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз. И вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя, и ты будешь... И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне.
Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий». Марка 10:27. «Все возможно Богу». Иисус говорит: «Мы верим в всемогущего Бога». «Я Бог, если что невозможное для меня», Господь говорит. «Если что невозможное для меня». Бытие 18 сказано: «Есть ли что трудное для Бога вообще?» Это Бытие 18:14. «Есть ли что трудное для Бога?» Бытие 18, стих 14. И Бог говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной», то есть будь со мной в близких отношениях, «и я, будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз, я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя». У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит: «Я весьма, весьма размножу тебя». Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячная церковь, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это было Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит: «Я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый», он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит: «Я размножу тебя». Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит: «Я заключу с тобой завет». И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу, скажи: «Господь, говори, ибо слушает раб твой». То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать. Поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал: «Господь, говори. Продолжай говорить со мной». И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам
зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножу. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит «отец множества народов». Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово «ты будешь отцом множества народов». И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физические, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит тебе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Этот завет – это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая, аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну и как вот... Хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что «ты дал землю Аврааму, другу своему». Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, «ты дал ему землю». Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки, и второе, Он говорит, Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки, кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю, правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали. Потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло.
Они пришлали письма. Я им написал. И я написал: «Скучаю по вам, братья». И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи.

я не мог ответить. Потом перезваниваю, а уже 1 час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они были там с разных церквей. Церкви христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. 4 армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилев, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. «Масть и курение» — это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, «радует сердце». На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть — это значит, масть — это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю: все, теперь я доченьке куплю что-нибудь. Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит. Она недавно звонили, видео. Дочке говорит: «Ну что, давай дедушку в гости пригласим». Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: «Дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой». Они говорят: «Ты не дедушка». Но мы с вами молодые во Христе. Скажем аминь, да? И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого. Это как парфюм. Это как вот дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе: дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета, к другу,
сестра, брат, лидер, молитвенница, сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию, это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, ну, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба. Он любит. Друг. Он явится во время несчастья. Друг. Он сердечный совет тебе скажет. Друг. Заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо. Как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит, вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел. А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот у нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господнего. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава Тебе! Это время пришло, говорит Господь, это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время, время жатвы, пока колосья не наклонило, пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его, а нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте станем друзья, давайте, пожалуйста, прославим Бога.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествия в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи, и он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в полутора часах езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего Древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек. Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть

многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание — распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу. Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего Спасителя. Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа. На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось Бима. Священники, цари и местная римская власть поднимались на Бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам или выносили приговор над побежденными врагами. В городах, подобных Коринфу, местный правитель заседал на подобных судилищах и решал судебные вопросы согласно римским законам. В случае с Павлом Галлион выгнал иудейских лидеров из суда, потому что они вменяли Павлу в вину, что он нарушал не римские законы, а их, иудейские, правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящих библейских историй. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу.
Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур. И вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно

жить в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть блудить, а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным? Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла, ну, может быть, и много. Послание, которое Павел написал Коринфской церкви, наполнены практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акрокоринф. Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города. Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой в древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Коринфский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль.
К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы, и даже искусные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющей один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко. Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила лодку на массивные деревянные ролики, на которых и перемещали ее по этой неровной дороге до конца перешейка. Дорога Диолкос не могла переправлять очень большие суда, поэтому ей пользовались все меньше и меньше. Но длительное время моряки пытались изобрести более удобный путь перемещения. Для этого они готовы были перевернуть землю, что им и пришлось сделать в буквальном смысле. В результате появился Каринский канал, на который я смотрю с этого моста. Одно из величайших мировых инженерных достижений. Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста. Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Виста. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Каринский перешеек, по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам. Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня.
Прошло почти 1800 лет, прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный Нейроном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каподистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу, но и у них

Деньги закончились. Наконец! В 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Каринский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин. Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен – Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя «Эраст» в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять. С исторической точки зрения, у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень Эраста. Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел.
Препятствия были существенными. Обстоятельства складывались не в его пользу. Но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А послания, которые Павел написал в Афины и в Коринф, не просто сохранились, но изменили древний мир так, как Павел даже не мог себе и представить. Корабли проплывают через Коринф каждый день. Но настоящая причина, почему этот город так важен, состоит в двух посланиях, адресованных небольшим христианским церквям в Древнем Коринфе. Сегодня от храмов Афродите и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Немудрое Божие премудрее человеков. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. Если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: good news.
1: Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь. И мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песню из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Questar Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему. Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами и своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор. После школы, в то время, когда они могли бы бродить по улицам и аллеям. Точно, и мы видели невероятные чудеса. Некоторые из детей, когда они впервые пришли к нам, они были трудными детьми, но они изменились, и сейчас они настоящие лидеры среди учеников в своих школах. И вы приводите и своих детей в эту атмосферу для общения и помощи, не так ли? Да, у нас трое детей, и для них нет ничего необычного в игре и занятиях многими вещами и разными путями обучения. И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе недалек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишете мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов, которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Риней.

Это прекрасно. Я вам вот что скажу. Я сейчас люблю музыку Gospel даже больше, чем раньше. Особенно, когда я стою здесь на перекрестке евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится мне.

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь, она от четвертой беременности. И ультразвук показал, что у нее отсутствует 5/8 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
2: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда и потому, что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
0: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
3: Я врач скорой помощи.
0: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
2: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
0: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
2: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени.

И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего

0: снимки на другом аппарате.
1: Он сказал вам, что не в порядке?
0: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так, чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила, я хочу пойти домой. Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
1: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
2: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне, «Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком». Я сказал, «Ну ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне». Я сказал, «Хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит». Итак, я позвонил акушеру, и он сказал, «Я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю». В конце концов, он позвонил мне и сказал, «Ну это что-то вроде кисты». Я сказал, «Можете ли вы рассказать мне об этом?» Он сказал, «Нет, я не хочу обсуждать это по телефону. Я хочу поговорить с вами лично завтра в полдень». Я сказал, «Хорошо, Мэри слишком расстроена, чтобы прийти, но я приду и поговорю с вами об этом».
1: Вы хладнокровны, однако, потому что я могу сказать вам, если бы это была моя дочь, я сказал бы «нет». Я не хочу ждать до завтра. Скажите мне сейчас, почему вы отреагировали не так?
2: Я подумал, что это правильно, что он хочет сделать так, потому что я тоже так делаю с людьми.
1: Хорошо. Итак, вы пришли на следующий день. Что он сказал?
2: Он предложил мне присесть и сразу вручил сонограмму. Он сказал мне, «Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель».
1: Итак, какое было его предложение?
2: Он сказал, «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это». Мы говорили о 8-м месяце беременности.
1: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
2: Такими были его прогнозы.
1: А какие были ваши? Вы же доктор.
2: Сначала я думал, неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали, это очень сложная форма. Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста. И прогнозы с медицинской точки зрения были такими. Она должна быть умственно отсталой. У нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
1: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка, и ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали, «Нет, мы будем доверять Богу».

0: И что вы сделали, Джерри?
1: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему: «Мы христиане, мы не будем делать аборт». Он сказал: «Я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации». Я сказал: «Что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг». И знаете, что он сказал? «Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время». Я только посмотрел на него и сказал: «Мой Бог никогда не позволит мне упасть и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал: «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал: «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
0: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?
1: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила: «Что случилось?» Я сказал: «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого, потому что это очень плохо». Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
0: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
2: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
0: Джерри, вы решили действительно объявить войну этой болезни. Что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
1: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал: «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. Есть Бог, и Он поможет тебе. И ты должен начать искать Его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь». И так я начал смотреть на небо. Я сказал: «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал: «Бог, сейчас время беды».
0: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите это. Но когда это ваша дочь... Где вы нашли эту веру? Обыкновенный человек не имеет такой веры, Джерри. Откуда вы ее достали?
1: Я нашел ее в Библии, в библейских стихах. Что я сделал в этот момент? Я сказал себе: я должен 100% посвятить свое время поискам Бога.
0: Но у вас своя работа, вы же врач.
1: Я оставил свою работу. Я позвонил им и сказал: я больше не могу работать. До свидания.
0: А видели вы когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
1: Брат моей жены был исцелен.
0: Расскажите мне об этом.
1: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов. Это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно. А он ответил ему: «Я не хочу начинать химиотерапию. Я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали: «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
0: Ну и как доктора объяснили все это?
1: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции. Это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону: «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал: «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
0: Сказать для доктора такие слова – это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
1: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал, это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день, каждый день. Начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры, учили меня, что делать.
0: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленным, и вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж, но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
0: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.
0: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал: «Я не меняюсь, и я не лицеприятен. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
1: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
0: Можете вы привести пример?
1: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал: «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
0: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
1: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я перечитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
0: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу. Как важно было поклоняться Богу?
1: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
0: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
0: Однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
1: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, но это случилось.
0: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор? Выпивали ли вы? Принимали ли вы наркотики?
1: Не пил и не принимал наркотики.
0: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
1: Никогда.
0: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
1: Поклонялся Богу.
0: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
1: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
0: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
1: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого.

0: Я начал ползти по направлению к двери и потом подумал, это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
1: И вы могли нормально ходить?
0: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику, «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен. И тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал, это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в час ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей, «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
1: Вы знали это наверняка?
0: Я знал это.
1: Итак?
0: Итак, когда я это сделал, она рухнула на пол.
1: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
0: Я не мог остановить это.
1: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот. И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту, «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила всю свою жизнь Ему».
0: Мы чувствовали Бога в этот момент.
2: Это был действительно святой момент.
0: Абсолютная чистота.
2: Это был святой момент.
0: Абсолютная чистота. Я только сказал, «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
1: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
0: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
1: Сколько ей сейчас лет?
0: Ей сейчас 8 лет.
1: Насколько она нормальна?
0: Она играет в футбольной команде.
1: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
0: У нее 97% успеваемость в школе.
1: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого четвертого ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал, все возможно верующему. Все — это значит все. Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас. Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на заключительную сессию. Название этой сессии — «Язык Духа». Сегодня я отвечу на вопрос, почему Бог дал нам язык, который отличается от того, который мы можем понять. Вам не кажется, что это хороший вопрос? Мне кажется. Первое послание Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Это не относится ни к одной публичной категории говорения на языках. Здесь речь идет о молитве. Молясь на языке, мы говорим прямо Богу, а не людям. Послушайте послание к Римлянам 8:26. «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». В чем наша немощь? «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Итак, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, как молиться. Вы когда-нибудь встречались с такими ситуациями? Абсолютно. Возможно, в Мьянме или Камбодже прямо сейчас есть человек, нуждающийся в помощи, и он одинок, он в беде, и мы даже не знаем, как молиться за него. Никто на этой земле не знает, как за него молиться, или о чем молиться за него. Но Дух Святой знает. Ну вот, теперь у вас есть небольшое представление о том, куда мы движемся. Давайте я дам еще один небольшой намек. Если я войду в офис президента Соединенных Штатов, прямо в овальный кабинет, и скажу, «Мистер президент, приветствую вас, сэр. Смогу я общаться с ним на его уровне?» Нет. Он столько знает о вещах, касающихся безопасности Соединенных Штатов, о том, что происходит в правительстве, и поэтому ему придется снизойти на мой уровень и говорить со мной на этом уровне. Когда я вхожу в офис Царя Вселенной, если я могу молиться только на английском, тогда я смогу общаться с Богом только на моем уровне. Бог говорит, «Я не хочу такого с моими детьми. Я хочу быть способным войти в глубокое общение, чтобы они общались со мной на моем уровне». Итак, Бог говорит, «Я дам вам помощника, его имя — Дух Святой». Вы знаете, часто бывает так, что я молюсь в Духе Святом на английском языке. Кажется, некоторые люди думают, что единственное время, когда мы молимся в Духе, это когда вы молитесь на незнакомом языке. Нет, есть время, когда я молюсь на неизвестном языке, потом молюсь об истолковании, и вот приходит английский. Что происходит? Я молюсь теми словами, которые Дух Святой дает мне на английском. Поэтому вы можете понять, почему президент Соединенных Штатов не хочет говорить мне о государственных тайнах. Он не хочет, чтобы вся эта информация попала не в те руки, верно? Так и языки не дают врагу узнать о происходящем. Кто из вас знает, что мы в сражении? Кто из вас знает, что мы в сражении? Мы на войне. Библия говорит в первом послании Коринфянам 2:7-8, «Но проповедуем премудрость Божию тайную». Она тайная. Почему она тайная? Мэтт, ты в армии. Мэтт, ты знаешь, что военные используют по радио особенный язык. Им приходится говорить, «Медведь, медведь, это медвежонок, медвежонок». Или что вы там, ребята, говорите? «Идите к Альфа-1, делайте это». Почему? Потому что враг может перехватить разговор и понять стратегию. Посмотрите на

Денвера Бронкса. Это наш Пейтон Маннинг. Вот он сидит там. И вдруг видит воина, сидящего за линией. Они выстраиваются в линию. О-хо-хо, они могут мне и голову снять. И вот он говорит: «Омаха! Омаха!» Вы когда-нибудь слышали, как он говорит «Омаха! Омаха!»? Какое отношение «Омаха» имеет к футболу? Это секретный кодовый язык, который все в команде понимают. Так что Бог, Дух Святой, дает нам эту тайную мудрость, верно? Он говорит: «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он конкретно говорит о том факте, что если эта мудрость, это знание по откровению, было бы дано врагу, враг не распял бы Господа славы, поэтому Богу необходимо было держать это в тайне. Ну и помимо распятия есть вещи, которые Бог не хочет делать известными. И вот что я вам скажу, возможно, враг замышляет нападение на кого-то из вас. Он уже подготовил бесов, повлиял на людей и собирается сделать что-то губительное. Но знаете что? Бог касается сердца вашей мамы, она опускается на колени и начинает молиться в Духе Святом. Она молится в Духе, вдруг появляется целая армия ангелов, она сметает демонические силы, и с вами, друг мой, ничего плохого не случается. Мне это нравится. Очень нравится. Поэтому Павел сказал: «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вам это понятно? Вы должны знать, что происходит в духовном мире. Однако вы не знаете. Я не Пейтон Мэннинг, потому что умеет различать, что происходит. Но знаете, многие молодые христиане не могут различать, что происходит в духовном мире. Поэтому Бог говорит: «Мне необходимо дать моим детям способ говорить мудрость, отдавать повеления, которые необходимо отдавать». Потому что вы должны помнить, управление землей Бог отдал человеку. Вы обращали внимание на слова Павла? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». Бывали случаи, когда я молился на языках, и я знаю, что Дух Святой отдавал повеление ангелам делать определенные дела. Вся атмосфера в церквях меняется из-за того, что я говорю эти слова. И вдруг действительно что-то происходит, потому что я чувствую эту власть. Вы со мной? Нам необходимо вернуть это в церковь. Вы со мной? Нам необходимо иметь власть. Если апостолы нуждались в ней, разве мы не нуждаемся? Вы со мной? Аминь. Спрошу еще раз. Вы со мной? Языки также и для главной цели — близости. Мы с женой прожили так долго, что выработали свой язык. Я могу сказать «МСМЛ». И никто из вас не будет знать, что я только что сказал. Вы спросите, вы о чем говорите? «МСЛМ». Вот так правильно, извините. Я неправильно произнес, потому что прошло уже много времени. Когда мы только поженились, все было международным служением. Все служения были международными. Знаете, что мы сделали? Мы начали международное служение «Ласковой мишки». Посмотрев на Лизу, я говорил «МСЛМ». И она знала, что я жду объятий, что я жду поцелуя. Это был язык нашей близости. Вы понимаете это? Знаете, Лиза понимает меня с первого взгляда. Она может что-то сказать в группе, и я уже знаю. О, ей не нравится чей-то поступок. Или она чем-то восхищена. Кроме меня никто не понимает. Почему? Потому что у нас есть свой язык. Вы со мной? То есть, наш дар языков предназначен и для развития близости с Богом. Потому что знаете что? Если я буду говорить с Богом только на своем уровне, как я войду в глубины Божьи? Как я смогу быть с ними по-настоящему близкими? Вот поэтому доктор Чо говорит, 90% из 2 часов моего молитвенного времени уходит на молитву на языках, потому что вы входите в глубины близости. Вы знаете, что она здесь. Но кто-то спросит: «Да, но Джон, я не понимаю, о чем я молюсь». «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, — говорит Павел, — то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Вы знаете, что вы говорите. Поэтому он сказал в предыдущем стихе, «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Аминь. Когда я молюсь или общаюсь с Богом на языках, я прошу Его об истолковании. И тогда знаете, что происходит? Идеи, мудрость, учения начинают приходить в изобилии. Самый лучший из известных мне способов описания такой. Это почти как если бы что-то было сокрыто в глубинах моря, и когда туда бросают камень, то появляются пузырьки воздуха, и они всплывают на поверхность. Идеи, послания, откровения из Библии. Я открываю место Писания и говорю: «Господь, я не понимаю этого». Потом «Дух Святой, научи меня». И начинаю молиться на языках. Приходит ли ответ сразу? Обычно нет. Обычно он приходит позже, когда я еду в машине. Вдруг — бум! Вот оно! И некоторые из этих откровений пришли. Почему? Потому что я потратил время на молитву в Духе Святом. Понимаете, мы люди, соориентированы на результат. Мы хотим видеть быстрые результаты. И прямо сейчас. Вам необходимо понять, когда вы молитесь в Духе, вы инвестируете в то, что произойдет позже.
Мудрость начинает вскипать. Требуется больше веры для молитвы на языках, чтобы выйти на этот уровень близости с Богом, чем когда вы делаете это на своем уровне, чем когда вы делаете это на своем языке. И буду молиться в духе. Я буду петь умом по-английски и буду петь в духе. Вы поняли? Павел говорит, делай и то, и другое. Делай и то, и другое, друг мой. Почему? Потому что когда я молюсь на английском, это дает наставление моему разуму. Вы понимаете, о чем я говорю? Я становлюсь эмоциональным в том, что касается моих детей. Когда я молюсь за своих сыновей по-английски, я очень эмоционален. О, я так люблю Эдисона. Я очень люблю Остина. Я люблю Алика. И это хорошо. Надо молиться и на своем языке. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы со мной? Книга Притчи 20:27. «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца, чрева». Дух Святой не говорит нашим головам. Он говорит нашему духу. Об этом тут и сказано. «Светильник Господень, Дух человека». Вот он где сияет своим светом. Вы со мной? Он говорит нашему духу. Так, когда мы молимся в духе и просим об истолковании, то, как я сказал, появляются пузыри, они начинают всплывать в нашу душу. Вы поняли? И вот именно так говорит Дух Святой. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы, совет. Все скажите совет. Что такое совет? Мне необходима консультация. Мне надо знать, что делать. Послушайте внимательно. Сейчас я прочту целый ряд мест Писания, поэтому прослушайте их все. Помыслы, советы в сердце человека – глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Совет. Дух Святой – советник. Его совет в вашем сердце, как глубокие воды. Но разумный человек – единственный, кто способен вычерпать их. Как мы вычерпываем их? Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна, «Всякий верующий в Меня, иди и пей, ибо Писание провозглашает, у того, из чрева, сердца, потекут реки воды живой». Помыслы, совет в сердце человека, глубокие воды. Верно? Что имеет в виду Иисус, говоря, как сказано в Писании? Речь идет о книге Исаии 12:3, где сказано, «И в радости будете пить воду из источников спасения». Так? Хорошо, согласно книге Притчей, вода, текущая из наших сердец, это совет или тайны, или тайная мудрость от Бога. И Иисус прямо говорит нам, что этот источник – Дух Святой, верно? Таким образом, Он есть источник воды живой. И если мы обратимся ко второй главе первого послания к Коринфянам, все соединится. Мы проповедуем премудрость Божью, или совет, тайную. Послушайте о слове «тайна». Оно не имеет значения «таинственный», как наше слово. Это греческое слово «мистерион», которое означает «сокровенное» или «не полностью проявленное», «мудрость». Вы со мной? К примеру, такая картина. Приходит официант и ставит передо мной тарелку. Если вы в дорогом ресторане, то тарелка закрыта, так? Я бывал в дорогих ресторанах и знаю, что когда вам приносят еду, она закрыта. Мы четверо сидим за столом, и еда закрыта. И вдруг подходят четверо официантов и говорят, «Вуаля! Что произошло? Они только что открыли тайну. Еда была там. Она стояла на столе передо мной, но она была закрыта, сокрыта от меня. Когда официант снял покрытие, еда открылась для меня». Тайна не означает что-то таинственное. Тайна — это истина, которая пока еще не была открыта нашему пониманию, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Теперь послушайте, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:2, и соединим это все вместе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Он говорит тайны, совет, сокровенный совет в сердце человека, как глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их, и из чрева его потекут реки живой воды. Мы говорим сокровенную мудрость, которую Дух Святой говорит через незнакомый язык. Говорит что? Тайны. Верно? Вот как разумный мужчина или разумная женщина. Часто. Позвольте мне помочь вам с тем, что я говорю здесь. Как я уже говорил много раз, часто я обращался к этим местам Писания и не понимал их. Я начинал молиться в духе, и тогда приходило понимание. Было много случаев, когда я писал книгу, и вдруг как будто бы упирался в стену. И я говорил, не знаю, что писать дальше.
Тогда я вставал и начинал ходить по гостиничному номеру взад-вперед. И вдруг приходил поток знания. Я снова садился и писал, иногда в течение нескольких часов. Когда я был холостым, для меня было тайной, на ком я женюсь. Это было совершенной тайной. Я знал, что мне очень, очень нравится.

51 девушка. Лиза Тускано. Я знаю, что она для меня очень привлекательна. Мне нравится ее характер. Но я хочу жениться на девушке, которую выберет Бог. Поэтому мы с Лизой сделали вот что. Мы были вдалеке друг от друга. Она в Аризоне, а я в Далласе. Я сказал, давай будем молиться в духе каждый день по 30 минут в течение 30 дней. И знаете что? Я сказал ей, прислушайся к своему сердцу. Если у тебя скребущее неприятное ощущение, значит, Бог хочет сказать нам, что наш выбор неправилен. Итак, область служения, где у большинства верующих возникают затруднения, это направление. Иаков говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, что делать? В каком направлении идти? Да просит у Бога. Как просить совершенным образом? Молясь в духе. Это работает в бизнесе. Это работает в правительстве. Это работает в образовании. Мы сталкиваемся с ситуациями в своей сфере. Например, в сфере продаж. И не знаем, что нам делать. Вы знаете, что нам надо делать? Молиться в духе. Закройте дверь своего офиса, помолитесь в духе, потому что послушайте, что сказано в книге Исаии 48:17. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Я убежден. Знаете, я не призван быть бизнесменом, но если я был бы бизнесменом, то много молился бы в духе, а потом принял бы решение в соответствии с миром в моем сердце. Вы понимаете, о чем я говорю? А некоторых из вас, присутствующих здесь, я знаю, именно так вы и живете. Первое. Такая молитва не дает врагу узнать информацию, которая в противном случае была бы губительна для нашего сражения с ним. Второе. Я говорю вкратце. Близость с Богом. Мы можем говорить с Богом на его уровне и по-настоящему сближаться с ним. Третье. Он дает нам способность извлечения Божьего совета и мудрости для ситуации. Четвертое. Он приносит покой и освежение. Павел сказал в 14 главе 1 послания к Коринфянам, «Братья, не будьте дети умом, в законе написано». Он цитирует из Ветхого Завета, «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему». Откуда он цитирует? Из книги Исаии. Пророк сказал следующие слова в книге Исаии 28:11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке он будет говорить к этому народу». Я сказал, «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Освежение. Знаете, один мой друг, пастор большой церкви, он разговаривал с другим пастором очень большой церкви, и тот пастор сказал, «Я, наверное, скоро оставлю служение. Я устал. Я выдохся. Больше не могу». Мой друг посмотрел на него, они сидели в ресторане, и сказал, «Ты перестал молиться в Духе Святом, так ведь?» Он сказал, Он спросил, «Так скажи мне, сколько времени ты тратишь на молитву в Духе?» Тот стал, запинаясь, оправдываться. «Я постоянно занят подготовкой к проповеди. Я должен следить за делами моей 15-тысячной церкви. И вот еще что». Мой друг сказал, «Но молишься ли ты в духе?» Тот человек ответил, «Нет, честно говорю, не молюсь». Мой друг сказал ему, «Так начни молиться в духе, в этом успокоении, в этом освежении». Знаете, сегодня этот человек уже не хочет оставлять служение. Вы со мной? Почему доктор Чо, будучи пастором 830-тысячной церкви, не переживает духовного истощения? Я не знаю пастора, на котором лежит ответственность больше, чем на докторе Чо. Я имею в виду, и в самом деле, он нес на себе тяжесть всего мира, потому что в мире его принимали, уважали и чтили. На него ориентировались. Он молится в духе. Молится в духе. Я все время смотрел на Лестера Самрела, великого мужа Божьего. Он был для меня примером, и я не раз забирал его из аэропорта. Этот человек спал по 4 часа в сутки. Он писал 4 книги в одно и то же время. По бодрости он превосходил более молодых людей. Я думал, откуда у него столько энергии? Потому что он отдыхал, молясь в духе. Я вам гарантирую. У вас не будет изнеможения, как это случилось с некоторыми. Поймите меня правильно, нам нельзя перенапрягать свое тело. Тем не менее, есть люди, которые изнемогали, и этого не произошло бы, если бы они молились в духе. Я думаю, что у людей, которые слишком много работают, которые не чтут субботу, будет изнеможение. Мы должны отдыхать. Это одна из 10 заповедей. И, честно говоря, она не совсем понятна. Не прелюбодействуй, понятно. Не убивай, понятно. Но заповедь об отдыхе не совсем понятна. В Ветхом Завете это был целый день отдыха. Но не увлекайтесь. В Новом Завете мы не стеснены ограничениями. Тем не менее, отдых необходим. Вот поэтому я играю в гольф. Гольф отвлекает меня от служения, от дел, от всего, от чего я устал.
Хорошо, спасибо за то, что вы со мной. Номер 5. Она созидает нашего внутреннего человека. Первое послание Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Послушайте, назидает себя. Греческое слово «назидает» — это длинное, сложное слово в вашем пособии. Оно буквально значит «строить», «созидать». Оно означает «строить величественное здание». Вы знаете, что говорит здесь Писание? Когда вы молитесь в Духе, вы буквально создаете своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Вы буквально создаете для своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Итак, всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу, который построил дом свой. Слово «построил» — это то самое греческое слово. То есть вы буквально созидаете своего внутреннего человека с тем, чтобы вместить присутствие и силу Бога. У меня есть друг. Его сын сильно заболел. Они с женой не знали, что делать. Доктора ничего не могли понять. Он пошел в свой офис и молился в духе 5 часов подряд. Вышел из офиса, поехал домой. Войдя в дом, он посмотрел на своего сына и сказал с такой властью, что тот сразу же встал с кровати и выздоровел. Это было созидание внутреннего человека. Вы видите это? Это потрясающе. Номер 6. Она созидает нашу веру. Это как раз соответствует случаю с пастором, о котором я вам рассказывал. Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Номер 7. «Заключительная выгода». Послушайте, что сказал Павел в 16-17 стихах 14 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет? Аминь, при твоем благодарении. Ибо ты воистину хорошо благодаришь». Иначе говоря, это даже более чистый путь поклонения Богу. Вот поэтому он говорит в Духе. Какое чудесное! Чудесное преимущество Бог дал нам. И я думаю, что действительно знаю, почему так враг борется против него. Он усиленно борется против этого. Мое сердце очень печалится, когда я вижу христиан, лидеров, которые смотрят на людей свысока из-за того, что не говорят на языках и не молятся на них. Это так печально, ведь они братья и сестры во Христе. Просто они еще не узнали, как плыть в этой реке. Она вот здесь, рядом. Все, что нам делать, плыть в ней. Все, что нам надо делать, плыть в ней. Это Божье намерение, и Иисус ясно сказал об этом. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками». Поэтому Бог и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Бог хочет, чтобы мы все переживали это. Как мы принимаем Духа Святого? Я хочу приготовить вас к принятию Его. Это сделаю я, или же лидер поможет вам и помолится с вами, как это сделали Петр и Иоанн, когда пришли в Самарию. Есть и другой способ. Если вы один, можете выключить телевизор, выключить плеер и сразу же помолиться и наполниться Духом Святым. У меня столько друзей, которые были наполнены Духом прямо в своей спальне, в офисе. При этом рядом никого не было. Есть много и таких, которые приняли этот дар, находясь среди людей. Вот шаги к наполнению Духом. Первый и самый главный. Вам необходимо принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус сказал, что мир, то есть неспасенные люди, не могут быть наполнены Духом Святым. Второе. В вашей жизни не должно быть никакого непослушания Богу. Петр говорит, что Бог дает Дух Святой тем, кто послушен Ему. Из своего опыта могу сказать, что очень сильно мешает людям что-либо принять от Бога. Непрощение. Я видел, как люди просили наполнить их Духом Святым, но при этом у них было непрощение. Слова Библии звучали для них сухо. Они не ощущали присутствия Божьего. Но только они прощали, как сразу же наполнялись присутствием Божьим. Они пророчествовали или говорили на иных языках, или то, или другое. Третье, все, что нужно сделать для того, чтобы принять Дух Святой, это попросить. Иисус сказал, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Это должно избавить людей от любых страхов по поводу того, что если вы попросите у Бога Духа Святого, Он даст вам злого духа. Просто поверить не могу, что есть люди, вкладывающие другим такие мысли. Если вы попросите Бога дать вам Дух Святой, Он не даст вам демона. Бог даст вам свой Святой Дух. Номер 4. Вы должны говорить. Пожалуйста, пожалуйста, услышьте то, что я вам скажу. Вы не можете ожидать, что Дух Святой помимо вас использует ваш язык.
ваш рот, ваши голосовые связки и заставит вас говорить. Почему? Потому что Бог дал вам свободную волю. Вам надо покориться Ему.

Враг толкает. Дух Святой ведет. Вот что делает Дух Святой. Он дает вам слова, а они начинают закипать, как в фильтре, как пузыри, поднимающиеся из глубины моря. Вы можете увидеть только один слог. Один слог. Это все равно, как внутри вас моток ниток, и вы видите только кончик нити. Но когда вы начинаете говорить, появляется и все остальное. Вы должны делать это по вере. Позвольте мне сделать такое утверждение. Вы не можете говорить и по-английски, и по-испански в одно и то же время. Когда вы покорились Духу Святому и говорите на иных языках, по-английски, вы говорить не можете. Просто говорите то, о чем Он дает вам по вере. Вы заметите, все начинается с невнятной речи. Но потом это будет язык, а дальше может быть два, три или несколько языков. Обязательно сделайте это в вере, и тогда вы примете. Итак, есть три области, где вам надо покориться, потому что главный ключ — это покорность. Вам надо покорить Ему свои губы, свой язык и свои голосовые связки. Апостол Павел сделал это утверждение, и я скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы все говорили иными языками. Надеюсь, вы понимаете, почему я потратил на эту тему две последние сессии. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас был язык, для того, чтобы соединить нас, не как группки, это и так все могут, но я говорю о соединении нас в духе, для духовной войны, которую мы ведем, и для того, чтобы приобрести народы Иисусу Христу. Помните о том, что страстное желание Духа Святого, чтобы души приходили ко Христу. Вы обнаружите, что Он поведет вас к тому, чтобы вы возвели очи свои, посмотрели на поля для жатвы, молились за них, страстно желали спасения душ, потому что таково Его желание. Вы вошли в общение с Ним. Надеюсь, у вас будет чудесное, чудесное время с тем, с кем я лишь немного познакомил вас. Слушайте эти сессии снова и снова, потому что вера от слышания, а слышание от постоянного слышания слова, необходимо повторение. Возможно, в этих сессиях вы получите от Господа многое, но когда вы будете слушать их снова, вы будете получать больше, больше и больше. Потому что Слово Божье никогда не теряет свежесть, никогда не устаревает. Продолжайте слушать Его. Мы в международном служении посланник любим вас. Хотим призвать вас быть верными своей поместной церкви. Будьте на связи. Да благословит вас Бог. Для меня было честью послужить вам. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». США продолжают удары по иранским военным объектам, и президент Трамп предупреждает о новых ударах. Премьер-министр Нетаньяху заявляет, что пока Хамас не сложит оружие, отступления из Газа не будет. Также, что стоит за поразительной устойчивостью израильской экономики. И еще, под прицелом, но не сломленная. Познакомьтесь с Эмили Шрейдер, занимающей второе место в иранском списке вражеских СМИ. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я Крис Митчелл и я Пол Петит. Премьер-министр Израиля заявил, что свержение иранского режима является главной задачей Израиля. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления конфликта между США и Ираном, когда Трамп заверил Израиль, что Америка его поддержит. Сводка новостей от Джошуа Свонсона.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что руководство Ирана сейчас уязвимо как никогда, и его дни сочтены. Этот режим сейчас находится в кризисе. Он слабее, чем когда-либо. Он борется за выживание. И я убежден, что наша главная задача – это свергнуть его. И это вполне реально. Министр обороны Израиля Кац продолжил. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на нанесение ответного удара. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую. Мы вернем Иран в каменный век. Эти заявления прозвучали после того, как в воскресенье вечером американские войска нанесли удар по иранским ракетным установкам на острове в Ормузском проливе. Иран заявляет, что в результате американских атак с 30 августа по 2 сентября погибли 18 человек и 142 получили ранения. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон расследует эти сообщения, но отвергает любые предположения о том, что США намеренно наносят удары по гражданскому населению. До сих пор иранские государственные СМИ не очень точно освещали события, происходящие в ходе конфликта. Поэтому я отношусь к этому крайне скептически. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в отличие от КСИР, США никогда не наносили удары по мирным жителям в ходе боевых действий и не будут этого делать. Президент Трамп заявляет, что США поддерживают Израиль. В интервью израильской государственной телекомпании Трамп заявил, Израилю не о чем беспокоиться. Знаете почему? Потому что я президент и позабочусь об Израиле. Тем временем продолжается борьба за контроль над Ормузским проливом. Венс заявляет, что США будут вести переговоры с Ираном только в том случае, если тот прекратит нападать на суда. Иранский чиновник заявляет, что пролив не будет открыт без согласия Тегерана. Однако, по словам Венса, в среду через пролив прошло около 15 миллионов баррелей нефти. На опасения американцев по поводу роста цен на бензин он ответил, что причина – иранские атаки на торговые суда. Цены на топливо сейчас столь высоки именно потому, что иранцы обстреливают торговые суда. Даже после того, как они подписали соглашение, в котором обязались этого не делать. В южной части Ливана, по заявлению Цахала, их войска проникли в туннели Хизбаллы в районе хребта Али-Аль-Тахер и очистили их. Иран заявил, что решительно ответит на израильское наступление в этом районе, где, по словам официальных лиц, бойцы Иранской революционной гвардии действуют бок о бок с боевиками Хизбаллы. Израильские официальные лица предупреждают, что иранские силы могут возобновить удары по израильтянам за рубежом в преддверии еврейских праздников и годовщины событий 7 октября. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. С нами Джошуа Свонсон. Джошуа, есть новость, которая только что поступила из старого города в Иерусалиме. Что ты можешь сказать? Пол, к сожалению, вчера вечером в старом городе произошел теракт. Это араб-палестинец, вероятно, из восточного Иерусалима. Он появился у Дамасских ворот, подъехал на мотоцикле, размахивал ножом и пытался нанести ножевые ранения нескольким людям. Это произошло всего через несколько часов после молитвы Силихот, на которую к стене плача собралось около 50 тысяч евреев, молящихся в преддверии наступающего праздника. Ситуация вызывает беспокойство, но находится под контролем. Полиция обезвредила подозреваемого. Это служит напоминанием о том, что Израиль – это зона активной террористической деятельности. Атаки происходят в Израиле и вокруг него. Джошуа, насколько мы понимаем, события развиваются и в Иудее, и в Самарии. Вчера был арестован 19-летний молодой человек. Расскажите, что происходит? Это связано с темой насилия со стороны поселенцев, которую освещает Крис. Кто еще не видел эти материалы, могут посмотреть их на YouTube-канале CBN News. Ситуация с насилием со стороны поселенцев привела вчера к 4 арестам. Правительство Нетаньяху относится к этому очень серьезно. Цахал работает совместно с израильской полицией. Несколько из этих арестов произошли прямо в аэропорту Бен-Гурион. Двое подозреваемых в момент ареста покидали страну, а солдат Цахала был призывником. Видя тесное взаимодействие между Цахалом и израильской полицией, а также реакцию правительства Нетаньяху, можно сказать, что они относятся к этому
очень серьезно и пытаются показать миру, что насилие недопустимо. Когда я говорил с людьми в Иудее и Самарии, они признают наличие насилия со стороны поселенцев, но

стороны еврейских поселенцев. Вернемся к нападению в старом городе. Есть много инцидентов, о которых не сообщают вообще или на международном уровне. В этом и проблема. Станет ли террористическое нападение в старом городе у Дамасских ворот на еврейского полицейского международной новостью, в отличие от актов насилия со стороны поселенцев на Западном берегу? С нами был Джошуа Свонсон. Спасибо, Джошуа. Далее в программе «Свежие новости». Беседуем с нашим ближневосточным корреспондентом. На этой неделе республиканская еврейская коалиция провела в Лас-Вегасе свой ежегодный саммит лидеров, который, Крис, стал для кандидатов возможностью завоевать голоса еврейского электората. Темой стала борьба с антисемитизмом. Да, я знаю, Лейтер — это посол Израиля в США. Он говорил о том, что нужно закрыть Аль-Джазиру, поскольку, по мнению многих, этот канал лишь подливает масло в огонь антисемитизма. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что это на самом деле духовная битва, и ввел в эту дискуссию понятие «правильно» и «неправильно». Да, это духовная война, мы это знаем, но не все люди это понимают. И дело не только в том, чтобы оглядываться назад, анализировать события, но и в других интересных деталях. Лео Террелл, сотрудник Министерства юстиции, сказал, что антисемитизм – это не просто проблема евреев, но проблема всей Америки, и с этим мы сталкиваемся и в церквях. Да, некоторые люди, в том числе пасторы, не хотят затрагивать тему Израиля, считая ее слишком спорной. Я говорил с пастором Алленом Джексоном из организации World Outreach. У него очень широкая аудитория. Он говорит, что пасторы, проповедники и прихожане, независимо от сферы их влияния, действительно обязаны высказываться против антисемитизма. Да, слишком мало пасторов так поступают. Я слышал, как такие люди, как Лэнс Уолнау, говорили в эфире: «Если ваш пастор не говорит об Израиле и о том, что там происходит, вам нужно найти другую церковь». Да, полагаю, это было ключевым испытанием для многих выступающих, в том числе и для Венса. Давайте поговорим об этом. У меня была возможность поговорить с Джонатаном Тобином, главным редактором Jewish News Syndicate. Он знает людей, которые слышали разговор за кулисами. Я спросил его: «Знаете, что сказал Венс по поводу антисемитизма и своих отношений с Такером Карлсоном?» Давайте послушаем. Что обсуждалось на этой встрече, ведь она проходила без участия прессы? Я слышал информацию только от людей, которые там были, поскольку прессе вход был запрещен. Венс вел себя очень приветливо, изо всех сил старался представить себя другом Израиля, другом еврейского народа и противником антисемитизма. Однако он не затронул ни одной из реальных проблем, которые вызывали у людей опасения по поводу его личности. Он публично занял нейтральную позицию в дискуссии об антисемитизме между Беном Шапиро и Такером Карлсоном. Карлсон сошел с ума, он распространяет конспирологические теории, и он самый опасный и известный антисемит в стране. И Венс ничего о нем не сказал. Давайте поговорим о Jewish News Syndicate. Недавно в Daily Caller, издании, которое основал Такер Карлсон, появилась клеветническая статья, в которой фигурировала Эмили Шрейдер, которая позже примет участие в нашей сегодняшней передаче. Что именно происходит и почему вас подвергают нападкам? На нас нападают, поскольку как в наших репортажах, так и в комментариях Эмили и моих, мы обратили внимание на то, что многие из этой сети влиятельных лиц и спонсоров из Катара близки к Такеру Карлсону. Они помогли со стартовым капиталом для Такер Карлсон Network. И сейчас они пытаются сблизиться с Джей Ди Венсом, если уже не сблизились. Они являются штаб-квартирой мусульманского братства. Они представляют опасность для Соединенных Штатов. Тот факт, что мы это заметили, естественно, разозлил некоторых из их марионеток. И, боюсь, Daily Caller – это одна из них.
По словам Тобина, Daily Caller пытается провести параллель между мусульманским братством, Катаром и связями с Такером Карлсоном, с одной стороны, и Израилем, и Jewish News Syndicate, организацией,

организацией, которая не получает финансирование от государства Израиль с другой. Да, и если посмотреть на суммы, которые Катар вкладывает не только в высшее образование, но и в пиар, 8,8 миллиарда долларов в высшее образование и около 300 миллионов в пиар. Это очень мало по сравнению с тем, скажем, какие средства регион АТР тратит на свои лоббистские усилия. Конечная цель заключается в том, чтобы проникнуть в политическую систему. Сотрудничество с Такером Карлсоном станет одним из шагов на этом пути, но то, что будет дальше, вызывает серьезную озабоченность. Дальше нас ожидает интервью с Эмили Шрейдер. Да, как раз через один сегмент. Далее в программе. Движение БДС. Давление на Израиль усиливается, но его экономика при этом только укрепляется. Движение за бойкот, отказ от инвестиций и санкций БДС существует уже несколько десятилетий и направлено на то, чтобы оказать давление на Израиль. Оно превратилось из лозунга, звучавшего в университетских кампусах, в движение, поддерживаемое правительствами по всему миру. Как сообщает Джошуа Свонсон, несмотря на политическое давление, экономика еврейского государства демонстрирует совсем иную картину. «Положи это на место». Сегодня мы зашли в этот супермаркет Асда и сняли с полок израильские товары и продукцию Coca-Cola. От Европы до США кампания против Израиля все больше приобретает экономический характер. Несколько стран приняли меры по ограничению торговли именно с израильскими населенными пунктами в Иудее и Самарии. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что не будет продолжать работу в рамках экономического совета Нью-Йорка и Израиля, созданного прибывшим мэре Эрике Адамсе, и публично поддерживает БДС. «Мы хотим, чтобы они знали, у нас есть три буквы, которые являются ответом на то, что происходит в Палестине. Это БДС». Политическая дискуссия не ограничивается Нью-Йорком. Кандидат в Сенат от демократов Мичигана Абдул-Эль-Саед критикует финансовую поддержку Израиля со стороны США. Главным вопросом является то, имеет ли право Израиль на деньги американских налогоплательщиков. Доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики, рассматривает кампанию против Израиля как часть гораздо более масштабной информационной войны. Демонизация евреев, а теперь и Израиля, имеет давнюю историю. Смолл отмечает, что по мере того, как эти преследования распространяются на СМИ, сферу культуры и западные университеты, его больше всего беспокоит, что происходит в кампусах. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего 300 тысяч человек, но она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. Революционеры знают, если хочешь изменить общество, нужно начинать с университетов. Начинать с молодых людей, которые учатся в вузах. Антиизраильское движение укоренилось в университетских кампусах и проникло в политику. Теперь возникает вопрос, дойдет ли оно до советов директоров и станет ли угрозой для международных инвестиций, которые поддержали израильскую стартап-экономику. Венчурный инвестор Майкл Фертик утверждает, что это уже происходит. По причинам политической ориентации, пропаганды, антисемитизма или по другим, а может просто по ошибке, есть люди, которые стремятся пресечь все, что связано с Израилем. И речь может идти как об академических исследованиях или сотрудничестве, так и о инвестициях. Есть еще одна сторона этой проблемы. Гейб Гройсман работает с израильскими компаниями, выходящими на американский рынок. Он отмечает, что эти компании не просто продают свою продукцию в США, но и открывают там представительства, а также нанимают американцев. Невозможно не осознать аспект экономической дипломатии, связанный с тем, что израильские компании открывают свои представительства в США для обслуживания американского рынка. Какую роль это играет? Сколько американцев это обеспечивает работой? Сколько долларов это приносит в карманы американцев? И как создаваемые ими продукты и услуги помогают улучшить жизнь. Гройсман отмечает, что это взаимовыгодные отношения. По его словам, недавно в Тель-Авиве каждая израильская компания, с которой он встречался, разрабатывала технологии для рынка США. Фертик отмечает, что когда бизнес-лидеры смотрят за пределы политики, экономические преимущества Израиля трудно игнорировать. Я считаю, что среди тех, кто ставит бизнес на первое место, информационную войну выигрывают сторонники Израиля. Ведь с экономической точки зрения аргументы в пользу Израиля будут неопровержимы. Он вкладывает в это собственные средства. Мы в «Вердикт» занимаемся размещением средств фонда и планируем инвестировать примерно 15% от общего.

0: общего объема фонда в израильские стартапы. Это означает десятикратное увеличение его финансовых вложений в израильскую экономику, которая продолжает развиваться. Я очень рад, что, несмотря на всех скептиков, кем бы они ни были, Израиль становится все сильнее и сильнее. Даже после многих лет войны и потрясений Банк Израиля прогнозирует рост в 4% в этом году и 5,5% в 2027 году. Посол США Майк Хакаби видит эту стойкость, когда гуляет по улицам Иерусалима. ВВП в Израиле растет даже в условиях войны. С 7 октября фондовый рынок вырос на 100%. Это очень динамичная экономика, и если просто подняться на смотровую площадку в Иерусалиме и посмотреть вокруг, то можно увидеть 300 кранов, строящих различные объекты по всему Иерусалиму. Если страна умирает и разваливается, то кранов, строящих что-либо, там не будет. Вместо этого вы увидите, как сносят здания. Израиль и раньше сталкивался с экономическими бойкотами. Но, несмотря на попытки изолировать Израиль, экономика страны продолжает расти. Находясь под давлением, они продолжают заниматься инновациями. Если смотреть через призму Библии, это свидетельство стойкости. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. На передовой информационной войны Иран обратил на нее внимание. Познакомьтесь, Эмили Шрейдер. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Она – половина пары, которая может стать одной из самых влиятельных пар Израиля. Эмили Шрейдер – невеста Йосефа Хаддада, который только что объявил о создании правой партии к предстоящим выборам в Израиле. Как и Йосеф, Эмили продвигает произраильскую позицию. Она ведет новостные программы на телевидении здесь, в Израиле и в США. У меня была возможность пообщаться с этой журналисткой, родившейся в Соединенных Штатах, чтобы узнать, почему Исламская Республика Иран включила ее в число своих ярых врагов. Возможно, вы видели Эмили Шрейдер по телевидению. Она также есть в Инстаграм и написала новую книгу. Вы журналист, оратор, педагог и теперь писатель. Вы буквально находитесь в центре этой непрекращающейся ненависти к Израилю и еврейскому народу. Каково это? Оказаться буквально в эпицентре этой войны.
1: Это сложно, не буду врать. 7 октября я почти не высыпаюсь. Это напоминает мне фильм «День сурка». Мы снова и снова переживаем одно и то же, надеясь на лучшее. Но пока что до этого еще далеко. Это марафон, а не спринт. Мне не нравятся люди, которые лгут мне в лицо, хотя, как я знаю, они собирали средства для Хамаса.
0: В предвыборной гонке Эмили стремится побороть ненависть к евреям, вызванную событиями 7 октября, и одновременно поддержать христиан в Иране. Почему вы решили взяться за эту работу и почему выбрали именно эту тему?
1: Думаю, это часть моего мировоззрения, того, во что я верю. Я выросла в Лос-Анджелесе, рядом жило много иранцев, как иранских евреев, так и неевреев. И это очень вдохновило меня.
0: Благодаря своим аналитическим материалам об Иране и своей произраильской позиции, Эмили завоевала аудиторию по всему миру и в том числе в разведслужбах Ирана. Вы попали в иранский список самых, цитирую, враждебных представителей СМИ. Более того, вы занимаете второе место в этом списке. Как вы отреагировали, когда об этом узнали?
1: Я не удивилась. Им не нравится, что ко мне обращается много иранцев. Их могут приговорить к смертной казни просто за то, что они со мной разговаривают.
0: Вас беспокоит ваша безопасность?
1: Я переживаю за свою безопасность, когда путешествую за границу. Но для меня это не ново. Меня уже как-то пытались заманить в Европу на конференции, которых не было. Моим родителям звонили с угрозами.
0: Однако угрозы ее не останавливают. Помимо журналистской деятельности, Эмили занимается общественной. Она участвовала в дебатах в поддержку Израиля в Оксфордском союзе.
1: Дамы и господа, предложение, вынесенное сегодня вечером, не просто ошибочно. Оно лишено здравого смысла.
0: Одним из ваших приоритетов в настоящее время является также помощь христианам в Иране.
1: Я работала со многими иранцами как в диаспоре, так и в самом Иране. И в конце прошлого года я основала Иранско-Израильский альянс. Огромное число людей принимает христианство, а это в Иране карается смертью и подвергается жестоким преследованиям. Подпольных церквей становится все больше. Поэтому мы работаем над налаживанием связей с иранскими христианами как в диаспоре, так и внутри страны, чтобы узнать их нужды и понять, как мы можем их поддержать и привлечь внимание к тому, что происходит в Иране.
0: Плюс Эмили нашла время, чтобы написать книгу «10 вещей, которые каждый еврей должен знать перед поступлением в колледж». Какова цель книги?
1: Сегодня, к сожалению, американских евреев часто просят или даже требуют от них отвечать на эти сложные вопросы.
0: Книга служит кратким справочником, призванным помочь еврейским студентам отвечать на вопросы и обвинения, касающиеся Израиля и их веры.
1: Невозможно рассматривать войну, события 7 октября и их последствия, не понимая, в чем заключается связанная с ними угроза.
0: От сионизма до соглашений Осло и ООН книга Эмили охватывает все аспекты.
1: Им необходимо знать главные исторические факты. Им нужно понимать, какие аргументы приводятся за и против по спорным вопросам. Именно это мы и предлагаем.
0: Эмили переехала в Израиль в 2015 году после окончания Южно-Калифорнийского университета. Давайте поговорим о вас. Почему вы решились на Алию и переехали сюда, в Тель-Авив?
1: Да, я решила переехать в Израиль, потому что поняла, что здесь гораздо проще писать о том, что лежит у меня на сердце. Кроме того, я хотела внести свой вклад в то, чтобы сделать эту страну лучше.
0: Независимо от занимаемой ею должности, Эмили выступает в роли посла Израиля в информационной войне. Поэтому неудивительно, что она мечтает однажды стать послом Израиля в Иране, если такая должность появится. Это подводит меня к последнему вопросу, на который вы, вероятно, уже отвечали. Как мы знаем, спортивный девиз Университета Южной Калифорнии, выпускницей которого вы являетесь, «Fight on» — «Вперед к победе». Что это для вас значит?
1: Это действительно очень актуально для всего, чем я сейчас занимаюсь. А я об этом даже не задумывалась. Мы должны продолжать бороться за эту страну. Это важно для будущего всего свободного мира.
0: Вы неплохо справляетесь. На втором месте в списке и движетесь к первому?
1: Мне жаль, что я не на первом месте.
0: В этом зловещем списке, представьте себе, на первом месте стоит Ханания Нафтали, а на третьем – ее жених Йосеф Хаддад, наши добрые друзья. Возможно, у них пари. Кто займет первое место, пригласит других на ужин. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и Бенимина Нетаньяху. Также молитесь за защиту Израиля и мир для Иерусалима. Я Крис Митч. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь. К вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни, но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения.
сделайте свою часть и придите в согласие с Богом.

Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье, Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов». «Я не осуществлю свою мечту». Нет. «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Я голова, а не хвост». Не говорите «это слишком большая проблема. Я не вижу выхода». «Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше». «Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет. Ко мне приближается неожиданный просвет». Иисус сказал в Матфея 6:22: «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее. Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким. Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, «Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет». У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал: «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат, и без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что это проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который Словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, «Я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати». Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд,
перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его. Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться, свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали, «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок.
Избавление близится. Свобода не закрепляется.

горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля. Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону. Одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа.

Она посмотрела ей в глаза и сказала: «Ваш муж хороший человек. Он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла. Их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду. Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне: «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял. Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы». Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность. Это был неожиданный просвет. Вы думаете: «Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации». Вот ключ. Вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках». Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: «Ничего не меняется, лучше не станет». Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошие отношения, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал сток сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть

преодолеть проблему. У него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.